с воскресением Христовым. Мы сегодня богаче тех, кто по горло в золото врос. Мы сегодня богаче всех, ради нас обнищал Христос. Мы не прячем богатство в сейф, не навешиваем замков. Приходите, берите все неземной красоты любовь. Иван Абрамов, США.

Судьбы. Однажды меня он поднял. Росла я в обычной семье без отца. В семье была младшей, мама моя, с 1912 года. Много видела, много перенесла. Была трудолюбивой, честной, прямолинейной. Вечерами часто пела немецкие христианские песни. Перед сном всегда молилась. Однажды я спросила ее, какой он Бог? Мама ответила, очень большой, и он везде. Конечно, в 5 лет трудно понять, какой большой. Это теперь я знаю, как он велик. Видно, тогда и упало семечко веры в мою душу. Старшая моя сестра Лена была уже замужем, когда я родилась. Дома с мамой были еще Нина, Маша, а теперь и я, Лиля. Жили на Урале, в городе Боровске. Фруктов почти не видели, да и овощи плохо вызревали. Зато в лесу ягод было много, это и было нашей радостью. Но однажды приехал вербовщик из Ташкента и уговорил многих поехать в теплые края. Тогда много немецких семей сорвалось с насиженных мест, вот и мы поехали. А там и правда было все как в сказке, тепло, солнце, а главное фрукты, ешь сколько хочешь. Дома стояли пустые, побели и живи. Вот только школа 8-летка была в другом совхозе. Ее я закончила хорошо. Позже окончила и кооперативное училище, отделение продавцов в совхозе Ленина. В 1970 году вышла замуж. Муж оказался очень хорошим человеком, только вспыльчивым. Ну а я по натуре мягкий, неуверенный человек. В 1971 году родился у нас сын Вадим. Он часто болел, и я устроилась в детский сад, чтобы быть ближе к нему. Через 4 года родилась дочь Кристина. Жили мы, как все люди, работали, растили детей. Но я часто чувствовала, что у меня рука немеет. А летом 1979 года в один день перестала чувствовать ногу и язык. Кое-как дошла до соседей, и они отвезли меня в больницу. Саша, муж, был на работе. Когда в Джетисайской больнице медсестра сказала «Ведите парализованную», я подумала «Меня что ли?». Голова работала, только язык был тяжелый. Мне стало страшно. Если я останусь такой или умру, кому нужны мои дети? Муж-то найдет себе женщину, мы же еще молодые. Мне было тогда 28 лет, и я возопила к Богу. Боже, дай мне подняться и вырастить детей. И он дал мне больше, чем я просила. Поднялась, стала чувствовать руки, ноги, язык отошел. Я стала дома обслуживать свою семью, еще и работала. Но разве это не чудо? Разве не милость Господня? В 1985 году родила еще сына Женю. В то время мы жили в Солодниках Волгоградской области, у самой Волги. Место прекрасное. Я работала в детском саду, Саша на бульдозере. Зарабатывал очень хорошо. Еще и друзья наши 2 семьи приехали. Жить бы только. Но комары и мошка замучили. И мы подыскали себе домик в Краснодарском крае. Дети ходили в школу, мы с Сашей устроились работать на сахарный завод. И тут меня настигла болезнь. В 43 года парализовала во второй раз. Вскоре нам пришел вызов на постоянное место жительства в Германию. В то время моя старшая сестра Лена уже жила в Германии, а мама осталась у нас. И так я попала в больницу. Через пару дней в эту же больницу попал мой муж. У него были большие проблемы с ногами и спиной. А маме было 82 года, больная. Приехала моя сестра Маша из Саратова, забрала маму к себе. Я была такая беспомощная, даже в туалет не могла самостоятельно ходить. Он был на улице, стеснялась кого-то просить. Мысленно обращалась к Богу. Но просить еще раз, чтобы он меня исцелил, не посмела. Но и в этот раз Господь по милости своей дал подняться. Мне хочется кричать на весь белый свет. Люди, ищите Бога, не ждите, когда с вами или близкими что-то случится. Сейчас ищите, пока все хорошо, и благодарите за все, и за хорошее, и за плохое. В 1994 году мы приехали в Германию.
В лагерь переселенцев приходили баптисты. Я их отвергла, сказав, что я из лютеран. Как я могла забыть, что после первого паралича меня уже взрослую крестили в баптистской домашней церкви в совхозе Заветы Ленина? Мама настояла. «Пора тебе креститься. Отец не дал крестить тебя маленькую. Только когда придешь к вере», — сказала она тогда. Оглядываясь назад, вижу, сколько близких людей уже нет с нами. Ушла в вечность моя сестра Нина в 34 года, оставив троих детей. Уже давно умерла моя мама. В прошлом году умер Адам, муж Нины, вырастив и определив своих детей. И совсем недавно умер Эвальд, муж моей старшей сестры Лены. Родной, близкий, заменивший мне отца, добрый, незаменимый человек. Не судите строго, я не писатель. Очень хочу прославить Господа и написала, как Он меня нашел. Как бы я ни сопротивлялась, Он снова и снова, терпеливо, с любовью, ставил на правильный путь. Хожу теперь на собрание к баптистам, хочу служить Богу. Вот только как, не знаю. Библию еще знаю плохо, сомневаюсь часто, убеждать не могу. Знаю, что надо гореть, а не тлеть. Запоем читаю ваши газеты. Все интересно, все назидательно. А какие стихи, какие таланты, какая вера. Жаль только, что читают в основном уже верующие люди. Если бы читали и неверующие, может, задумались бы. Дала дочери, она читает газету. А сыну дала, так он отмахнулся. Дала газету еще жене Сашиного брата. Я им все читала стихотворение «Ты знал». Ира задумалась, а Эдик промолчал. Он говорит, что никакого суда не будет, умрем и все. Конечно, если не верят, убеди, попробуй. Я раньше читала романы, а теперь мне все мирское неинтересно. Никогда бы раньше не поверила, что может со мной такое быть. Говорю людям о Боге, реагируют кто как. Мне жаль людей, кто живет без Бога. Ведь как с ним хорошо, как спокойно. Он всегда рядом, все слышит, все видит. А как меняет людей? Только с верой попроси, он поможет. Живу с надеждой, слов даже не найду. Молитесь, люди, за мою семью, за Сашу моего. Семья у них была чисто атеистическая. Его трудно повернуть к Богу, но на все его воля. Л.С.

Наедине с Библией. 3 часа тьмы. От 6-го же часа тьма была по всей земле до 9-го. Матвея 27:45. Будучи еще неверующим, я читал в одном журнале научную статью, в которой астрономы пытались разгадать эту неподдающуюся нашему разумению тайну. Как это могла быть полная тьма посреди бела дня? Вокруг стало темно и продолжалось около 3 часов. Астрономия – очень точная наука. И хотя она имеет дело с огромными расстояниями, используя для них обозначения особые единицы измерения, парсеки и световые годы, астрономы могут точно подсчитать и вычислить не только час и день, но и минуту и даже секунду, когда небесный объект будет в таком-то месте. Например, вычислить время солнечного или лунного затмения. Велик наш Бог, Творец неба и земли. Он все так чудно сотворил и устроил, что эта огромная Вселенная, величину которой мы себе даже и представить не можем, безотказно движется и вращается по Его велению, по им заданной программе. Так часовой механизм, состоящий из множества колесиков и шестеренок, отсчитывает секунды, минуты и часы. Вот так астрономы подсчитали все варианты множество раз и не могли никак выяснить, как же эта тьма была по всей Земле, если никакого солнечного затмения в то время в том месте быть не могло. А если бы и было, то никакое солнечное затмение не может длиться 3 часа. Солнечные затмения для Ближнего Востока были просчитаны с 4200 года до рождения Христа, с 2136 года до рождения Христа сохранились записи. Я не помню, к какому выводу пришли ученые, да я тогда и не придал этому большого значения. Ведь был неверующим, но теперь, когда познал истину и уверовал в Господа и Спасителя Иисуса Христа, верю, что Библия есть Слово Божие и есть истина. Творец миров и великий всемогущий Бог, который Словом Своим создал все видимое и невидимое. Для Него нет ничего невозможного. Создать тьму на 3 часа или потрясти горы, остановить солнце, чтобы оно стояло целый день, как это было над Гаваоном. Читайте Навина 10:12-13. 3 дня была осязаемая густая тьма на земле египетской, что люди не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. Исход 10:21-23. Если бы астрономы смогли объяснить, почему по всей Земле 3 часа была тьма, то это дало бы богопротивникам повод сказать: «Вот видите, все очень просто. Это обыкновенное явление, а не какое-нибудь чудо Божье». Верующие все преувеличивают. То, что ученые не смогли это объяснить, побуждает меня сказать: «Слава Богу! Он может все и делает так, как Он хочет, и так, как Ему угодно. Мы своим разумом это не можем понять и объяснить, хотя порой и пытаемся. Он сделал это чудо, и была тьма по всей земле, и длилась 3 часа. Значит, Богу было это угодно, значит, Он хочет над этим что-то сказать. В этих 3 часах тьмы я вижу 2 прообраза. Во-первых, Бог возложил на Сына Своего тьму грехов всех людей. Здесь слово «тьма» имеет двоякое значение. Тьма – это состояние без света. Где нет света, там тьма. Грех есть тьма. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Второе значение слова «тьма» – числительное, означающее великое множество, не поддающееся исчислению, все грехи мира сего Иисус понес на Себя.
Во-вторых, три часа тьмы — это преобраз трех дней, когда Иисус был во гробе. Свет покинул эту землю, и люди находились во тьме безнадежности. Даже ученики, которым Иисус открывал, что ему принадлежит пострадать, быть преданным и распятым, а на третий день воскреснуть, Луки 24:7, были печальны и не узнали его, когда он, приблизившись к ним, пошел с ними по дороге в селение Эммаус. Три дня царила тьма безнадежности в сердцах людей, пока рано утром на рассвете не воссиял свет его воскресения. И пришедшим ко гробу женщинам явились ангелы и сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Он воскрес из мертвых, даруя нам возможность, веруя в него, иметь жизнь вечную с ним. Он воскрес в моем сердце, как Спаситель, как Искупитель, как Господь. Он воскрес в моем сердце, чтобы возродить меня к новой жизни, потому что с тех пор, как Иисус вошел в мое сердце, жизнь моя изменилась, и я стал другим человеком. Он воскрес и для тебя, чтобы прийти к тебе и изменить твою жизнь, но для этого ты должен принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего личного Спасителя. Ибо каждый, кто приходит к Нему и верою принимает Его жертву, тот получает прощение всех грехов и обретает спасение и жизнь вечную». Вальдемар Штайнмиллер.

0: стихи наших читателей.
1: Трепещет прощенное сердце.
0: Пасха. Сегодня места нет печали, долой уныние с лица. Воскрес, нам ангелы сказали, и нет во гробе уж Христа. И возглас тот сквозь годы мчится, как жизни гимн звучит с небес. В капелле солнечной дробится Христос воскрес, Христос воскрес. С природой радостно сливаясь, я слышу полусонный лес. Для новой жизни пробуждаясь, он шепчет мне: «Христос воскрес!» Всего два слова, возглас краткий, но сколько счастья в тех словах! «Христос воскрес!» И трепет сладкий бальзамом плещется в сердцах. Нам как пароль два этих слова, важнее всех других словес. Я поздравляю всех вас снова! Христос воистину воскрес.
2: Владимир Пелевин, Россия.

0: воскресеньем.
1: Михаил Бурчак. Стихотворение в исполнении самого автора.
0: Вторые сутки на исходе. Христос недвижимо лежал. Внезапно ночь поколебал подземный гул в пещерном своде. Как будто сотней молний озарен, из гроба выходил воскресший он в платке и погребальных пеленах. Сиянием неземным ослеплена, усиленная стража пала ниц. Одна из незабвеннейших страниц перед тобой открыла славу Божью. Христово воскресенье не может вовеки зачеркнуть никто. Каков, подумай, жизни твой итог?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Знаете, когда Господь смотрит на нас с небес, Он видит только два типа людей. Он не делит нас по расовому или национальному признаку. Богу безразличны такие вещи. Бог видит только два типа людей – тех, кто принадлежит Ему, и тех, кто не принадлежит Ему. В Библии проводится четкая грань между этими типами людей, и в ней сказано, как можно с уверенностью судить, кто принадлежит Богу, а кто нет. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в ходе нашей передачи, изучая первое послание Иоанна. Я приветствую вас, дорогие друзья, и надеюсь, что наше последовательное изучение первого послания Иоанна помогает вам в вашем духовном росте. Итак, мы с вами переходим к чтению 5 стиха 3 главы этой книги. Откройте, пожалуйста, свои Библии на этом месте. Но прежде чем вы начнете искать его, давайте обратимся к Богу со словом молитвы и попросим Его благословить то время, что мы проведем в Его Слове. Господь, мы так благодарны Тебе за Твое Слово. Спасибо, что через него мы можем узнавать Тебя, и Ты становишься для нас реальным. Мы хотим посвятить Тебе сегодняшнее изучение Твоего Слова. Мы молимся во имя Твое. Аминь. Перед тем, как перейти непосредственно к нашему уроку, мне кажется, было бы полезно взглянуть на то, в какой обстановке писались те стихи, которые мы будем сегодня изучать. Апостол Иоанн выступал против гностического учения, о котором я уже упоминал в предыдущих программах. Гностики считали, что обладают высшим знанием Бога, недоступным для всех остальных, а также откровением от Него, которое приводит их в чудное единство со Христом и делает сверхсвятыми, если можно так выразиться. Единственное, чего они не учли, это своего поведения. Они вели себя как развращенные и испорченные лжецы. Иоанн в своем первом послании решительно выступает против их учения, говоря, что оно построено на лжи и вздоре. Они говорили, что знают Бога, на что Иоанн возражал. Если человек утверждает, что знает Бога, но при этом не соблюдает его заповедей, то он просто лжец. Гностики заявляли, что имеют высшее божественное откровение, и тем не менее жили по законам сатаны. Иоанн говорит, не верьте им, потому что они обманывают вас. Помня об этом, давайте перейдем к чтению нашего сегодняшнего текста, начиная с 5 стиха 3 главы, и посмотрим, как Иоанн развивает здесь свою мысль. «И вы знаете, — пишет Иоанн, — что он явился для того, чтобы взять наши грехи, и что в нем нет греха». На этом месте мне хотелось бы прервать наше чтение. «Зачем Иисус пришел в мир?» Для этого была единственная причина, говоря о которой Иоанн как будто берет увеличительное стекло, чтобы показать нам ее. Зачем он явился? Зачем Бог стал человеком 2000 лет назад? Для того, чтобы взять наши грехи, говорит Иоанн. Какая прекрасная весть. Но людям в миру она не нравится, потому что для них грех — это единственный вид удовольствия и развлечения. Но на самом деле нельзя сказать, что при этом они рады. Скорее наоборот, несчастны. Почему? Потому что грех, вместо того, чтобы принести веселье, оставляет горечь и боль. Поэтому Иисус Христос, Бог во плоти, пришел на землю, чтобы забрать то, что делало нас столь несчастными, а именно грех. Иоанн говорит, «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять ваши грехи», после чего мы читаем в 6 стихе, «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Мне кажется, для того, чтобы правильно понять этот стих, здесь стоит добавить одно слово. Не подумайте, что я пытаюсь изменить Божье Слово. Библия этого ни в коем случае не допускает. Я просто пытаюсь более понятно сказать эту фразу и считаю, что Иоанн как раз это имеет в виду. Надеюсь, в ходе нашего изучения вы убедитесь в этом. Всякий, пребывающий в нем, то есть находящийся в общении с Иисусом, не согрешает постоянно. Вы заметили, я добавил слово «постоянно». Это как раз то, что имеет в виду Иоанн. Если бы мы не могли грешить, находясь в общении с Иисусом, мы никогда бы не отдалялись от Него. Ведь единственное, что может нарушить нашу связь с Иисусом, это наш грех. Да, мы можем ходить во свете и при этом грешить. Несомненно, можем. Если бы это было не так, нам не нужно было бы исповедовать свои грехи. В Библии сказано, что если мы говорим, что не имеем греха, то просто лжем. Таким образом, Иоанн утверждает следующее. Если человек пребывает с Иисусом, в общении с Ним, он не будет жить, как сатана. Он просто не сможет так жить. Сын Божий, пришедший на землю, чтобы взять на себя грех, может быть явлен в нашей жизни. Если мы будем ходить с Ним, Он заберет наш грех. Вот мысль Иоанна. Свет рассеивает тьму. Когда мы отдаем Христу свою жизнь, свет мира наполняет нас. Там, где свет, не может быть тьмы. Это два взаимоисключающих понятия. Если с вами Иисус, праведный, Бог любви, живущий в вашем сердце, темнота ненависти и греха исчезает. Это не так уж сложно понять. Именно об этом и говорит нам Иоанн. Послушайте, что он пишет в 7 стихе. «Дети, да не обольщает вас никто». Или другими словами, «осторожно». Гностики пытаются пустить вам пыль в глаза. Они хотят исказить правду. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Иоанн призывает, «не позволяйте никому ввести вас в заблуждение. Тот, кто живет праведной жизнью, тот, в чем сердце любовь, тот принадлежит Богу». Вот кто праведник. Возможно, тут слишком много повторений, но это именно так. Есть два вида праведности. Первый исходит от Бога. Это наше спасение. В тот момент, когда вы поверили в Иисуса, как в своего Спасителя, Бог наделил вас праведностью Христа. Вы теперь обладаете Его праведностью. В Библии это называется одеждой или ризой спасения. Это как бы ваш пропуск на небеса. Если в вас нет праведности Христа, вы никуда не идете. Знаете почему? Потому что в нас нет своей собственной праведности. Только самоправедность, которая в глазах Бога выглядит как запачканная одежда. Именно так называет ее Писание. Запачканная одежда. Как жалко выглядит утверждение людей о том, что им путь на небеса обеспечен благодаря их хорошим делам. Вне Бога мы не можем сделать ничего доброго. Вся наша праведность, говорит Библия, как запачканная одежда. Но когда вы доверяете свою жизнь Христу, вы получаете Его праведность. Все добро, сделанное Иисусом, зачитывается вам. Это праведность по положению. Ее невозможно улучшить. Бог говорит, что всякий, имеющий любовь в сердце, имеет праведность Христа. Разве это не замечательно? Бог делает нас такими, какими мы должны быть. Он изменяет нас, чтобы мы стали похожими на Христа. Это и есть Божий труд в нашей жизни. Именно поэтому мы можем отличить Божий народ от тех, кто к нему не принадлежит. «Да не обольщает вас никто», — говорит Иоанн. «Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Мне бы хотелось также заметить, друзья мои, что следует быть очень осторожным в своих суждениях относительно убеждений других. Каждый, рожденный свыше, верит в основополагающие истины христианства — спасение по вере, воскресение Христа из мертвых во плоти, Его второе пришествие. Не судите о чужом спасении на основании второстепенных факторов. Не стоит говорить, раз этот человек не верит в то, что спасение невозможно потерять, значит, он не спасен. Считаете ли вы, что спасение нельзя потерять или нет, это не определяет вашу принадлежность к Божьему народу. Было множество великих святых, которые не верили в это. Лично я уверен, что спасение потерять невозможно, но не об этом сейчас речь. Давайте не будем судить о спасении других только на основании подобных факторов. У нас может быть различное отношение к крещению, но это второстепенные детали, не имеющие значения в глазах Бога. Любит ли человек Иисуса и любит ли он окружающих? Вот что важно. Это покажет вам, принадлежит он Богу или нет. Если человек любит людей, любит Бога, он часть его народа и является его сыном или дочерью. И неважно, каковы его убеждения в отношении второстепенных вещей. Об этом же говорит и Иоанн. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Интересно подметить, что именно Иисус первым употребил словосочетание «сыны дьявола». Помните, кого он так назвал? Может быть, это были проститутки, пьяницы или убийцы? Нет, наоборот, с ними Иисус был очень милостив, когда такие люди приходили к Нему. Иисус прощал им грехи и относился к ним с невероятной любовью. Для кого же у Него нашлись столь резкие слова? Для раздутых от гордости и самоправедности религиозных израильских старейшин, или фарисеев, как их тогда называли. Они были так набожны и при этом так ненавидели Иисуса. 3 года они готовили заговор, чтобы убить новоявленного проповедника. Иисус обличил их, говоря: «Вы называете себя детьми Авраама, но вы не его сыны, потому что, будь вы его детьми, вы поступали бы, как поступал он». Фарисеи при каждом удобном случае были готовы хвалиться своей родословной. «Мы сыны Авраама, великого отца веры», — говорили они. Но Иисус заявил: «Это не так. Может быть, вы и можете проследить свою родословную до Авраама, но Авраам был действительно мужем веры, мужем Божьим, а вы таковыми отнюдь не являетесь. Вы неверные. Если бы вы действительно были сынами Авраама по вере, вы бы поступали праведно, как и он поступал. Но вы не творите тех дел праведности, которые он творил. Ваши сердца полны злости и ненависти. Вы подобны своему отцу, дьяволу», — сказал Иисус. Такое заявление они, конечно же, не могли оставить без внимания. «Сыны дьявола? Мы?» Но, к сожалению, это было именно так. Они вели себя так же, как и их отец, дьявол. Они не поступали, как Авраам или как Иисус. Их сердца были полны ненависти. Они злоумышляли, стремились убить самого праведного человека, который когда-либо жил на земле. «Сыны дьявола! Какие жестокие слова!» Но иногда людям необходимо услышать их. Это может привести их в чувство. Я уверен, сегодня меня слушают люди, которые не верят полностью в Господа Иисуса, и тем не менее очень-очень религиозны и горды этим. Именно это, друзья мои, называется самоправедностью. Это не настоящая праведность. Вы лишь обманываете себя. В глазах Бога, и я вновь процитирую стих, который упоминал ранее, вся наша праведность – как запачканная одежда. Пытаясь откупиться от Бога и считая, что возможно попасть на небеса лишь благодаря своим добрым делам, вы совершаете грех, потому что никто из нас, друзья мои, не может быть достаточно хорош, чтобы попасть на небеса. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Иоанн же говорит: кто делает грех, тот от дьявола. Но при этом он имеет в виду вот что: мы все грешны. Но тот, кто живет в постоянном грехе, еще не получил спасения. Вот что он говорит далее в 9 стихе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иоанн собирается объяснить нам, почему Дитя Божье не может жить в постоянном грехе. Я хотел бы внести ясность в это утверждение. Мы можем совершить грех, но мы не можем жить в нем постоянно. Хорошим примером этого может послужить жизнь царя Давида, праведного, благочестивого человека, который любил Бога, но тем не менее впал в грех прелюбодеяния. Помните эту историю из Ветхого Завета? Муж Божий согрешил. Он не только совершил прелюбодеяние, но также попытался скрыть его. Ведь было бы так стыдно оказаться перед всем израильским народом, виновным в связи с чужой женой. Что же он для этого сделал? Он убил или, по крайней мере, послал на верную смерть мужа Версавии Урию. Затем он попытался скрыть и это. По крайней мере, 1 год своей жизни Давид провел в совершенном грехе. Но, друзья мои, давайте посмотрим на всю его жизнь целиком. Представьте себе, если бы вы были одеты в прекрасную белую одежду, и вдруг нечаянно пролили на себя чернила. Одежда все еще была бы белой, но на ней осталось бы черное пятно. Так же и с жизнью Давида. Он прожил праведную жизнь, если не считать одного черного пятна, связанного с Версавией. Он не прожил жизнь во грехе, он лишь впал в него однажды. Но поскольку он принадлежал Богу, он смог вырваться из греха и покаяться в нем. Те же, кто принадлежит дьяволу, впадают в грех и остаются в нем. Их жизнь не отличает любовь и праведность. Их жизнь отличает грех и зло. И при этом не важно, насколько хорошими эти люди кажутся снаружи. После этого небольшого вступления позвольте мне прочитать 9 стих еще раз. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему же? Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Семя, о котором здесь говорится, это Святой Дух, обитающий в каждом чаде Божьем с момента спасения. Когда вы доверяете свою жизнь Христу, Дух Божий наполняет ваше сердце. Обратите внимание на то, что Святой Дух здесь назван семенем. Знаете ли вы, что тем же самым словом в Библии называется мужское семя? И это не случайно. В этом заключена глубокая духовная истина. Послушайте. Когда мужское семя соединяется с женской яйцеклеткой, происходит зачатие новой жизни. Появившаяся в результате этого клетка получает черты и характерные особенности обоих родителей. Хромосомы, составляющие генетический код, определяют то, каким будет этот новый человек. Вот вам пример. У меня трое детей, один из которых уж точно похож на меня. Я обычно хвастаюсь, что все мои дети выглядят как я, но надо мной при этом почему-то смеются. Моя старшая дочь очень похожа на жену. У нее светлые волосы и голубые глаза, а я, в общем-то, брюнет. Моя вторая дочь похожа на меня, а младший сын Джон, которому 5 лет, похож на нас обоих. Все мои дети похожи либо на меня, либо на мою жену. А если было бы не так, я, наверное, пошел бы обратно в роддом и выяснил бы, не перепутал ли кто там медицинские карты и не достался ли мне чужой ребенок. Было бы очень странно, если бы ваши дети выглядели не так, как вы или ваша жена. Почему же они похожи на вас? Потому что семя несет информацию о вас. Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. Глаза, кожа, волосы, все характерные черты отца или матери передаются по наследству и содержатся в хромосомах. Вы же, друзья мои, когда стали христианами, получили рождение свыше. Вы не просто были усыновлены Богом, вы действительно Его дитя. Вы были рождены от Его семени, в вас Его хромосомы, если можно так выразиться. Разве это не говорит о том, что вы обязательно будете походить на своего отца? Я, конечно, не имею в виду то, что вы будете физически выглядеть так же, как он, ведь Бог есть Дух. Но разве это не указывает на то, что вы должны унаследовать черты характера Бога и в духовном смысле быть подобным Ему? Именно так и должно быть. Как выглядит Бог? Бог есть любовь. Если вы были рождены от Отца любви, вы будете похожи на Него, в вас также будет жить любовь. Каков Отец? Таков и Сын. Если же в вас нет любви, то это может сказать о том, что вы не принадлежите Небесному Отцу, и, возможно, никогда не были рождены от Него, потому что Бог не оставляет нам никаких сомнений в том, что все Его дети должны быть похожими на Него. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь», — говорит Написание. На протяжении всей Библии это послание повторяется вновь и вновь. Бог, сотворив траву, деревья и все живое, заповедал каждому виду воспроизводить только себе подобное. Видели вы когда-нибудь, чтобы на яблоне росли персики или на дубе созрел лимон? Конечно же нет, потому что все производит себе подобное. Те же самые законы действуют и в духовном мире. Если вы рождены от Бога, вы будете похожими на Него, в вас будет жить любовь. И наоборот. Если вы не были рождены от Бога, вы будете походить на кого-нибудь еще. Иисус, повторю это еще раз, обращаясь к набожным фарисеям, сказал, что они ведут себя, как их отец, дьявол. Послушайте 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Если в вас нет любви, вы не принадлежите Богу. Возможно, это очень резкое заявление. Даже не знаю, как вы его воспримете. Но с другой стороны, если вы живете по законам сатаны, если ваша жизнь наполнена грехом, а сердце злобой, то, конечно же, ваш отец не Бог. И неважно, насколько вы религиозны, являетесь ли вы старейшиной церкви, диаконом или даже священником, все это не значит ничего. Если вашу жизнь отличают черты дьявола, это доказывает только то, что вы принадлежите ему. Слово Бога бескомпромиссно. Если вы действительно принимаете спасение, Бог изменяет вашу жизнь. Вы не можете остаться прежним. Нелепо называть себя христианином и при этом жить как сын дьявола. Это взаимоисключающее понятие. Здесь меня, возможно, спросят: так что же, мы получаем спасение благодаря хорошим делам или любви к окружающим? Нет, мы спасены по вере, благодаря пролитой за нас крови Христа. Жизнь вечная – это дар. Доверяя Иисусу свою жизнь, мы получаем новое рождение в Боге. Святой Дух наполняет нас изнутри. И именно Он в Библии назван семенем, дающим нам жизнь. Родившись свыше, от Бога, вы начинаете походить на того, кто дал вам это рождение, то есть на Бога. Спасает только вера, друзья мои. Но вера не идет одна. Ее всегда сопровождает жизнь, исполненная любви. Я не знаю, дорогие радиослушатели, кто из вас рожден свыше, а кто нет. Но Иисус сказал: «Если не родишься свыше, не можешь увидеть Царствие Божие». Как же получить это рождение? Нужно просто довериться Сыну Божьему, как своему Спасителю. Иисус пришел в этот мир 2000 лет назад, чтобы забрать наш грех. Он умер за это на кресте. И теперь, когда мы обращаемся к Нему с верой в то, что Он сделал для нас, Бог избавляет нас от греха, и мы становимся Его детьми. Призовите Его имя сегодня. Попросите Христа спасти вас, и если вы сделаете это с верой, Он обязательно ответит вам. Время же нашей передачи подошло к концу. Иисус любит вас. Никогда не забывайте об этом. Спасибо, что слушали нашу передачу. До свидания и до новых встреч в эфире.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов, чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня. Ловили вы себя как-нибудь на ощущение того, что в этой суете вы не можете вспомнить, какой сегодня день? Вы вскакиваете утром, обжигаясь залпом, выпиваете кофе, бежите на работу, затем обратно домой, съедаете ужин, смотрите телевизор или читаете газету, кричите на докучливых детей, не успевая отремонтировать текущий кран, затем замертво падаете в кровать, чтобы завтра с утра начать все сначала. Со мной это происходит почти каждый день.
1: Тогда тебе нужно научиться молиться так, как это делали верующие в давние времена. Успокой меня, Господи, останови меня, приведи в порядок мои мысли, чтобы сердце стало биться не так часто. Сбавь мой торопливый шаг, покажи мне далекие горизонты вечности. Успокой меня, Господи, уничтожь напряжение моих нервов и мышц приятной музыкой поющих ручейков. Помоги узнать волшебную, восстанавливающую силу сна и веры в Тебя. Успокой меня, Господи. Аминь. Только успокоившись, можно услышать голос Бога, и время тишины есть часть Его естественных законов. Человеку необходимо уменьшить скорость жизни, либо его настигнет стресс. Наше здоровье – это доверие Богу. Разве лучше обижаться, чем доверять? Естественные законы Господа так же действительны, как и Его духовные законы.
0: Бог не обещает жизни без трудностей. Мы просим Его заботиться о нас, а Он нам посылает страдания. Мы просим луч света, а появляются тучи. Мы хотим мира и спокойствия, но вдруг все приходит в смятение. Почему?
1: Господь попускает нам несчастья, так как Он знает, что они приведут нас к Нему и научат нас, что когда Он посылает нам покой, никто не сможет нарушить его.
0: А это значит, что когда мы слабы, Бог не просит нас быть сильными. Он хочет видеть нас спокойными. Когда мы спокойны, мы сильны. А у вас сейчас спокойно на душе? Желаю вам успокоения в Боге и до встречи в эфире в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

0: Я всегда вспоминаю одно место в первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, где сказано: «Иисус, избавляющий нас от грядущего гнева». Почему? Потому что вера наша подлинна. Это то, что он говорил фессалоникийцам. «Вера ваша истинна, и вы будете спасены от гнева». Будет время суда, сказано в Откровении в 20 главе. Там сказано и как это будет. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это окончательный суд у великого белого престола, где Господь раз и навсегда отделяет истинно от неистинно верующих. Я полагаю, что в тот день по коридорам большого зала суда Господня будут раздаваться крики: «Господи, Господи!» И прозвучит его ответ: «Отойдите, я никогда не знал вас». Люди обманываются. Сатана – великий лжец. Самый большой его обман состоит в том, чтобы заставить кого-то поверить, что он христианин, когда на самом деле таковым не является. Потому что если ты не знаешь, что у тебя есть проблема, то, конечно, и не ищешь ответа. День суда наступает, и вам необходимо исследовать свою жизнь. В 21 стихе говорится, что не всякий, кто считает, что он в царстве, пребывает в царстве. Смотрите на основания. Можно уважительно относиться ко Христу, можно быть ортодоксальным, можно гореть, можно быть активным в личном служении или в публичной проповеди, можно выполнять духовную работу, можно строить свою духовную жизнь вместе с другими верующими, и ваш дом может выглядеть точно так же. Но когда придет день суда, дом будет разрушен, потому что стоит на песке. На песке своей собственной воли, своих капризов и желаний, своих собственных путей, а не на камне послушания Слову Божьему. Автор одного из гимнов написал о душе, которая льнет ко Христу и никогда не поддается врагу. «Пусть силы ада душе грозят, я не сверну с пути назад». Несравнимое ни с чем высказывание Христа заканчивается страшным предупреждением и судом. Последнее слово проповеди находится в конце 27 стиха. «И было падение его великое». Если вы хотите знать, как преподнести Евангелие, то первое, что вы должны уяснить, евангельская весть всегда должна заканчиваться предупреждением об осуждении. Дело не в том, что если ты не примешь Христа, то не получишь многих приятных вещей. Евангелие призывает к решению. Я спрашиваю вас, каково ваше решение? Вы говорите: «Я принимаю Христа, я выбираю верный путь». А вы уверены, что выбрали верный путь? В притчах в 30 главе 12 стихе сказано: «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Они лишь думают, что чисты. Вы спросите: «Как же я могу это знать?» Посмотрите, на чем построена ваша жизнь. Внесены ли вы в один из этих списков? Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 5 и 6. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Вы можете говорить все, что угодно, утверждать, что все слышали, но это будут лишь пустые слова и пустые сердца. Потому что если вы блудник, любостяжатель или нечистый, то вы не имеете наследия в Царстве. И не позволяйте никому говорить вам другое. Случается, что каждый из нас впадает в грех, но если это обычная практика вашей жизни, то вы не являетесь частью его царства. И не обманывайте себя. Проверьте, нет ли вас в этом списке. 1 Коринфянам 6:9. Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Господь снова говорит это. Истина в том, что это всегда обман. Люди говорят: «Я верую, я сделал признание». Не обманывайтесь. Если вы блудник, идолослужитель, прелюбодей, мужеложник, вор, лихоимец, пьяница, злоречивый, хищник, то вы Царства Божьего не наследуете. Посмотрите на свою жизнь. Видите, мы все упростили. Может, вас в этих списках нет? Тогда посмотрите на другие. Галатам 5:19. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследует. Не обманывайтесь. Находите ли вы себя в одном из этих списков? Послушайте, мы все согрешаем. Речь не об этом. Но если это обычная практика вашей жизни, если это характеристика вашей жизни, то вы не являетесь частью Царства. Мне все равно, что вы думаете, но так говорит Слово Божье. Вы спросите, так кто же спасется? И вы снова возвращаетесь к 14 стиху. И немногие находят его. Спержин говорил, «Я приглашаю людей ко Христу, а не к алтарю». Послушайте, что он сказал в одной из своих проповедей. «Прежде чем уйдете отсюда, вознесите искреннюю молитву Господу и скажите, «Господи, будь милостив ко мне грешнику! Господи, мне необходимо спасение! Спаси меня! Я взываю к Твоему имени, Господь! Я виновен! Я заслуживаю Твой гнев! Господь! Я не могу спасти себя сам. Я хочу иметь новое сердце и дух истины. Но что мне делать? Я ничего не могу. Приди и соверши во мне твою работу. Ты один имеешь власть спасти такое ничтожество, как я. Кому мне еще идти? Я взываю всей моей душой к имени твоему, трепеща, но веруя. Я полагаюсь на тебя, Господи. Я верю в кровь и праведность Сына твоего. Спаси меня, Господи, ради Христа». И вы знаете, что эта молитва искренна, если в сердце есть желание жить праведной жизнью. Если нет этого страстного желания, то вы обманываетесь. Возлюбленные, я верю, что когда вы доверяете свою жизнь Господу, то Он берет все в свои руки. С тех пор все начинает меняться, а Он начинает наделять вас силой и изменять вас. Клайв Льюис дает этому хорошую иллюстрацию. Когда я был ребенком, у меня часто болели зубы. Я знал, что если пойду к маме, то она даст мне что-нибудь более утоляющее, и это позволит мне заснуть. Но к маме я не шел, во всяком случае до тех пор, пока боль становилась нестерпимой. И вот почему. Я не сомневался, что она даст мне таблетку, но я также знал, что она сделает еще кое-что. Я знал, что на следующий день она поведет меня к зубному врачу. Я не мог получить от нее то, что мне хотелось, не получив и того, что мне не хотелось. Я хотел мгновенного избавления от боли, но не хотел, чтобы мне лечили зубы. Я знал, что эти зубные врачи сразу начинают ковырять и все остальные зубы, даже если они еще не болят. Они всегда разбудят спящего пса. Если можно так сказать, то Господь как тот зубной врач. И поэтому Он предупреждает людей о цене прежде, чем они становятся христианами. Он говорит, «Если вы мне позволите, я сделаю вас совершенными. В тот момент, когда вы даете себя в мои руки, вы находитесь там только для этого и ни для чего другого». Клайв Льюис писал, «У вас свободная воля, если вы хотите, — говорит Господь, — то можете оттолкнуть меня. Но если не отталкиваете, то помните, я сделаю свою работу до конца. Я не успокоюсь и не оставлю вас в покое, пока не сделаю вас совершенными, пока Отец мой не скажет, что в вас Его благоволение в такой же мере, в какой оно было и во мне». В послании к филиппийцам Павел сказал об этом так. «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Итак, каков был результат проповеди? Великое пробуждение, многочисленные обращения? Нет. Стих 28. И когда Иисус окончил слова сии, народ что? Обратился? Нет. Народ не покаялся. Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Они лишь обдумывали услышанное, они дивились, они были удивлены, изумлены, ошеломлены. Я посмотрел это слово в греческом словаре. Оно означает, что они были буквально поражены, поражены до бесчувствия. Эти слова поразили их, разбили их. Их поразило, что кто-то мог вот так стоять и говорить все это с такой силой и властью. Совсем не так, как фарисеи. А как делали фарисеи и книжники? Они цитировали других людей, они спотыкались, заблуждались. Христос это ясно сказал, и это их поразило. Они никогда не слышали такой мудрости, они никогда не видели такой глубины, они никогда не видели такого глубокого взгляда на закон Божий и на человеческий грех. Они никогда не слышали таких жутких предупреждений об аде, адском огне и суде. Они никогда не слышали, чтобы кто-нибудь бросал вызов религиозным учителям. Они были поражены, что он не пользовался ничьей властью, но, казалось, сам имел власть. Они дивились. Но вы должны быть более чем удивлены и изумлены. Вы должны обратиться. Этого ждет Христос. Они не слышали, чтобы кто-то говорил истину так, как Он. Они никогда не слышали, чтобы кто-то говорил о Божественном с такой ясностью. Они никогда не слышали, чтобы кто-то говорил с такой любовью, с такой абсолютной властью и силой. Но они не ответили должным образом. Они не могли поверить, что человек может сказать, что он пришел исполнить закон, что он показывает пример праведности. Они не могли поверить, что человек может исправлять книжников и фарисеев. Они не могли поверить, что человек будет говорить, что он есть путь и жизнь, что он Бог, что он будет судить мир. Они удивились, и это все, что они сделали. А каков ваш ответ? Ваша судьба в вечности зависит от этого решения. Как сказал автор гимна, «Лицо ли его сокроет мгла, я благодатью укреплюсь, среди волнений, бурь и зла на якоре его держусь. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Ваша жизнь построена либо на камне, либо на песке, либо на послушании, либо на непослушании. И это единственный способ проверить истинность вашей веры. Я молю, чтобы вера ваша была во Христе.
1: Закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. «Сказали ему: кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие Крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день». Молитва. Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость милостью Твоею. Очисть меня от всех грехов. Бог мой всеблагой. Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
0: И иудеи знали из Торы об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны, утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовой встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещение покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события! Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других. И тем не менее, этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел

0: что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные Иудеи не имели власти схватить Крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил: «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру.

Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава шестая.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
5: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
6: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил:
8: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
4: Другие говорили:
9: «Это Илия».
4: А иные говорили:
10: «Это пророк, или как один из пророков».
4: Ирод же, услышав, сказал:
8: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых».
4: Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду:
11: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
4: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице:
8: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе».
4: И клялся ей:
8: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства».
4: Она вышла и спросила у матери своей:
12: «Чего просить?»
4: Та отвечала:
12: «Головы Иоанна Крестителя».
4: И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря:
12: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».
4: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
7: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного».
4: Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят:
9: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть».
4: Он сказал им в ответ:
7: «Вы дайте им есть».
4: И сказали ему:
13: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?»
4: Но он спросил их:
7: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите».
4: Они, узнав, сказали:
14: 5 хлебов и 2 рыбы.
4: Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
15: «Ободритесь, это я, не бойтесь».
4: И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
3: Глава 7.
4: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
16: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
4: Он сказал им в ответ:
7: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
4: И сказал им:
7: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери «карван», то есть «дар Богу», то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное».
4: И, призвав весь народ, говорил им:
7: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
7: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
4: Далее сказал:
7: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».
4: И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей:
7: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
4: Она же сказала ему в ответ:
3: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей».
4: И сказал ей:
7: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери».
4: И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему:
7: «Еффафа»,
4: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
12: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
3: Глава 8.
4: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им:
7: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека».
4: Ученики его отвечали ему:
13: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?»
4: И спросил их:
7: «Сколько у вас хлебов?»
4: Они сказали:
13: 7.
4: Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал:
7: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения».
4: И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря:
7: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой.
4: И, рассуждая между собою, говорили:
13: «Это значит, что хлебов нет у нас».
4: И Иисус, уразумев, говорит им:
7: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?»
4: Говорят ему:
13: 12.
7: «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?»
4: Сказали:
9: 7.
4: И сказал им:
7: «Как же не разумеете?»
4: Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал:
5: «Вижу проходящих людей, как деревья».
4: Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав:
7: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении».
4: И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих:
7: «За кого почитают меня люди?»
4: Они отвечали:
14: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию,
13: а иные за одного из пророков».
4: Он говорит им:
7: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Петр сказал ему в ответ:
9: «Ты Христос».
4: И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
7: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
4: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им:
7: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
17: Глава 9.
4: И сказал им:
7: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе».
4: И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
9: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии».
4: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
18: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
4: И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
14: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
4: Он сказал им в ответ:
7: «Правда? Или я должен прийти прежде и устроить все? И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем».
4: Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников:
7: «О чем спорите с ними?»
4: Один из народа сказал в ответ:
19: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
4: Отвечая ему, Иисус сказал:
7: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
4: И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его:
7: «Как давно это сделалось с ним?»
4: Он сказал:
19: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам».
4: Иисус сказал ему:
7: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
4: И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
19: «Верую! Господи, помоги моему неверию!»
4: Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
7: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
4: И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине:
13: «Почему мы не могли изгнать его?»
4: И сказал им:
7: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».
4: Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их:
7: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?»
4: Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им:
7: «Кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою».
4: И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им:
7: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня».
4: При сём Иоанн сказал:
14: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами».
4: Иисус сказал:
7: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червих не умирает и огонь не угасает. Ибо всякой огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
17: Глава десятая.
4: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
20: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
4: Он сказал им в ответ:
7: «Что заповедал вам Моисей?»
4: Они сказали:
20: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
4: Иисус сказал им в ответ:
7: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
7: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
4: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
7: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
4: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
21: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
7: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
4: Он же сказал ему в ответ:
21: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
4: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
7: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест».
4: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
7: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!

0: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Табха, расположенная недалеко от развалин древнего Капернаума, привлекает посетителей евангельских мест своими памятниками истории. Они свидетельствуют о реальности тех событий, которые происходили здесь во времена Иисуса Христа. В числе таких достопримечательностей – церковь хлебов и рыб, построенная в IV столетии нашей эры. Это простое по своей архитектуре здание спроектировано и исполнено в византийском стиле. Для церковной архитектуры того времени было характерно применение оригинальных мозаичных форм, в их числе символическое изображение одного из чудес, сотворенных Иисусом. О нем повествуют все четыре евангелиста. Это чудо насыщения народа, пришедшего слушать проповедь Иисуса. Причем Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка описывают два таких случая. В одном из них Иисус накормил 5000 человек, в другом – 4000. Прекрасная мозаика церкви в Табхе изображает рыбу и хлеб, который благословил Иисус. Евангелист Марк так описывает это событие. «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их». После этого еды оказалось достаточно, чтобы накормить такое большое количество людей. Итак, давайте узнаем подробности этого события. Текст лекции доктора МакГи по Евангелию от Марка читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче сегодня мы будем изучать 8 главу Евангелия от Марка. Начинается эта глава с хорошо известного чуда о насыщении 4000. Некоторые полагают, что чудо насыщения 4000 человек полностью повторяет чудо с 5000, и в результате они практически полностью игнорируют этот отрывок. Вот почему можно утверждать, что чудо насыщения 4000 – это незаслуженно пренебрегаемое чудо нашего Господа. Конечно, эти два чуда насыщения народа во многом схожи. Действительно, в обоих случаях Иисус кормит многотысячную толпу. Однако, следует обратить внимание и на некоторые различия этих отрывков, о которых мы сейчас поговорим. Для начала заметим, что в первом случае народ был с Господом всего один день, а в другом случае три дня. Также в случае насыщения 5000 он велел ученикам пойти и узнать, чем можно накормить народ, и они, вернувшись, сказали, что имеется 5 хлебов и 2 рыбы. Во втором случае ученики уже знали заранее, что в наличии имеется 7 хлебов и несколько рыбок. Мы также знаем, что чудо с 5000 произошло приблизительно во время Пасхи, и тогда народу было сказано возлечь на траву. А второе чудо случилось значительно ближе к лету, когда зеленая трава сгорает под палящим восточным солнцем, а потому Иисус велел людям сесть на землю. Можно также отметить, что в первом чуде Господь благословил хлеба, тогда как при втором чуде он возблагодарил за хлеб, а затем уже благословил рыбу. Еще одна деталь. После насыщения 5000 осталось 12 корзин, тогда как в случае насыщения 4000 осталось 7 корзин еды. Немаловажное различие этих двух чудес состоит еще и в том, в какое время дня Иисус накормил народ. В В случае насыщения 5000 это было завершение первого дня, когда он учил народ. Причем из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что после этого чуда он начал говорить им о хлебе жизни. То есть учение о хлебе жизни было своего рода послеобеденной речью. В случае насыщения 4000 народ был с Иисусом в течение 3 дней, слушая его учение. И в этом случае пища земная последовала за учением, то есть пищей духовной. Другими словами, тогда народ собрался к Иисусу не для того, чтобы получить еду, а чтобы послушать его учение. Ну а сейчас, после этого пространного вступления, давайте приступим к чтению слов самого Писания. Обратите внимание, что первый стих начинается со слов «в те дни». Это указывает, что данное событие произошло именно тогда, когда Иисус был в Десятиградии. Очевидно, что народ последовал за Иисусом в эти пустынные места, чтобы послушать его учение. Однако найти там продовольствие было непросто. Причем, как мы видим, за ним следует весьма много народа. Давайте прочтем стихи с 1 по 9. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики его отвечали ему: „А откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“ И спросил их: „Сколько у вас хлебов?“ Они сказали: „7». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их». Здесь, на мой взгляд, мы встречаемся с довольно интересной деталью. Создается впечатление, будто ученики полностью забыли о том, как он накормил 5000 человек. Я думаю, что многие из нас сталкивались с подобной забывчивостью и в своей жизни. Бывает, что Бог делает в нашей жизни нечто чудесное. Однако мы быстро забываем об этом. И когда вновь возникает сходная ситуация, мы словно переживаем все впервые. Итак, мы видим, что ученики сами выяснили, сколько еды имеется у них в наличии, поскольку они сразу отвечают, что есть 7 хлебов. И хотя в этот раз хлебов было больше, а людей меньше, все равно, что это для такого множества? Причем в этот раз мы даже не знаем, откуда взялись эти хлебы. Что же касается рыб, то нам лишь сказано, что имелось несколько рыбок. Но число, друзья мои, не имеет никакого значения. Когда Бог вмешивается в дело, недостатка быть не может. Причем имейте в виду, что в обоих случаях насыщения люди были по-настоящему сыты, а не просто перекусили. Также следует понимать, что когда сказано о 4000 человек, имеются в виду только мужчины. Если мы добавим по 1 женщине и 1 ребенку к каждому мужчине, то получится приблизительное число собравшихся тогда около 12 тысяч человек. Итак, Иисус отпустил народ. Далее мы читаем в 10 стихе. «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские». Мы точно не знаем, где находилась Далмануфа. Ясно, однако, что это место располагалось где-то на побережье Галилейского моря. И чтобы добраться туда, им нужно было плыть на лодке. То есть мы знаем, что они вновь вернулись на северо-западный берег. И здесь мы видим, что его враги вновь идут по следу. Стихи с 11 по 15. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Он, глубоко вздохнув, сказал: „Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения“, и, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой“». На мой взгляд, в Писании термин «закваска» всегда олицетворяет собой лжеучение. И никогда это слово не используется по отношению к Евангелию. В наши дни иногда приходится слышать мнение, будто закваска олицетворяет Евангелие. По крайней мере, именно так иногда истолковывают притчу о женщине, которая положила закваску в 3 меры муки. Эту притчу мы находим в Евангелии от Матфея в 13 главе в 33 стихе. Но на самом деле именно тесто олицетворяет Евангелие, а закваска как раз представляет лжеучение. Мы знаем, что закваска придает пище приятный вкус, точно так же и лжеучение иногда истинному учению придает и приемлемый для плотского человека вид. В наши дни мы тоже сталкиваемся с тем, что проповедники стараются угодить своим прихожанам, даже если те не имеют спасения. А это и есть помещение закваски в тесто, то есть когда мы смешиваем откровенное лжеучение с истинами Евангелия. Беда в том, что единственный духовный хлеб, который готовы принимать такие люди, это тот, который содержит закваску. Она придает ему вкус. Плотский человек любит именно такую пищу. И как раз об этом и предостерегает Иисус своих учеников. Он предупреждает их о лжеучениях фарисеев и иродиан. Но, как мы видим, истинное значение его слов далеко от учеников. Прочтем стихи с 16 по 18. «И, рассуждая между собою, говорили: „Это значит, что хлебов нет у нас“. И Иисус, уразумев, говорит им: „Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните“. Я был проповедником долгие годы, и порой мне приходилось узнавать такие вещи, от которых у меня волосы становились дыбом. Иногда человек, в котором вы ничуть не сомневаетесь, ибо уверены, что он уже давно постиг духовные истины, вдруг преподносит вам сюрприз. Вдруг выясняется, что он упустил в этом учении самое главное, без чего все остальное не имеет никакого смысла. И вас начинает мучить вопрос: где же он был все это время? То есть человек изучает Библию долгие годы, и вдруг выясняется, что он так ничего и не понял. Именно так было в случаях с апостолами. Имея уши, они не слышали. Стихи с 19 по 21. «Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: „Как же не разумеете?“» Слово Божье – это хлеб жизни, потому что оно говорит нам об Иисусе Христе. И мы все должны научиться 2 вещам – получать духовную пищу из Писания и остерегаться лжеучителей. Именно эту мысль мы и должны извлечь из этих строк. Далее мы читаем описание еще одного знаменитого чуда нашего Господа в стихах с 22 по 26. «Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он согласился сделать то, о чем они просили, то есть дотронуться до его глаз». Но обратите внимание, что сперва он вывел этого слепого из селения. Спрашивается, почему? Не могло ли так случиться, что Вифсаида, в которой он сотворил столько чудесных дел, превратилась в место, подобное Назарету, где он более уже не мог творить свои чудеса из-за их неверия? Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Нет сомнений, что сама слюна не имела никакой целительной силы. Для чего же Господь избрал столь странный способ исцеления? Ответ простой. Чтобы усилить веру этого человека. Давайте прочитаем этот отрывок и попробуем извлечь для себя одну важную духовную истину. «Потом опять возложил руки свои на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал ему домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». В этом чуде есть одна деталь, на которую нам следует обратить внимание. Спрашивается, почему Иисус просто не открыл глаза этому слепому, как было в других случаях? Нет сомнений, что он мог это сделать. Иисус мог с самого начала сделать этого человека зрячим. Однако этот случай, друзья мои, являет для нас один очень важный урок. Дело в том, что здесь перед нами предстают три стадии обретения зрения, и в частности, три стадии обретения духовного зрения. Первая стадия – это слепота. Все мы однажды были духовно слепы. Обратите внимание на то, что сначала этому человеку вернулось лишь частичное зрение, причем только Марк рассказывает нам об этом. Вторая стадия – это частичное зрение. Подумайте, не в таком ли состоянии пребывают люди в наши дни? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 12 стихе сказал, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти». А тогда познаю, подобно как я познан. Я должен признаться вам, друзья, что есть множество вещей, которых я не могу понять. То есть, я прекрасно осознаю, что сейчас я вижу лишь словно через затуманенное стекло. Однако найдется немало людей, которые так не считают. Они полагают, что они уже знают все, что им положено знать. Собственно, в этом кроется беда многих хороших церквей. Я знаю это, поскольку сам много лет работал пастором. Многие члены церкви не желают посещать библейские занятия в течение недели. Почему? Да потому, что они полагают, что уже и так знают все лучше, чем пастор. Но беда в том, что это лишь их заблуждение. И, наконец, есть третья стадия – стадия совершенного зрения. И мы обретем это совершенное зрение лишь тогда, когда однажды придем к нему. Именно тогда мы увидим все таким, как оно есть. Я полагаю, что именно этот принцип и передается нам на примере этого слепого. Далее следует отрывок, где Господь спрашивает учеников, кем его считают люди. Прочтем стихи с 27 и до конца главы. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди?» Действительно, друзья мои, самое важное в жизни человека – это осознать, кто такой Иисус. Мы должны прийти к Нему и обрести правильные взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем. Это самое главное. Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков. Как мы видим, у людей нет ясности, кто такой Иисус. Все они воздавали Ему должное, но никто не дал верного ответа, кто Он такой. Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал Ему в ответ: «Ты Христос». Это, пожалуй, самые важные слова, которые только доводилось произносить Симону Петру. Причем он говорит здесь от лица всех апостолов. Имейте в виду, что Христос – это вовсе не имя нашего Господа. Его имя – Иисус. А Христос, то есть Мессия или Помазанник – это Его звание, или, если хотите, Его миссия. «И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем». Спрашивается, что это за странный запрет? Однако из 31 стиха становится ясно, что им нужно было дождаться окончания евангельской истории. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Личность Иисуса неразрывно связана с Его искупительной работой. Спасение определяется тем, кто Он такой, и тем, что именно Он сделал. Итак, можно сказать, что здесь начинается последняя стадия подготовки учеников. Именно здесь, в Кесарии Филипповой, Он рассказывает им о кресте. Но ученики еще не способны принять все это, как мы видим из 32 стиха. «И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Как мы видим, Иисус

0: свою. Ибо кто постыдится меня и слов моих вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». А каким христианином являетесь сегодня вы? Признаете ли вы Его и служите ли Ему всеми своими силами, стараясь прославить Его имя? Это, друзья, является самым важным в мире, в котором мы с вами живем. Эта мысль может стать определяющей в нашем с вами будущем положении в вечности. Этой мыслью мне и хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю передачу.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы вновь говорили о чудесах, которые сотворил Иисус. Недалеко от Капернаума Он накормил большое количество людей. Придя в Вифсаиду, Иисус исцелил слепого. Казалось бы, эти Его чудеса должны были бы убедить людей, что перед ними истинный Мессия, тот, которого они так долго ждали. Но фарисеи не верят Ему, они вновь требуют знамения. Для тех, кто не желает верить, ни одно чудо или знамение не будет убедительным, как записано в Евангелии от Луки. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Не так ли часто бывает и в наши дни? Приходится слышать, что вот, мол, если бы я увидел Бога своими глазами, то поверил бы. Но даже если бы и это случилось, упорствующий в своем неверии человек, я думаю, не поверил бы и собственным глазам. Для ищущего Бога есть достаточно убедительных доказательств Его существования. И не только существования, но и прямой заинтересованности в судьбе каждого из нас. Нужно только сделать хотя бы небольшое усилие, один шаг в направлении к Богу, и Он пойдет вам навстречу. Петру была открыта истина об Иисусе, потому что он верил своему учителю и был искренен в своих исканиях Бога. И пусть все вокруг вас не принимают евангельских истин, почитая Иисуса за миф, в лучшем случае за человека, жившего много веков назад, подумайте о том, кем в действительности является Иисус. Подумайте о Его голгофских страданиях и представьте себе, что произошло, если бы Иисус не взял бы наши с вами грехи на Себя. В таком случае каждому из нас был бы закрыт доступ к небу, к чистому и святому, к Богу, к вечности. Иисус думал о том, что Божье, о Божьем плане спасения человечества и в соответствии с этим строил свою жизнь. Что главное в жизни каждого из нас? Желание сберечь свою жизнь или, подобно Иисусу, посвятить ее высоким целям? Если мы держимся только за временную, земную жизнь, пытаясь устроить ее как можно лучше, мы останемся в проигрыше. Рано или поздно жизнь закончится, и мы потеряем не только какие-то временные удобства, но и всю вечность. Такая игра со своей жизнью – очень невыгодная сделка. И поэтому стоит посвятить свою жизнь вечным целям, о которых говорит Библия. В следующих наших передачах мы продолжим ее изучение.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио»

транслируется также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой –

0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Владимир Мусиенко и Сергей Дусик, тюремные служители из Тюменской области. Приветствую вас, дорогие братья, в нашей студии.
1: Мир вам.
0: Владимир, я знаю, что твоя жизнь сегодняшняя и служение, оно непосредственно связано с музыкой. И раз мы сказали, что у нас сегодня в гостях тюремные служители, то, наверное, здесь есть определенная взаимосвязь, да?
1: Да, совершенно верно было подмечено. Я играю на саксофоне. Я не знаю, слушатель сейчас какую связку может понять, например, тюрьма и саксофон, но я думаю, что в процессе нашего общения это станет явно и понятно.
0: Очень хорошо, спасибо, Владимир. Ну, я думаю, наверное, не сразу вот в твоей жизни появилось такое вот служение Господу, упование на Него. Я хотел просто, чтобы ты поделился с нашими слушателями вот рассказом о своей жизни.
1: Да, совершенно верно. В каждый период... У каждого человека в определенный период появляется шанс. В тот момент, конечно, мы не имеем представления, кто этот шанс дает, но каким-то внутренним состоянием мы чувствуем, что этот шанс исходит, по крайней мере, не от человека, откуда-то свыше. Так произошло и в моей жизни, долгое время работая в ресторанах, в таких элитных клубах. Это было середина 90-х годов, это открывались такие стриптиз-клубы, варьете, где крутились просто шальные большие деньги, и нужно было сделать такую программу, на которую хотели бы влиятельные люди, имеющие возможность платить за это все. И в такой вот команде оказался я. Я являлся даже, можно сказать, центром, солистом этой программы, потому что все выходы стриптиза, все выходы такие денежные исполнялись под звучание саксофона. Я являлся исполнителем. И фактически я вот участвовал в таком эпицентре вот этой мерзости, этого греха. Всегда во мне звучал протест того, что делал. Но я был... как человек, не имевший силы сказать «нет» этому все. Почему? Здесь были завязаны, как я сказал, во-первых, деньги. Я имел семью на тот момент, и я имею сейчас, но весь приработок заключался в том, что пойти и принести деньги. То есть я был добытчиком. Добытчиком в таком необычном месте, где насколько ты много и хорошо играешь, значит, ты оценен, значит, ты востребован. Вот я был востребован вот таким образом. Это продолжалось... какое-то время, и даже, как я сказал, когда даже я чувствовал голос протеста, я с ним ничего не мог делать. И со временем я стал явно ощущать физически, духовно, что я стал заболевать. Но эту боль, наверное, чувствовал только я и моя семья. Окружающие, как правило, ее не чувствуют, потому что, когда, знаете, идет такой фейерверк праздника, веселье, там не до того, чтобы заметить, например, что творится с человеком. А со мной творилось просто невероятные вещи. Что интересно, я не мог это состояние ни с чем сравнить. Оно было такое для меня необычное и усугубляющееся. То есть потеря силы, даже где-то уже и потеря звука начинала происходить. И я был в страшном смущении. В страшном смущении и в смятении. Что же со мной происходит? А со мной в тот момент происходило, что ко мне вот стучал тот, кого я сейчас могу назвать Господом.
0: Скажи, вот как это происходило? Интересно, как это он стучал в твое сердце? Вот как были слышны эти стуки?
1: Да, вот, пожалуйста, такой очень яркий, образный пример. Выходит, например, девушка и начинает оголяться. Ну, стриптиз, например, да, и звучит музыка. Естественно, я видел похотливые глаза всех сидящих в зале, которые были устремлены на эту девушку. Потом эта девушка бралась с кем-то, а я играл. И вдруг мне в сердце приходит такой голос. «Так это ведь ты сейчас ее раздеваешь». Да, ты стоишь в стороне, но по твою музыку, настолько она касается этого сердца, настолько она касается этой похоти, настолько это, вот этот входит дух соблазна, а ты являешься вот этим родоначальником, как бы. Ты соучастник, и даже сейчас не ты с ней пойдешь, и не ты будешь, как бы, ее, я открытым текстом могу сказать, насиловать, но ты подготовил эту всю ситуацию, и ты участник. И мне когда-то этот голос настолько сильно прозвучал, что я же даже в какой-то момент я остановился на середине номера. Вот настолько это было для меня очень-очень серьезно и очень глубоко. Я сейчас очень откровенен, искренен, я думаю, что слушающий поймет меня, потому что нечто подобное происходило с каждым. Только одно но, что потом мы делали с этим голосом, которым нам являлся и говорил? Конечно, мы его глушили. Это было элитное вино, шампанское, может быть, не знаю, отчаянный удар кулаком по столу, но это всегда человеком, всегда человек это слышит. Другое дело, имеешь ли ты выбор, что сделать с этим голосом?
0: Но выбор-то человек имеет всегда, но действительно вот эти страдания, которые ты переживал, удивительно. Как человек одевает маску, да? Можно сказать, что в душе творилось у тебя одно, а на людях ты показывал совсем другое. Ужасное состояние, когда человек вот не является самим собой. Когда он думает, что сказать, когда он сначала там, может быть, строит целую фразу, потом ее произносит. И действительно, какое прекрасное чувство свободы, которое дает Бог, когда освобождает нас от этой тяжести, и мы можем то, что думаем, то и говорим, а что говорим, то и делаем, и нет здесь разницы никакой. Хорошо, спасибо, Володя. И я хотел узнать, ты уже к этому времени читал, может быть, Библию? Вот как в этом плане?
1: К этому времени я Библию не читал. Но я опять вернусь к этому голосу. Я с каждым днем его чувствовал все явно, и явно, что это нечто совсем другое, в чем я находился. Вот это для меня было понятно. И вот это состояние, когда я находился в этом грехе мерзости, у меня родилось следующее чувство, очень осознанное, что придет расплата. Только дело времени, чуть раньше, чуть позже. Это я осознавал настолько явно, но опять-таки мое смущение было настолько сильно, не было возможности сравнить мое состояние. Оно было для меня диковина и как бы такое новое. Но постоянно звучал этот опять-таки голос, предостережающий, как бы говорящий, тебе надо остановиться и выйти, этого не делать, придет расплата. Вот этот вот, как будто этот, скажу, скорее всего, это был не диалог, а монолог. Это был с той стороны. С моей стороны это была пустота. И я ж занимался, продолжал заниматься тем же, что я и занимался. Но этот голос меня очень трезвил. И как бы уже заранее настраивал на какую-то другую волну информации. И она потом пришла в мою жизнь величайшим потрясением. Я думаю, что это пришел Бог, как землетрясение. Но я думаю, что это было в моем случае. Я расскажу это свидетельство, свою историю. Но я, конечно, не хочу сказать, что это с каждым произойдет, потому что это было тоже неправда. И некая, знаете, такая однобокость, что Бог приходит только таким образом.
0: Ну, так и расскажи, мы послушаем.
1: Это потрясение заключалось в следующем. Было обстоятельство, когда одна из группировок приехала в наш регион, и просто была стрельба, просто одни там люди расстреляли других людей. Это было на моих глазах. Всегда, знаете, музыкантов охраняют такие люди, которые как бы отсекают как бы хамство, когда люди приходят без денег делать заказ. И всегда мне была такая ситуация в сердце, что я всегда под какой-то охраной. Этот человек на самом деле был очень высокого роста, очень влиятельный в нашем городе. И в конце получается, что его застрелили. И мне очень странно было осознавать, а куда делась та защита, которая, я думал, что это защита. Это вот один из таких вот как бы ситуаций, когда я стал понимать, что что-то оголяется в моей жизни. И следующее случилось, что был в моей семье, значит, убит ребенок, младенец, Никита. Это была ситуация очень ужасная. И здесь вот тот голос, который я рассказывал, что начал когда-то звучать в тех ситуациях, когда происходило все то в залах ресторана, как я постарался описать, что следующая фраза, что придет рано или поздно наказание, вот оно случилось. И в тот момент, когда это произошло, у меня была дилемма, что делать с этим человеком, который украл жизнь у нашего сына. То есть была возможность его наказать суровейшим образом, наказать в ситуации, чтобы мои глаза как бы видели его страдания, его боль, и тем самым немножко успокоиться. Это был как бы человеческий сценарий. И вдруг тот же голос, который мне когда-то говорил, остановись, ты участвуешь в этих вот ситуациях далеко ненормальных, тот голос, который мне говорил, что придет расплата, вдруг в этом голосе я услышал такие нотки какой-то такой вот любви и нотки заботы, что я могу дать тебе то, что сейчас ты даже не можешь представить, это силу не наказать этого человека, а силу простить этого человека. Вот эта ситуация была грань моих человеческих мышлений и человеческих усилий, и вообще человеческого представления. Я, знаете, стал противиться вот этому голосу. А как я сказал до этого, я не встречался с Богом, я не знал о Боге. Но в тот момент я понимал, что со мной начал общаться Бог. Вот еще какое-то странное. Я с ним еще не встречался, но я понял, что идет предподготовка какого-то особенного времени встречи с Богом через это вот мои страдания, через ситуацию, когда смерть ребенка, и мне надо простить человека. И я начал бороться с этим голосом. Я до того доборолся, что я остался без силы вообще жить. Я зашел в такой тупик, в такое смущение. Мои глаза уже не могли ни слезы лить. Я не мог уже даже фантазировать, каким образом этот человек будет умирать, а я буду это все видеть, насколько там должно быть боли. Я стал просто бессилить. А голос ко мне являлся каждый день, прямо ночью и днем, что «прости этого человека». И когда настало мое полное бессилие, и я, как ни странно, решил его простить, я понял одну важную вещь, что я не могу его простить. Что даже, представляете, при желании его простить, у меня нет силы простить, потому что это сверх какие-то естественные состояния. И тот голос сказал: «Я только этого ждал, а теперь попроси у меня этих сил». Я как сейчас помню, как это просто вот у меня вот этот уже диалог происходил. Конечно, это на фоне сердца, на форме вот того внутреннего. Это не тот голос, который вы сейчас слышите. Это вот голос того вот, это голос вот этих вот задетых струн расстроенного моего сердца. И когда я упал уже даже не на колени, мне кажется, просто на пол, в одной ситуации этого борения, и просто прокричал: «Господи, хочу простить, но не могу». И знаете, я получил эту недостающую силу, но, как ни странно, она не была ни в форме какой-то многотысячной плиты или глыбы, а в форме одной капельки, которую чаши весов просто перетянули на ту сторону, которая была прощение. И знаете, я на следующее утро сказал жене, которая находилась в тот момент в страшном состоянии психологического, нервного, физического истощения в больнице. Я говорю: «Мы прощаем этого человека и закрываем это дело, и я забираю все документы, я останавливаюсь». Почему? Я получил силы. У меня произошла встреча с тем, кто дает силы прощать.
0: Спасибо, брат. Я думаю, мы сейчас послушаем еще одно музыкальное произведение.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Как я уже говорил, сегодня у нас в гостях тюремные служители Владимир Мусиенко и Сергей Дусик. И сейчас я хотел бы предоставить слово брату Сергею.
1: Я приветствую вас, дорогие слушатели Русского христианского радио. Меня зовут Сергей Дусик, мне 25 лет.
0: Ну, расскажи нашим слушателям, что объединяет тебя с братом Владимиром и почему вы вдвоем сегодня в нашей студии?
1: Ну, нас объединяет общее служение людям, когда мы можем в доступной форме для нас говорить в песнях или в мелодиях саксофона о том, что есть будущность и надежда, что есть выбор всегда выйти из той утопии, из той ямы, которую порой каждый из нас пытается окунуться, но есть руки Бога, которые нам предлагают выйти оттуда и увидеть что-то светлое, что-то хорошее в этой жизни.
0: Угу. Сергей, ну расскажи вкратце вообще, твой путь к Богу, как он? Каков он?
1: Ну, мой путь был такой, можно сказать, для меня нелегкий. Но что самое главное для меня, что на протяжении всех моих дней, до того, как я уверовал в Господа, мне было 17 лет, Бог, Он как-то являл себя, Он приходил ко мне, Он, будучи ребенком еще, я несколько раз просыпался от того, что какой-то свет находился у меня в комнате. Я подходил, я притрагивался к нему, не понимая, что это такое. То есть, как-то я всегда знал, что Бог есть, и Он открывается мне. И когда мне исполнилось 14 лет, случилось так, что я начал употреблять наркотики, такие как героин и опиумный средств, то есть и погряз в этом полностью. Выхода не видел, хотя до этого было все хорошо, и учился в школе хорошо, и занимался спортом, и был такой домашний ребенок, что мне ничего этого не надо было, то есть я был послушен своим родителям, маме, то есть у меня была тогда мама, потому что отец, он всегда пребывал в местах лишения свободы, то есть всю жизнь он пробывал там, но мама была крепка, сильна, она тянула нас с братом. То есть все было хорошо, но что-то случилось в 14 лет, как будто вот выключатель переключили в моей жизни, и меня начало резко манить эта уголовная тематика, все эти книги я начал читать большими стопками, то есть интересоваться, передачи какие-то. И в итоге связался с одной группировкой, которая была молодая группировка, имела какой-то вес в городе. Мы занимались такими делами, как кражи домов, магазинов, то есть всякими такими греховными делами, когда забирали деньги, то есть, ну, такой криминал. И получилось так, что, достигнув чего-то в той жизни, да, к таким годам молодым, пришли к такому тупику, что этого мало. И тут, конечно, пришел тот враг душ человеческих, который предложил окунуться поглубже, то есть
0: наркотики,
1: героин. То есть, и я помню этот вечер, когда мы все вместе, нас было 13 человек, парней, то есть купили и все вместе укололись. То есть 13 человек мы начали употреблять героин, и в течение 4 лет я употреблял героин. Многие друзья мои до сих пор употребляют, многие из них отсидели уже не по сроку, и также многих из них уже нет живых. То есть я с ними могу встретиться, придя на кладбище. То есть 4 года я проупотреблял героин, и жизнь, она пришла к такому тупику, что я начал чувствовать, что все, я как зомби, потому что уже родители как-то смотрели на меня без надежды. То есть внутри у меня была такая сильная пустота, я понимал, что будущности нет, жизни нет. То есть мне хотелось бы иметь семью, любимую жену, деток, но я понимал, что в таком состоянии ничего это не будет. В 99-м году моя мама узнала адрес христианского центра, где люди, они христиане, они помогали людям, чтобы выйти из зависимости, то есть найти тот выбор, который может дать свет, будущность, надежду. И получилось так, что я поехал туда, и там я просто понял, что это то, что я искал всю жизнь свою.
0: Ну, ты не таи адреса, скажи, где это находится, это важно. Радио наше для того и служит, чтобы, может быть, послушав эту программу, кто-то также захочет исцелиться от этой, скажем так, заразы.
1: Это находится в Тюменской области, Октябрьский район, город Нягань. То есть христианский центр называется «Возрождение». То есть я приехал туда, и на второй день я уже осознал, что вот он шанс. То есть вот шанс в моей жизни, чтобы начать жить по-новому. И те люди, которые являлись работниками в том центре, они помогли мне. С Божьей помощью, конечно, я прошел это время, можно сказать, такого исцеления свыше. Когда я вернулся домой, все началось по-новому, жизнь началась по-новому. То есть я нашел христианскую церковь в своем городе, начал посещать собрания, начал все больше вникать в то, что есть какая-то глубина этого выбора. Это не просто выбор, который я сделал, но он может дальше изменять мою жизнь, дальше приближать меня ко свету. И получилось так, что после 2 лет того, как я ходил в церковь, я молился о том, чтобы Господь, Он все-таки, вот то, что когда-то Он обещал и обещал сделать, я молился о том, чтобы Он дал мне супругу. То есть и Бог, Он мне дал чудесную супругу. Мы уже в браке 5 лет, и у нас есть 2 ребенка чудесных. И мы действительно видим, что это в нашей семье те ангелы, о которых мы можем видеть в Библии, да, те ангелы, которые помогают нам порой жить, выходить из каких-то трудных ситуаций. То есть, потому что жизнь, она порой нелегкая штука, да, но есть тот Бог, который дает нам, то есть этот выбор, силу и крепость.
0: Да, спасибо. Сергей, я хотел бы сейчас, чтобы ты более подробно рассказал о том служении, которое объединяет тебя с братом Владимиром.
1: Хотелось бы начать с того, как все это начиналось, как Бог когда-то проговорил в сердце, как показал это служение. Когда-то на одном из всеобщих молитвенных собраний нашей церкви в нашем городе, после завершения его, 2 наши сестры, старицы нашей церкви, подошли ко мне и сказали: «Сергей, мы хотели бы с тобой поговорить». Я: «Ну хорошо», мы сели на лавочке. То есть они начали говорить: «Знаешь, мы получили слово от Бога, как пророчество, что ты будешь в тюремном служении». Ну, на тот момент для меня это был шок. Я, знаете, начал как-то отбрыкиваться. Да не может быть этого, то есть я даже этого не хочу. И как-то забылось все это, прошло время. Я об этом даже не думал потом. И по прошествии времени брат Володя, он подошел как-то и сказала: «Сергей, а ты мог бы помочь мне в одной из поездок быть со мной рядом? Сказать свое свидетельство людям, которые пребывают в заключении?» На тот момент как-то сам Бог помог мне сказать: «Да, да, я могу». То есть так все началось. Когда я приехал в эту колонию, я увидел глаза людей, которые нуждаются в надежде, в будущности и в том выборе, который когда-то Бог предложил самому мне. Эти глаза были как такие голубые пропасти, такие пустые. Я понимал, что только тот свет может наполнить эти глаза и сердца, эти души.
0: И я снова хотел бы передать микрофон Владимиру Мусиенко. И, Володя, прошу тебя, расскажи, брат, вот о том служении, которое вы несете сейчас в местах лишения свободы, о тюремном служении. Что за этим стоит, что движет вами в этом служении, и как оно проводится?
2: Как я сказал вот чуть раньше, я с невероятным убеждением могу сейчас сказать, что музыка имеет силу. И вот в какое русло человек с Божьей помощью может ее направить, вот там и совершается великое-великое таинство. Как я сказал раньше, что если я раньше играл в местах, где просто душа растлевалась, где тело умирало, и я видел, как это тоже действует, как туда люди шли, как они платили огромные деньги для того, чтобы допослушать, вдруг в свете Бога я увидел прямо противоположное, диаметрально противоположное ситуацию, что она, оказывается, может и лечить, и восстанавливать. Конечно, это все в свете Господа. И когда до меня это дошло, что я являюсь вот тем инструментом, который может являть Бога. Знаете, у каждого человека есть обстоятельства, когда у него кончаются слова. Вот ты раз, и кончился у тебя запас словарный. И что-то хочешь сказать, а его нету. Вот тот момент мне всегда выручает саксофон. Когда вот у меня кончается словарный запас, какое-то убеждение, может быть, рассказа, уговора. Вот я беру саксофон, и там начинает звучать нечто большее слов. И если вот это нечто большее у тебя заполнено Богом, просто совершаются чудеса. И я поэтому до сегодняшнего дня не теряю никакой всегда возможности, если есть возможность рассказать о Боге посредством трубного звука, а в Библии этих моментов очень-очень много, что Господь в особые времена своим народом принимал такое решение – говорить посредством трубного звука. А трубный звук – это как бы образ фокусировки, сигнала, нечто особенного. И вот когда это звучит, и когда это вижу, что это еще действует, просто мои силы, я не могу сказать, удесятеряются, может, еще намного больше, а не увеличивается, но это происходит просто такое божье чудо. И вот все наши концерты, выступления, они основаны на такой мелодии. Мелодии мы ее называем, программу всегда, «Радость дыхания». Почему? И все вокалисты поют на дыхание, все духовики, инструменталисты, при выдохе совершается звук на саксофоне. И вот мы рассказываем о радости нового дыхания, дыхания Господа, дыхания Христа, которое согревает, укрепляет, дает надежду, открывает глаза, вселяет туда свет, оживает эти души, и что-то там происходит. И мы всегда радуемся, но мы еще больше всего радуемся от атмосферы зала, что на самом деле там происходит великое таинство. Сам Бог приходит в образе песнопения, в образе этого звука, и совершается вот процесс оживления. Оживление, открываются двери из ситуации, когда уже не было ни будущности, ни надежды, и вдруг видишь, что Бог открывает. И поэтому это служение мы так ценим, мы так любим Господа в этом служении, мы так дорожим этим. Поэтому у нас есть такая одна молитва: «Господи, будь всегда в центре нашего дыхания, потому что только Твое дыхание оживляет и воскрешает».
0: Ты знаешь, я слушал сейчас твой рассказ и подумал, а в чем же разница вот в восприятии людей? Почему у людей сердца откликаются, когда они слышат твою музыку? И я думаю, что здесь дело не только в музыке, потому что сейчас в колонии люди могут слушать разную музыку, либо там через магнитофон, либо еще через что-то, и, так сказать, нет дефицита музыки в колонии. Здесь, я думаю, что-то большее стоит, потому что вот ту любовь, которую ты несешь этим людям, то участие и внимание, которое ты им оказываешь, приехав там, может быть, за тысячи километров в какую-то тюрьму, они, может быть, начинают понимать, что за этим стоит кто-то еще, кто-то, кто тебя послал сюда, чтобы принести вот частичку своего тепла и вместе с музыкой. И я думаю, что вот это для них дорого, что кто-то еще о них помнит, кто-то заботится, вот любит их. Я думаю, вот это самое главное, что у них в сердце как-то начинает рассыпаться какой-то лед. И я хотел, чтобы наши гости сегодня тоже оставили свое пожелание, свое наставление, или что бы вы хотели передать туда, вот за колючую проволоку, людям, которые там находятся. Володя.
2: Я сейчас хочу сказать очень особенные слова. Вот все, что доселе, звучало оно как бы из уст человека. Я понимаю, что вот я человек, я говорю таким же человеком, как и вы. И, может быть, то отличает от вас, от меня, что вас в свое время взяли и посадили, а меня просто не взяли и не посадили. Вот, может, по большому счету, это-то нас с вами отличает. Но когда является Бог, Он говорит нам что-то особенное. И в общении с вами очень часто звучала такая фраза: «Знай же, есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Это притча, 23 глава, 18 стих. Кто дает будущность? Кто дает надежду? Задумайся на сегодняшний момент, вот в эту секунду, над этой фразой. Кто дает? Человек? Нет. Авторитет человека? Нет. Влияние человеческое? Нет. Наличие денег? Наличие большого количества денег? Конечно же, нет. Ответ прост. Это дает Господь Бог. И здесь говорится далее, я хочу оставить в твоем сердце как просто как пульсацию вот этого тембра глубокого звучания саксофона, как такую вот высокую ноту. Ты можешь сказать, каким образом я могу выйти из положения, в котором я нахожусь, потому что по-человечески у меня нет будущности и надежды. Господь тебе говорит, если ты сейчас принимаешь это слово, Он говорит продолжение. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Сейчас Господь лично к тебе обращается. У тебя есть выход, у тебя есть выбор. Выйти из состояния тьмы в состоянии света. Каким образом? В состоянии веселья, полноты и в состоянии того, что у Господа всегда есть выход, приготовленный для тебя. Как бы твоя ситуация не была плачевна, какой бы срок твой не был огромным, а может быть по-человечески у него просто нет конца, Господь сегодня тебе предлагает выйти из этого состояния. И не просто выйти, а в состояние веселья. И так вы выйдете с весельем. Да благословит Господь вас сделать выбор и поверить этому слову, потому что в нем сейчас закладывается огромный-огромный смысл вывести тебя с весельем. Наступила минута, когда можно задать вопрос, А что надо для этого сделать, чтобы получить то веселье и те силы, чтобы выйти из тупика? Что надо сделать? Да, вопрос дает также Господь Бог. Покаяться. Когда? Библия говорит, вот сегодня время благоприятное, вот сегодня день спасения. Что тебе сегодня, дорогой мой друг, мешает стать на колени перед Богом? Не перед человеком, не перед этим голосом, который сейчас вещает и говорит, а перед Господом с тем состоянием и сказать: «Господи, не хочу так больше жить и не могу, устал, хочу другого». «Хочу другого, хочу по-другому». И вот здесь тогда Бог говорит эти прекрасные слова о выходе. И не просто выходе как бы в поражении, а нет, это будет победа, выход с весельем. А если сейчас у тебя где-то не хватает сил, и ты смущаешься, то тот же Бог, говорящий в Писании такое утверждающее слово поддержки, говорит, что если сейчас ты примешь это решение пойти, то я тебе тоже помогу, и я пойду пред тобою, и горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства. О каких сейчас говорится здесь горах, дверях? Да это горы сомнения, двери недоверия. Он говорит, я сейчас все сломаю, только вот почувствуй меня, доверься мне. Я все сделаю, что мне под силу, а под силу мне для тебя сделать очень-очень много. Самое главное, основное, такое фундаментальное, что влечет меня в эти места, в тюрьмы, зоны, лагеря и камеры, это состояние говорить о прощении, что все-таки оно есть. Есть силы, которые дают возможность простить. Вот пусть на моем примере, пусть я маленький человек в этой жизни, но пусть мой рассказ о том, что когда был убит мой сын, и когда, казалось, все остановилось, и моя жизнь, и моя радость, и казалось, все, и мое дыхание остановилось, что мне не хотело жить, жене не хотело жить, но ведь Бог же явил реально, как факт и как действительность, этому есть место. Показал силу, что есть она, но она не в человеке. И как бы ты сегодня по-человечески не крепился простить, я хочу тебя, дорогой мой друг, разочаровать и расстроить, не получится. Измотаешься, похудеешь, заболеешь, не получится. Но если ты сделаешь выбор принять Бога, я могу сказать с долей стопроцентной уверенности, что произойдет некое чудо, только там будет, может, во времени, насколько это быстро, чуть не быстро, может быть, чуть подальше совершится, но прощение придет, прощение, придут силы, которые помогут тебе простить, и, поверь, тебе станет легко жить. Когда у меня был убит тот сын, Бог ведь пришел и смилостился передо мной, и Он мне дал потом двух погодок, это Филипп и Маша, то есть Он не оставил меня разбитым, таким в одиночестве, в смущении. Он пришел и восполнил. Но самое главное, началось зачатие вот этих двух, как бы, моих погодков. Тогда, когда я прощал, тогда уже беременность наступила у жены, образно говоря, и духовная, и физическая. Тогда совершилась эта тайность восполнения. И сейчас я верю, что если ты простишь самого своего глубокого обидчика, ту обиду, которую ты носишь не один день и не один год, а, быть может, не одно десятилетие, и оно просто камнем тебе уже придавило, сейчас у тебя есть возможность призвать Господа, и Он тебе даст, и ты почувствуешь, что есть у Бога силы прощать. А когда есть силы прощать, есть следующий этап и силы любить. Да благословит тебя Господь.
0: Спасибо, Владимир. И сейчас я хотел бы передать микрофон брату Сергею.
1: Дорогие слушатели, хотелось бы пожелать вам лишь одного, чтобы вы когда-то сделали правильный выбор в своей жизни, как когда-то мы сделали его в своей жизни. Иисус пришел и предложил, и дал силы принять. Когда-то князь мира сего, тьмы, приходил и предлагал нам нечто другое, какой-то авторитет в этом мире, авторитет тьмы, а не света. Но пришел Иисус и дал нечто другое. Он показал себя в своей славе, Он дал семью, детей, Он дал хороший дар, которым я могу делиться в этих местах, колониях, тюрьмах, говоря о Нем. Он дал настоящую будущность, в которой есть свет, в которую без страха ты можешь смотреть и действительно понимать для себя, что там есть что-то доброе и хорошее, что там есть та теплота, которую каждый из нас всю жизнь свою искал и не мог найти, что там есть надежда на то лучшее и хорошее в жизни каждого человека. В своем служении мы встречаемся не только с теми людьми, которые отбывают свои сроки в местах лишения свободы, но и с теми людьми, которые занимают какие-то высокие посты на свободе. И знаете, наш вывод, что и у тех есть глубокая пустота в сердце. Та пустота, которая томит, убивает, та пустота, которая забирает мир и каждый день дает какое-то душевное неспокойствие, раздражение. И мы понимаем, что каждый человек сегодня нуждается в том свете, который может дать настоящую будущность и надежду.
0: Спасибо, дорогие братья. Я напоминаю нашим слушателям, что вы слушали программу Русского христианского радио «Выбор». Сегодня у нас в гостях были Владимир Мусиенко и Сергей Дусик, тюремные служители из Тюменской области. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. По этому же адресу вы можете написать гостям нашей программы. Итак, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
2: Аминь.
1: С миром Божьим.

противься злом, говорит Писание. Если гонит осень грустные дожди, не протився злому с летом расставание, чтобы звезды в мае

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Третья книга Царств. Глава 19. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которое в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою, через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, изжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Винодад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Винодад: я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Винодада: «Скажите господину моему царю: все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь: видишь ли все это большое полчище? «Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей, каждого с места его, и вместо них поставь областеначальников. И набери себе войско, столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им, и расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирияне говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит: пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодат». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодат, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодат: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава 21. И было после сих происшествий: у Навуфея, изриелитянина, в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, изриелитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, и Изавели сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею, изриелитянину, и сказал ему: „Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него“, тогда он сказал: „Не отдам тебе виноградника моего“. И сказала ему Иезавель, жена его: „Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея изриелитянина“». И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост, и посадите Навуфея на первое место в народе. И против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его и побейте его камнями, чтоб он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, изреелитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея изреелитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии: «Нашел ты меня, враг мой?» Он сказал: «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех». Так же и о Иезавели сказал Господь: «Псы съедят Иезавель за стеною Изриеля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, и к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь изгнал от лица сынов Израилевых». Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии фесвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому, и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли еще здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога. И сказал: «Так говорит Господь: сими избодешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них, из реки «И ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек от тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить к тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику и к Иоасу сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и обмывали блудницы по слову Господа, которое он изрек.

0: прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеею в четвертый год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались во дне отца его Ассы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года, и делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его.
1: Четвертая книга царств. Глава 1.
0: И отложился Маав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия, и возвратились к Ахозии посланные. И он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим, и сказал он: «Это Илия Фисвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои пред Илиёю. И умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Виильзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских.

0: В эфире программа «Вечная истина». Изучайте вместе с нами Слово Божье и возрастайте духовно. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Сегодня мы продолжим разговор на тему общения. И начать сегодняшнюю тему я хочу с воспоминаний о человеке по имени Моисей. Наверное, вы помните, что Бог призвал этого человека быть вождем народа израильского. Кроме того, Бог дал Моисею откровение, Божье слово. Моисей получил это откровение, будучи наверху горы Синай. Он поднимался на эту гору по меньшей мере 3 раза и проводил там 40 дней и 40 ночей, постясь и молясь Господу, для того, чтобы он помог ему понять тех людей, которые оставались внизу горы, которые были грешны и которые восставали против всего праведного. Он был их лидером, и он сказал: «Господи, я не понимаю этих людей, я не могу быть их лидером. Я нуждаюсь в Твоем Слове для того, чтобы вести за собой этих людей». Таким образом, в результате этих молитв Моисея на горе Синай, Господь посылает ему книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Если мы обратим внимание на то, при каких обстоятельствах Господь послал это откровение Моисею, нам будет легче понять книгу «Бытие», когда мы начнем читать ее. Что же в ней описано? По моему мнению, в ней описано обращение Бога, которое звучит примерно следующим образом. Проблема всех тех людей заключается не в том, что они не имеют моего слова. Прямо сейчас я посылаю свое слово им через тебя, Моисей. Когда же мое слово укажет им, где они находятся? Вместо того, чтобы прийти в предназначенное для них откровение место, они спрячутся. Когда Господь задал Адаму вопрос: «Где ты?», Адам ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Эти слова точно описывают сущность человека. Именно это и описано в книге «Бытие». Но здесь описывается не только то, как разговор между Господом и человеком происходил в те дни, но и то, как он должен происходить в наши дни. Верите ли вы в то, что сегодня Господь общается с людьми? Верите ли вы в то, что и сегодня Божий голос задает нам вопрос: «Где ты?» Может, вы создали в себе убеждение в том, что вы должны находиться в том месте, где вы сейчас находитесь? Но осознайте то, что Господь задает вам вопрос: «Где вы?» Я думаю, мы называем это личностным кризисом. Наверное, именно поэтому период, когда я открыл для себя Святое Писание, был таким мучительным. Второй вопрос: «Кто сказал тебе?» в действительности не звучит именно таким образом на иврите. Более точный перевод звучит так: «Кто заставил тебя познать это? Ты раздетый, и ты прячешься, и мой голос может уличить твою наготу. Но кто сказал тебе, что ты нах?» Вернемся к 3 главе книги «Бытие». Адам и Ева узнали о своей наготе, как только они съели плод с дерева запрета. Господь же спросил их, откуда они узнали о своей наготе, кто сказал им это. Следующий вопрос заставляет нас покаяться. «Ели ли вы с дерева, с которого я запретил вам есть?» Это аллегория, но это не означает, что это миф, и эти слова не имеют никакого смысла. Аллегория является историей, в которой люди, места и события имеют более глубокое значение. Обычно они важны с духовной точки зрения. Это является определением аллегории. Видели ли вы когда-либо дерево знаний? Слышали вы когда-нибудь голос? Это должен быть аллегорический язык. Но чему он учит? Какова истина его учения? Идея дерева заключается в следующем. «Я посылаю вас в этот мир, и я знаю ваши потребности лучше вас самих. Я могу удовлетворить все ваши нужды этими деревьями, если вы будете использовать их так, как я вам велю». Эти деревья были посланы, чтобы удовлетворить потребности глаз. В Библии же это означает ум, то, как вы видите вещи. Господь здесь говорит аллегорически, что самая большая ваша потребность заключается в том, чтобы я показал вам, как видеть вещи. Потому что если ваши глаза здоровы, то все ваше тело будет наполнено светом. Но если ваши глаза больны, и то, как вы видите вещи, дефектно, то все ваше тело будет заполнено тьмой. То, как вы видите вещи вокруг вас, является очень важным. Эти деревья в саду сперва будут удовлетворять потребность ваших глаз, а затем вашу потребность в еде. Другими словами, все то, чего вы хотите и в чем вы нуждаетесь. Если же вы рассмотрите эти деревья в порядке их значимости, то вы дойдете до дерева жизни. Это говорится во 2 и 3 главе книги «Бытие». Когда же в 3 главе произошло падение человека, заметьте, что они нарушили этот порядок. Они ели плод запретного дерева, во-первых, потому что это был плод хорош для пищи, и во-вторых, он был приятен глазу. Другими словами, здесь говорится, что человек не живет хлебом единым, но каждым словом, исходящим из уст Господа. Это то, как живет человек. И аллегорически в 3 главе книги «Бытие» говорится: «Я послал человека в этот мир, но я не оставил его во тьме. Я даю ему мое слово, но когда я делаю это, мое слово заставляет человека чувствовать себя неуютно, и он прячется, потому что мое слово разоблачает его потребности. Мое слово уличает его наготу, и если он не обратится ко мне, он будет прятаться всю свою жизнь». Этот отрывок в точности изображает все нюансы человеческой природы. Однажды я показал этот отрывок психологу, и он сказал, что этот текст является самым удачным примером, который он когда-либо встречал, описывающий природу человека. Я верю, что это так. Но вернемся к вопросу. Ели ли вы с дерева, с которого я запретил вам есть? Это означает, искали ли вы в ложных местах ответы на свои вопросы? Несколько раз в ходе наших занятий я призывал вас определить роль женщины, определить роль мужчины в обществе. И важным является то, делаете ли вы это в соответствии со Святым Писанием или в соответствии с культурой вашей страны. Другими словами, едите ли вы с позволенного или с непозволенного дерева? Живете ли вы по правилам, которые вам диктует культура, или в соответствии с Божьими правилами? В первом псалме Библии дается определение такого человека, которого Библия называет благословенным. И здесь говорится не только о том, в чем заключается его благословение, но и почему он является благословенным. И первый принцип относительно благословенного человека заключается в том, что он благословлен, потому что он не живет по неправедным законам. Задумайтесь об этом на минуту. Он не живет по неправедным законам. Это делает его благословенным человеком. Позвольте мне задать вам вопрос сейчас. Живете ли вы по праведным законам? Когда вы сталкиваетесь с проблемами, идете ли вы к пастору или к другому члену церкви, к тому, кто хорошо знает Писание и кто может помочь вам найти Божий совет для решения этой проблемы? Или вы обращаетесь к тому, кто не имеет никакого отношения к Богу? И очень часто, если вы обращаетесь к таким людям, то вы и делаете то, что они говорят вам делать. А в чем заключается совет неверующего? Я помню, как один человек рассказал мне следующее. «Когда я учился в семинарии, — говорил он, будучи студентом, — мне часто приходилось одалживать деньги. На парте, там, где вы подавали заявку на займ, была написана надпись: «Если вы настолько умны, почему же вы тогда не богаты?» Этот вопрос является актуальным тогда, когда вы постоянно одалживаете деньги. Наша семинария была предназначена для мужчин, и мы все знали это, мы знали все, но этот вопрос оставался очень важным. Почему мы такие бедные, если мы такие умные? Я думаю, многим людям необходимо иметь перед глазами такую надпись: «Если вы настолько умны, почему же вы тогда несчастны?»

словами, означает «соглашаться с Господом». Это слово означает говорить то же самое, что говорит Господь. Когда Господь задает все эти вопросы в саду, как вы думаете, знал ли Господь ответы на них? Если вы являетесь хорошими родителями, и вы запретили своему ребенку выбегать на дорогу, а он не послушал и сделал это, всегда ли вы перед тем, как отшлепать его, спрашиваете, «Что папа и мама говорили тебе делать? Не ходить на дорогу? А ты что сделал? Пошел туда». К этому времени у ребенка начинается истерика, но это хороший метод воспитания. Вы должны убедиться, что он понимает, почему вы его наказываете. Именно это и делает Господь. Что вы сделали? Он знает все их поступки, но он хочет услышать признание с их уст. Скажите то же самое, что и я говорю о том, что вы сделали. Это и есть покаяние. Далее также звучит важный вопрос. Откуда вы пришли и куда направляетесь? Я не знаю, как часто вы задумываетесь над своей индивидуальностью, над той уникальностью, которой одарил вас Господь, но если вы делаете это, то это полезный для вас вопрос. Это такой вопрос, который я хотел бы задать вам накануне Нового года. По поводу этого вопроса я хочу рассказать историю из жизни одного пастора. На протяжении многих лет он был пастором в церкви, в которой была традиция накануне Нового года проводить трехчасовую службу. Это было ежегодное собрание церкви, на котором зачитывались доклады, и пастор должен был также предоставить долгий доклад о том, как работает Господь в их церкви. Но Господь не проявлял себя в этой церкви на протяжении 14 лет, и поэтому пастор просто ненавидел канун Нового года. Он ужасно не любил этот день, потому что он не мог ничего рассказать. Предполагалось, что эта речь должна длиться около часа, но он вообще не знал, что говорить, потому что Господь ничего не совершал в этой церкви. И вот однажды, в канун Нового года, случилось следующее. В тот день он ехал в больницу и по радио в машине услышал слова комментатора. «Этот год должен быть таким же во всем мире, в Берлине, в Китае и так дальше», он продолжал перечислять. И пастор не выдержал этого и просто воскликнул Господу. Он сказал ему, «Если ты пошлешь мне еще один такой же год, как прошлый, я просто не выдержу и сдамся». И на следующий год случились действительно удивительные вещи. Это был год, когда его жена очень заболела. И это было событие, далекое от того, что он хотел бы. Но чудо заключается в том, что спустя некоторое время после этого кризиса произошли большие перемены, и эта церковь уже никогда не имела такого же самого года, как предыдущий. Когда он закричал «Я не могу пережить еще один такой же год, я этого не выдержу», тогда начали происходить эти события. Я думаю, мы должны испытать момент отчаяния, когда мы будем кричать Господу о тех переменах, которые Он хочет послать нам в жизни. Это утверждение поднимает вопрос, куда вам следует направиться, и приводит еще к трем вопросам. Вопрос «Кто ты?» является важным вопросом. Он задается в Библии несколько раз. Я думаю, если этот вопрос обратить к человеку, который продал себя за тарелку супа, наверное, он не знал бы, что ответить. В Библии, в первой главе книги Евангелия от Иоанна, этот вопрос был задан самому великому человеку, по словам Иисуса, Иоанну Крестителю. Когда его спросили, кто он сперва не хотел говорить о себе, потому что он хотел говорить только о Христе. Но люди спросили его, нас послали с заданием, и мы должны вернуться и рассказать людям, пославшим нас, кто ты, что ты можешь сказать о себе. Он же ответил, я глас вопиющего в пустыне, готовлю путь Господа. Вот кем я являюсь и где нахожусь. Невозможно быть ничем большим, но я также и не думаю о том, чтобы быть кем-то меньшим. Он просто сказал, я тот, кем мне следует быть. Иисус сказал же, что Иоанн был величайшим человеком, который когда-либо жил. Что же было такого великого в нем? Он знал то, кем он был, и он знал то, кем он не был. Он принял на себя ответственность за способности и задания, которые были даны ему Господом. Но он также осознал границы, пределы его ограничения. Он знал то, кем он не являлся. Поэтому Иисус сказал, что он был величайшим человеком, который когда-либо жил. В этом заключается смысл вопроса «Кто вы?». Павел же отвечал «По милости Божьей, я тот, кем я являюсь». Он говорил коринфянам, «Что вы имеете из того, что вы не получили? Если вы получили это от Господа, какое вы имеете право хвастаться этим? Какое вы имеете отношение к вашим одаренностям и талантам? Все это приходит от Бога, и Он дает нам эти способности, чтобы мы были там, где Он хочет, чтобы мы были, и делали то, что Он хочет, чтобы мы делали». Когда Иоанн сказал своим последователям, «Следуйте за Ним, то есть за Христом, я недостоин даже развязать Его сандалии», они начали следовать за Ним. Иисус же повернулся к ним и задал великий вопрос. «Что вы хотите?» В некоторых переводах этот вопрос звучит так. «Чего вы ищете?» Это очень важный вопрос. Вопрос всем нам. «Чего

0: ищем мы.
1: Господь все тайное сделает явным, а мы все продолжаем прятаться от голоса Бога, потому что порой не хватает смелости отвечать за свои поступки, принимать наказание от Отца Небесного, зная, что это нам только на благо. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шефствующего на небесах. Имя Ему — Господь, и радуйтесь перед лицом Его. Отец сироты, судья, вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Царства земные, пойте, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Псалом 67.

Сегодня наша тема «Господь Бог – Судья Праведный». В Ветхом Завете право судьи принадлежит Богу. Вершить суд означает прежде всего устанавливать или восстанавливать справедливость. Первый суд состоялся в Едемском саду. Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, Он дал им одну заповедь. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава. Человек нарушает заповедь Господа Бога, и Господь становится судьей и произносит приговор человеку. «Жене, — сказал Господь, — умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «А за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

«Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Эти слова сказал Авраам Богу. Бог не может отречься от своих слов. Возмездие за грех – смерть. Не только физическая, но и вечная смерть. Таков был приговор Бога Адаму. Бог любил человека и хотел сблизиться с ним. Инициатива всегда исходила от самого Бога. Бог выставлял свои требования, но они всегда нарушались. Всего было 7 заветов. Едемский, Ноев, Авраамов, Моисеев, Палестинский, Давидов и Новый Завет. И ни один из них человек не мог выполнить. Божие спасение и Божий суд не являются взаимоисключающими понятиями. Напротив, для исполнения Богом спасительной миссии ему необходимо вершить суд. Без суда спасение невозможно. Никто не приобщится к Божьему вечному спасению, пока над ним не совершится суд, который отделил свет от тьмы, добро от зла. И Христос послан на землю для вынесения всем людям приговора, согласно которому одни восстанут, другие падут. Христос пришел в мир сотворить спасение, но его приход обернулся судом над миром, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет.

0: Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Господь Бог, судья праведный». Божий суд и его любовь – все подчинено Божьей воле к спасению человечества. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Приход Иисуса имеет для человечества двойное значение. Тот, кто верит в Него, не осуждается, а тот, кто не верит, уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божьего. Евангелие Иоанна, 3 глава. Обратите внимание, что Бог осудит человека не за его грехи, а за то, что он не уверовал в имя Единородного Сына Божьего. Господь возложил на Иисуса Христа грехи всех нас. Книга пророка Исаии, 53 глава.
1: Мы пришли в этот город, похож на Содом, а точнее на Вавилон. В нем живут Рефаимы,

А маги правы, и валы пьют мерзость из чаши, собравшись на вечер. В нашем стане уже нет надежды на завтра. Наш последний герой спит простужен. Здесь за деньги хотели купить наши души, ведь да каждый из нас им так нужен.

Библия свидетельствует, что начиная со всемирного потопа и кончая звуками труб из книги Откровения, для совершения Божьего суда на земле существуют строго определенные судные времена. Всему свое время и Божьему суду в том числе. Самому суровому суду Израиль подверг себя сам. Иудеи навлекли его на себя распятием Иисуса Христа. Отвергнув Иисуса, они отделили себя от Него. Страдание народа, последовавшее за разрушением Иерусалима, самое убедительное тому свидетельство. Эти тяжкие времена всего лишь предвестники страшного Божьего суда, на котором будет вынесен окончательный приговор.

«И я увидел великий белый престол и того, кто сидел на нем, от лица которого бежали земля и небо, и не нашлось им места. И я увидел мертвых, великих и малых, стоящих перед престолом, и были открыты свитки, и был открыт другой свиток, который есть книга жизни. И мертвые были судимы по тому, что написано в свитках, согласно их делам. И море отдало мертвых, которые были в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и они были судимы, каждый из них, согласно их делам. И смерть, и ад были брошены в огненное озеро. Это вторая смерть, огненное озеро. И если кто-то не был найден записанным в книге жизни, он был брошен в огненное озеро». Книга Откровения, 20 глава. Этот суд Божий будет для тех, кто не принял милости Господа и не уверовал в жертву Иисуса Христа, Сына Божьего.

0: Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкау. В передаче был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Да хранит и благословит вас Бог.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Он знает путь». С грустью вспоминали они дорогой праздник, наполняющий в эти дни так много сердец миром и радостью, в то время как их сердца под бременем забот и скорби только стенали. Они не имели понятия, где находятся и что с ними будет на следующий день. Рано утром, перед рассветом, все собрались на открытом месте, опустились на колени, и Армонд молился с такой силой и с таким пылом, что взоры всех были устремлены на него, и сердце каждого было увлечено молитвой, на глазах появились слезы. Армонд раскрыл всю их надежду перед Господом. Он напомнил ему о его обетованиях и обещаниях, о его помощи помочь, и в конце молитвы благодарил Господа за помощь, которая должна вот-вот прийти. Слыша такие слова глубокой веры, сердца людей начали радостней биться, и новая надежда озарила их озабоченные лица. Вера старого человека была удивительна. Он знал, как он позже признался, что Господь к ним придет и прострет свою спасающую руку именно в тот момент, когда они не будут знать уже выхода. Когда он окончил молитву радостным «Аминь», то запел хвалебный псалом. И вскоре радостное пение опять надеющейся маленькой паствы вознеслось к небу, отдаваясь эхом в лесу. После этого Армонд прочел отрывок из Библии и говорил о дивном воскресении распятого Спасителя грешников. Он только что окончил свою проповедь словами, что каждый, кто берет свой крест на себя и следует за Господом, после всех горьких земных страданий войдет в вечное блаженство, как вдруг раздался громкий собачий лай. Был ли это Божий ответ на их доверие? Страх и ужас охватил такую радостную только что паству. Из-за деревьев показалось несколько всадников. Первый, благородное лицо и осанка которого выдавали в нем господина и повелителя всех остальных, остановил свою лошадь и спросил громко, но приветливо: «Что здесь происходит?» Обнажив свою седую голову, Армонд выступил вперед. В коротких словах он рассказал, кто они, откуда пришли и куда хотят идти. Сердечно просил позволить им с миром идти дальше и в конце разговора обратился с просьбой: «Не сможет ли добрый господин оказать им услугу и дать что-нибудь покушать? Ибо все были очень голодны, почти ничего не ели многие дни». Трогательные слова старого человека произвели глубокое впечатление на всадника. Взволнованно смотрел он на собравшихся. В его глазах блестели слезы, и глубоко растроганный он ответил почтенному старику по-французски: «Да будет благословен Господь, который вас так чудно привел сюда. Я господин этой земли, граф Вильгельм Морис. Мне было донесено, что в лесу расположился большой цыганский табор, который может угрожать нашему покою. Чтобы самому лично убедиться в этом, я и приехал сюда, и вот нашел вас, христиан, гонимых братьев и сестер по вере. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать за меня, говорит наш дорогой Господь. Ободритесь вы, гонимые за Господа. В вашей нужде пришел конец. Если вы желаете, то можете остаться жить у меня здесь. Дома и имущество, которое вы потеряли за истину, я вам верну. Остановитесь еще на короткое время здесь, и ваши физические силы и ваши души будут подкреплены». Сказав это, благородный граф тронул лошадь и быстро уехал. Его провожатые последовали за ним. Впечатления, которые произвели его слова на их родном языке, не описать. Старый и малый обнимались и плакали от радости. Пастор Армон стоял со скрещенными руками и глазами, поднятыми к небу, и губы его шевелились, молясь. Брунет же запел, ликуя, хвалебный гимн, который все постепенно подхватили. Когда пение окончилось, Армонт возвысил свой голос в благодарственной молитве тому, кто не покинул и не забыл свой народ. Вскоре длинная процессия жителей Браунфельса и соседнего селения двинулась по направлению к лесу, неся корзины с продуктами, чтобы накормить голодных. Граф остался в одной из деревень. Он созвал всех жителей, рассказал им, что он слышал и видел, потом спросил их, согласны ли они и готовы ли будут продать свои дома со всем имуществом, а он им взамен даст другую, лучшую землю для обработки и застройки нового села с церковью и школой, и сам поможет им в этом. Когда крестьяне поняли, как это нужно графу, что они ничего не потеряют при этом, то сразу же, без промедления, согласились. Каждый говорил свою цену и тотчас получал деньги. Уже на следующий день чужестранцам были предоставлены некоторые дома, так что им не надо было больше ночевать на дворе. Сам граф привел своих французских братьев по вере в село и вселил в предназначенные для них дома. Но так как село было для них мало, то граф еще выделил им хутор, отстоящий от села на расстоянии полчаса ходьбы, из которого впоследствии произошло село Грайфонтель. Так Господь помог тем, кто просил его, помог больше и лучше, нежели они ожидали, и не посрамил доверие тех, кто ради него все оставил. Он помог им найти приют в чужой стране. И какой приют, на который они никогда не рассчитывали. Незабываемым для всех оставался день их встречи в лесу, когда они первый раз собрались в маленькой деревенской церкви, чтобы слушать Слово Божие и праздновать вечерю Господню. То желание каждого было молитвенно вспомнить благородного графа, которого Бог послал к ним другом и спасителем. И как они благодарили Бога, который вывел их из тени смертной и всех напастей и дал им покой для здешней жизни на новой прекрасной земле. Да, Бог сам вел их своим верным путем через многие испытания, и теперь они только могли удивляться милости Божией и прославлять Его за все Его чудные дела. Вот такая интересная и необыкновенная история была у нас сегодня. А сегодня будет новый золотой стих. «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби». Псалом 36, 39.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Одиночка». В семье Сосновых было пятеро детей. Старшие – Майя и Виктор, затем Наташа и двое малышей – Андрюша и Вова. Они были близнецы. Самой непоседливой и неугомонной была Наташа. «Что за ребенок?» – выговаривала мать. «Уже четвертый раз я тебя наказываю на этой неделе, а у нас сегодня только вторник. Ты причиняешь мне больше хлопот, чем все другие дети вместе взятые, и ты должна стыдиться этого». Наташа заплакала. Неужели она на самом деле хуже всех? Вскоре слезы иссякли, и она стала перелистывать большую Библию. Она дошла до Откровения, и взгляд ее упал на стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7.14. Она повторила. «Это те, которые пришли от великой скорби». А что такое скорбь? Когда все улеглись на ночь спать, Наташа тихо спросила свою старшую сестру. «Не знаешь ли ты, что такое скорбь?» «Не знаю, но думаю, что это что-то страшное», – последовал ответ. «Не похожа ли она на темную долину?» – продолжала Наташа. «Во всяком случае, по дороге к небу. Ты знаешь, у папы есть такая книга, где каждое слово разъяснено. Я сама слышала, как он говорил кому-то. Называется она на букву «С». Но дальше забыла», – сонно проговорила Майя. «Может, мне папа расскажет? Завтра я узнаю у него». Наташа уснула с надеждой, что завтра получит ответ. На следующее утро Наташа пришла к отцу. «Папа, найди мне книгу, где все слова объясняются. Она называется на букву «С», – попросила Наташа серьезно. «А зачем тебе эта книга?» – удивился отец. «Я хочу знать одно важное слово. Это слово «скорбь». Отец посмотрел на девочку, но вопросов больше не последовало. После того, как был найден словарь и важное это слово, Наташа прочитала «Горе, страдание». «Все это означает скорбь?» – спросила она. «Да», – ответил отец. «А дети тоже могут иметь скорбь, папа?» «Да, могут, конечно», – совсем рассеянно ответил отец. «Что за странные вопросы?» – думал он. «Значит, у меня она должна быть?» – торжественно сказала девочка и вышла, оставив отца в недоумении. Прошла зима, и наступила чудесная пора года – весна. Мама с тетей Олей сидели на кухне и говорили о том, что пора ехать в деревню на лето. Дети прислушались к разговору. На всех, а особенно на старших, это произвело огромное и радостное впечатление. «Я возьму ружье!» – заявил Виктор. «Буду ходить на охоту и стрелять зайцев!» «Это очень жестоко! Я поймаю всех зайцев и сделаю ручными!» – сказала Наташа. «А я опять выпущу их!» – сказал Виктор. Тогда Наташа бросила в него подушку. Начался подушечный бой. Чья-то подушка упала на стол, и ваза с цветами разлетелась на мелкие кусочки. Старшие, предвидя беду, разбежались. Осталась одна растерянная Наташа. Вбежали в комнату мама и тетя, и снова Наташа была наказана. «Не забудь», – сказала тетя Оля, – «что непослушные дети не будут приняты на небе». «И даже если их постигнет большая скорбь?» – спросила девочка. Но тетя Оля уже вышла, не расслышав этого вопроса. В следующие дни только и было разговоров о деревне. Но дни тянулись долго, что детям это показалось несбыточной мечтой. Но вот однажды мама сказала, что дети с тетей Олей поедут в деревню. Сколько было восторга! Наташа старалась быть осторожной, как бы ее в наказание не оставили дома. Все обошлось благополучно, и долгожданный день настал. Неделю спустя наша знакомая компания уже освоилась со всеми окружающими новыми друзьями. «Мы все подробно исследовали, теперь давайте искать приключений!» Наташа сидела на дереве и соображала, что бы придумать. «Какие приключения?» – спросили дети. «Случается, что коровы бодаются, или люди сбиваются в лесу с дороги, или тонут в воде», – ответила Наташа. «Послушайте только, видите те старые сосны на холме? Завтра, когда тетя Оля будет спать после обеда, мы пойдем туда, только должны взять с собой что-нибудь покушать». Предложение было принято единогласно, с ликованием, и вторая половина дня была посвящена на приготовление. Но план сорвался, так как тетя решила на следующий день посетить кого-то из знакомых и взять с собой двоих старших. Наташа должна была остаться с малышами. «Как я одинока!» – думала она. «Виктор всегда с Майей, а эти неразлучные близнецы – только я одна!» С такими мрачными мыслями Наташа отправилась одна. Все ей было ново, все восхищало ее. В поле она срывала цветы. Незаметно она подошла к большому забору, окруженному тополями. «Что же это за забор?» – подумала она и тихо открыла ворота. «О, это был чудесный лес с прекрасными памятниками!» «Это кладбище!» – догадалась Наташа. Девочка как будто перенеслась в другое царство. Внезапно она остановилась перед высеченной из красивого мрамора фигурой маленькой девочки. Она лежала, руки были сложены на груди, она держала лилию. Глаза были закрыты, а волосы падали на лоб и плечи. Внизу была надпись «Память Леночки. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное». Наташа глубоко вздохнула. Как бы она хотела быть той маленькой девочкой, которая спокойно и прекрасно лежала, освещенная золотистыми лучами солнца. «Боже, как я хочу быть послушной!» – шептала она. Долго стояла так девочка, наконец почувствовала сладкую усталость и села на ближнюю скамейку. Через несколько минут она крепко уснула. Ей приснилась толпа, среди которой была маленькая девочка. Наташа хотела следовать за ней, но не могла встать с места. Потом она слушала чудесное пение. Проснувшись, она старалась понять, где она находится. Неужели все это был только сон? Пение еще звучало в ее ушах. Она увидела молодую женщину, которая гуляла и пела. Голос ее звучал так нежно. «Это ангел!» – сказала Наташа про себя. Когда голос умолк, Наташа со слезами побежала домой. Она не замечала ни усталости, ни длинного пути, ведь она видела ангела. Ой, если бы она могла пройти через скорбь, тогда и она стала бы ангелом! На следующий день пошел дождь, и дети остались дома. Наташа была задумчива и молчалива. Наконец она сказала детям: «Я расскажу вам прекрасную историю». Дети сели поудобнее, и Наташа начала. На небе был праздничный день. Все играли на арфах и были одеты в белые одежды.
1: «Там всегда ходят в белых одеждах», — добавил Виктор.
0: «Не перебивай, я знаю, что говорю», — сказала Наташа. «Значит, все были в белых одеждах. Один ангел подошел к Богу и сказал: „Отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я хотел бы маленькой девочке там спеть».
1: «Иди», — ответил Бог. Тогда ангел одел человеческую одежду. «Что же он сделал?» — спросили малыши. «Он одел большую соломенную шляпу и белое платье, но перед тем он снял свои крылья и сложил их».
2: «А куда он их положил?» — спросил кто-то.
1: «Он все завернул в бумагу и спрятал под деревом».
2: «А как его звали?» — последовал вопрос.
1: «Я забыла. У него было какое-то прекрасное имя. И вот он спустился прямо на кладбище и начал тихо петь. Там он увидел маленькую девочку. Угадайте только, кого?» Все глаза были устремлены на Наташу, у которой голос понизился до шепота.
2: «Дальше!» –
1: воскликнул нетерпеливо Виктор. «Он пел, как на небе! Он пел о тех, кто пришел от великой скорби, а потом снова полетел на небо!» При этих словах Наташа закрыла лицо руками и прошептала. «Все, я кончила свой рассказ!» Все молчали.
2: «А потом ангел отыскал свою белую одежду?» – спросил Вова.
1: «Да», – со вздохом сказала Наташа. «Он на небе всем рассказал, что видел маленькую девочку и что она, наверное, неплохая девочка и однажды будет на небе». Вдруг Наташа вскочила и бросилась опрометью под стол.
2: «Мышь!» –
1: закричала она, и все бросились к ней. Такой конец принял весь этот

0: Эти одна, ты одиночка.
1: Я так одинока всегда, прошептала Наташа.
0: Андрюша и Вова взялись за руки и со страхом посмотрели на указанную дорогу.
2: А если мы встретим крокодила? Спросил Андрюша, и в его голубых глазах отразился страх.
3: Тогда вы должны его убить и убежать, сказал Виктор. А впрочем, в лесу не бывает крокодилов.
4: А если мы заблудимся? Спросил Вова.
5: Если вы боитесь, то оставайтесь здесь, сказала Майя.
0: Эти слова подали малышам мужество. Они быстро взялись за руки и храбро пошли по дороге. Наташа тоже пошла странствовать, опечаленная тем, что она была одинока.
1: «Если бы нас было только одним больше, я или лишняя, или у нас одного не достает. Как скучно быть одинокой!»
0: С такими мыслями она дошла до красного забора, который загородил ей дорогу.
1: «Здесь должна быть калитка», – размышляла девочка. «А то мне придется перелазить через забор, а это будет не так легко. Что там может быть? Кто знает, может, великан или медведь, а может, принцесса или принц? Я ведь должна найти приключения».
0: Вскоре она нашла калитку и вошла в чудесный сад. Там было столько цветов. Наташа села на маленькую скамеечку, сорвала белую ромашку и начала считать лепестки.
1: «Девочка, что ты тут делаешь?»
0: Наташа вскочила. Перед ней стояла пожилая женщина и вопросительно смотрела на нее, одной рукой опираясь на палку. Лицо ее было холодно и неподвижно. Голос звучал строго и повелительно. В голове Наташи роились мысли. Была ли это злая или хорошая тетя? Женщина вторично строго спросила.
1: «Ты что здесь делаешь?»
0: Наташа посмотрела на женщину почтительно и сказала.
1: «Я считала лепестки у ромашки».
3: «Кто тебе позволил заходить в чужой сад?»
1: «Я не знала, что этого нельзя делать», — ответила Наташа.
3: «Так что же ты здесь делать хотела?»
1: «Я ищу приключений», — ответила Наташа. «Я приехала сюда со своими братьями и сестрой, нас пятеро. Виктор и Майя старшие, Андрюша и Вова – наши малыши. А я нахожусь между ними и зовут меня Одиночка, потому что я никому не принадлежу. Майя и Виктор всегда имеют свои секреты, а я так одинока», – со вздохом сказала девочка.
3: «У тебя, наверное, есть кукла или что-то другое?»
1: «Я не люблю играть с куклами. Я люблю все живое. Во дворе, где мы сейчас живем, есть большая овчарка. Я иногда с ней разговариваю, а Костя говорит, что она девочек не любит».
3: «Тебе хочется посмотреть мой сад?» – сказала покоренная девочкой женщина.
0: Наташа сразу подала ей свою руку и сказала: «С удовольствием!»
6: Дорогие ребята! Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной

0: В 49-м псалме, 15-м стихе, царь Давид сказал:
1: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».
0: Какое чудное обетование, не правда ли? Псалмопевец обращает внимание на настоятельную необходимость, на день скорби. В такой день даже в полдень очень мрачно, и каждый последующий час кажется мрачнее прежнего. Вот каково время, о котором идет речь в этом обетовании.
2: Но в этом обетовании и блаженный свет. Призови меня! Какая благодать открывается нам в том, что мы можем постоянно и свободно призывать Его и все наши заботы приносить к Нему!

Быть может, что порой печаль сжимает грудь больную. Ты думаешь тогда с тоской, куда влачу я жизнь такую?

Бегут минуты, дни, часы. Грех пред тобой восстал горою. Погиб, враг шепчет, грешный ты, закрыта дверь уж пред тобою.

Другой же голос изнутри твердит: «Приди, я всем прощаю, омою и твои грехи».

0: грех свиняет. Спеши, пока есть благодать, Он радость дать тебе желает.
1: Хоть узок путь наш среди скал, шипы, извилины, крутизны, но тот, кто нам прощенье дал, нас приведет к святой отчизне.

0: Наш Господь обещает избавить нас от всех тяжестей наших грехов. Да, это ободряющее обещание. Я избавлю тебя. Какие бы ни были наши бедствия, Господь обещает полное, радостное избавление, которое Он совершает собственной рукой. И мы верим этому, а Господь, в свою очередь, прославляет такую веру.
1: Но нельзя забывать и заключение этих слов: «И ты прославишь меня». Не следует ли нам прославлять Его от всего сердца? Если Он избавляет нас, разве мы не прославим Его с благодарностью?
0: Когда мы прощены и помилованы нашим Господом, то Он уже не оставляет нас. И что бы ни случилось, Он всегда будет на нашей стороне. Бог остается верен.
1: И поэтому, дорогие друзья, кто еще не пришел к Нему, поспешите, придите к Нему, успокойтесь и, исполнившись надеждой, обретете покой.

0: Известный американский проповедник Муди рассказывает следующее.
1: Он приехал в один город в штате Огайо в Америке, где его пригласили произнести проповедь в местной тюрьме. Явившись в тюрьму, он увидел перед собой собрание из тысячи арестантов, которым он должен был говорить. Перед началом собрания начальник тюрьмы рассказал ему об одном событии, которое имело место в том же зале несколько лет тому назад. Сам начальник и его подчиненные обратились к губернатору с просьбой помиловать 5 арестантов, поведение которых в течение ближайших 6 месяцев окажется наилучшим. Губернатор согласился, но только с условием, что об этом никто не будет знать до самого дня помилования. По истечении 6 месяцев все арестанты, а их было несколько сот, были собраны. Налицо было все начальство. Когда было сказано, что 5 из них даровано помилование, но имена их еще не были прочитаны, то в огромном зале наступила мертвая тишина. Каждому хотелось услышать свое имя в числе помилованных. Легко понять, что случилось, когда были названы имена. Помилованных объяла радость, от которой они даже заплакали. Но их число было небольшое. Зато сердца всех остальных, нескольких сот арестантов, не испытали прощения и должны были оставаться в тюрьме.
0: Да, друзья, таково человеческое помилование и прощение. Но насколько же лучше Божье прощение?

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Человек – загадка. Земля и небо, время и вечность, Бог и тварь соприкасаются в нем. Кант показал с изумительной очевидностью, что самая сущность души никогда не будет познана человеческим умом. У нас нет соответствующих органов познания, которые были бы способны охватить всю многообразную мощь и свойства нашей души. Мысль, чувство и воля не поддаются исследованию различными приборами и аппаратами. К ним можно применить только внутренний опыт, связанный с верой в божественное откровение. Изучая окружающий нас мир, трудно не согласиться с тем, что самое изумительное существо на Земле – это человек, и самое важное в человеке – это его душа.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Четыре вопроса на каждый день». Два из них, первый и второй, мы прошли. Вопрос первый. Доверяю ли я Богу заботу о нуждах нынешнего дня? В Священном Писании сказано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Послание к Филиппийцам, 4 глава. Мы вправе обращаться к Богу, в чем бы ни испытывали нужду. Всеведущий, всемогущий и всемилостивый Отец Небесный, Тот, Кто Своего собственного Сына не пощадил, а отдал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего. Мы можем без колебаний довериться Ему. Он пошлет нам все необходимое на сей день и на всякое время. Вопрос второй. Верю ли я, что Господь меня хранит? Мы должны держать в поле зрения Бога, а не мировые проблемы, рыночные цены, курс доллара и прочее в этом роде. Поверьте мне, отведя взгляд от Бога и сосредоточив его на том, что творится вокруг, вы сразу почувствуете тревогу и неуверенность. Меняются времена и нравы, возвышаются и падают народы, но наша уверенность должна покоиться на том, что Бог во веки веков тот же, что всемогущество Его неизменно. В Священном Писании Бог вновь и вновь повторяет свое обетование направлять нас, вести шаг за шагом в будущее, которое Он предуготовил нам. Мудрость Божия беспредельна, беспредельна и Его любовь к человеку. Он открывает нам лишь то, что может стать свидетельством Его неисчерпаемой любви к Своему творению. После песни мы рассмотрим третий и четвертый вопрос на каждый день.

Вопрос третий на каждый день. Готов ли я отдать хотя бы часть того, что имею сегодня, в уверенности, что Бог позаботится обо мне завтра? Моя мать щедро делилась с людьми всем, чем только могла. У нее и горбушка хлеба не пропадала зря. Увидев голодного ребенка, она всегда старалась накормить его. Среди тех, кто пережил Великую депрессию, я встречал немало людей, которые по сей день боятся голода и набивают холодильник про запас. В большинстве случаев эти люди верят полному холодильнику больше, чем Богу. Спросим себя, что для меня надежнее, достаток или Бог? Достаток вам может гарантировать счет в банке, или акции, или пенсионный фонд, или органы социальной защиты. Но Бога не волнует, сколько у вас денег. Он знает, что даст вам хлеб, независимо от того, пуст у вас кошелек или полон. Главный же вопрос в том, насколько вы доверяете Ему. Можете ли вы безоговорочно поверить, что завтра Бог позаботится о вашем хлебе насущном, о заработке, о плате за квартиру, о предстоящем ремонте? Есть люди, у которых дом – полная чаша, а в сердце ни капли радости и покоя. У них есть все, кроме самого главного – чувство защищенности. А есть совсем другие – дом у них шаром покати, а они исполнены спокойствия, радости и уверенности в завтрашнем дне. Так что дело не в том, что у нас есть и чего нет, а в том, насколько мы уповаем на Бога. Мой дед любил повторять: «Смотри на Господа, как на подателя всех благ». Он источник, а мы всего лишь русло. Если понадеешься на людей, будешь зависеть от них. Если положишься на Бога, Он управит и людей. Я поймал деда на слове, зная, что тем самым ловлю на слове и самого Бога. За годы своего служения я всего лишь раз попросил денег. В ту пору мы открывали церковный канал на телевидении и радио. Как-то, беседуя по телефону с одним человеком, я неожиданно для себя стал рассказывать ему о нашем новом проекте. Он поинтересовался, сколько это может стоить. «Около 250 тысяч долларов», — ответил я, и вдруг словно меня осенило, спросил: «Не могли бы вы нам дать 1025?» «Ну что ж, считайте, что они ваши». Вспоминая об этом, я долго не мог понять, почему не попросил денег побольше. Но ведь я ни на что не рассчитывал, не ловчил. Это был такой же бесхитростный вопрос, какой некогда задал мой приятель Джулиан пастору Хаммоку. И в том, и в другом случае Бог направил щедрого человека в нужное время и именно туда, где в нем нуждались. Так что не стоит заранее высчитывать, прикидывать, пускаться на хитрости, чтобы получить то, что Бог сам намерен дать вам. Он и без того знает, в чем вы нуждаетесь, и распоряжается людьми и обстоятельствами так, чтобы в нужное время они помогли вам. Вопрос четвертый. Верю ли я, что Бог поведет меня своими путями? Доверить Богу свое будущее значит поверить в то, что Он подскажет вам правильное решение именно в тот момент, когда придет пора действовать. Вы можете попросить Бога указать вам, что и когда следует делать, и подтвердить, что вы на правильном пути. На последнем курсе колледжа я выдержал нешуточное испытание. Мы проходили строевую подготовку офицеров запаса. Однажды, играя в футбол за команду вооруженных сил, я упал и растянул себе связку. Мне наложили гипс, в котором я проходил несколько недель. Гипс сняли во время экзаменационной сессии. Я получил 4 по тригонометрии, 5 по историю, это был профилирующий предмет, а на всех остальных экзаменах провалился. Мне было невыносимо тяжело. Я открыл Библию в надежде на помощь Божию. Потом взял молитвенник, прочел несколько псалмов. Все во мне кричало: «Господи, если я завалю выпускные экзамены, это конец!» Но Бог молчал. В общем,
Это была страшная неделя. В четверг вечером я шел к своему другу Тому. И так мне было горько, что я не выдержал и расплакался, а потом невольно поднял глаза к небу и сказал: «Господи, наверное, нельзя задавать тебе такие вопросы, но все-таки ответь, что происходит? Слышишь ли ты меня? Может, я не тот путь выбрал?» Тут я вспомнил рассказ деда и добавил: «Если я на верном пути, дай и мне увидеть две падающих звезды». Я вглядывался в ясное ночное небо, в мерцающий Млечный Путь. В вышине играли мириады звезд, каждая могла бы сорваться вниз, но сколько я ни глядел, ни одна из них не упала. Войдя в комнату, где жили двое моих друзей, я только мог вымолвить: «Помолитесь обо мне». Они молились долго, до 2 часов ночи, пока я, наконец, не отправился к себе. Бог молчал. В субботу вечером ко мне зашел мой друг Эвери и позвал: «Пойдем, съедим по гамбургеру». Буфет в колледже был закрыт, и мы отправились в город. На обратном пути Эвер предложил: «Хочешь, я покажу тебе короткую дорогу?» Мы пошли напрямик через церковный двор. Внезапно друг замедлил шаги. «Чудесная ночь, правда?» Мы запрокинули головы, взглянули вверх, и в тот же миг сразу 2 звезды покатились по небосклону. Я вернулся в свою комнату и хотел было лечь спать, как вдруг услышал в сердечной глубине: «Помнишь, о чем ты просил меня?» Я ответил: «Да, но ведь в этом нет ничего особенного. Я видел, наверное, 100 падающих звезд». «Но случалось ли, чтобы 2 звезды падали одновременно?» — спросил голос. «Нет». «А видел ли ты, чтобы они падали, когда ты стоял возле церкви?» «Нет». «А прежде ты просил меня об этом?» «Нет». Я сел за стол, попытался заниматься, никакого толку. Наконец я подошел к постели и опустился на колени. В ту ночь Бог окончательно определил мое призвание. Навсегда. Я сказал Ему: «Что бы ты ни уготовил мне, я полагаюсь на тебя и верю, что пройдешь этот путь со мной за 5 пядей». Поднявшись с колен, я почувствовал, что отныне связан с Богом неразрывными узами и знаю Его волю. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Не упускайте из виду Бога» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». На многих людей временами нападает панический ужас или мучительная тревога. В такие минуты учащенно колотится сердце, тело сотрясает озноб, человек чувствует невероятную слабость и может даже потерять сознание. Мертвой хваткой сжимает его внезапный страх и чувство полной беззащитности. Как быть, если и с вами случится такое? Первое, что нужно сделать, обратиться к Богу. Скажите Ему: «Отец Небесный, Ты обещал заботиться о всякой моей нужде. Ты сказал, что пребываешь во мне, что научишь меня правильно поступать в любых обстоятельствах». Апостол Павел писал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава. Сделай так, чтобы эти слова стали моими. На кого мне еще уповать? У меня разрывается сердце, я не могу совладеть собой. Ты обещал всегда быть со мной. Боже, я верю в Тебя, и я верю, что Ты соблюдешь меня. Со мною тоже случаются приступы страха, и всякий раз, обратившись к Господу, я неизменно ощущаю, как мое сердце наполняется удивительным покоем. Бог становится средоточием моего духовного зрения. Я вижу в Нем Отца, исполненного благости, любви, милосердия и сострадания. Созерцая Его, я вижу того единственного, кому можно всецело довериться.
Когда я пробую на минуту представить себя в состоянии богооставленности, я чувствую, насколько враждебен ко мне мир. Он угрожает, он осуждает, в нем накопилось такое количество зла, что поневоле становится страшно. Этот мир не для слабых. Я не пытаюсь биться с ним один на один без помощи Божьей. Итак, второе, что необходимо знать, страх изгоняется именем Христовым. Обратите внимание, я сказал, изгоняется страх, а не тот, кто страшен, и не страшные обстоятельства. Так, имея дело с человеком, который вас напугал или сказал нечто ужасное, нужно смело и властно заставить его молчать. Парализирующий страх не от Бога. Бог не делает ничего, что могло бы вызвать мысли или чувства. Тут добра не жди, или это меня убивает. Бог не наводит на людей ужас и не выбивает почву из-под ног. Как говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, 1 главе, «Дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Бог хочет, чтобы мы уверенно властвовали над страхом. Он дает нам полное право сказать: «Этот страх не от Бога, я изгоняю его именем Иисуса Христа». Несколько раз к нам в церковь являлись люди, которые умышленно начинали выкрикивать несусветные богохульства. И всякий раз чувство страха лишало прихожан дара речи. Тогда я собирался с духом и говорил: «Это не от Бога, именем Христа запрещаю вам, сядьте и молчите». В моей личной жизни тоже случались подобные истории. Несколько раз я был вынужден сказать человеку прямо в лицо: «То, что вы говорите, не от Бога, это кощунство, я отказываюсь вас слушать». Вы – чадо Божие, а потому наделены властью подчинять себе и страх, и человека, вызывающего этот страх. Гоните страх прочь, потребуйте, чтобы говорящий замолчал. Все мы время от времени вынуждены противостоять искусителю, но что бы ни мучило нас, горе, растерянность или душевная рана, оно ни в коем случае не должно становиться центром нашего внимания. Пока мы сосредоточены на дьяволе и видим в нем мучителя, жаждущего нашего поражения, от страха нам не избавиться. Ведь на протяжении всей человеческой истории, начиная с Адама и Евы и до наших дней, его жертвам нет числа. Все мы время от времени вынуждены противостоять искусителю. Но что бы ни мучило нас, горе, растерянность или душевная рана, он ни в коем случае не должен становиться центром нашего внимания. Пока мы сосредоточены на дьяволе и видим в нем мучителя, жаждущего нашего поражения, от страха нам не избавиться. Ведь на протяжении всей человеческой истории, начиная с Адама и Евы и до наших дней, его жертвам нет числа. Так что вместо того, чтобы идти по следу нечистого и видеть во всем дьявольские козни против нас, сосредоточим духовное зрение на Боге и на том, что Он обещал совершить для нас. Столкнувшись с действием дьявола, человек обычно теряет присутствие духа, ему хочется уступить, затаиться, не предпринимать никаких действий. А вот перед ликом Божьим не затаиться, не бездействовать невозможно. Ведь он победитель, спаситель, искупитель, наш верный помощник во всякой беде. Самое замечательное заключается в том, что, по слову Писания, обращаясь к Богу, мы противостоим дьяволу. Библия четко устанавливает эту закономерность. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит он от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Послание Иакова, 4 глава. Нет лучшего способа противостоять дьяволу, чем обратиться к Богу со словами: «Отче, в Твою руку предаю дух мой». Конечно, дьявол еще вернется и не раз. Такова уж его природа. Ему свойственно испытывать и соблазнять человека, пока тот живет на земле. Никто из нас не защищен от дьявольских искушений. Но, несмотря на это, мы можем обрести в Иисусе такую крепость, такую веру и силу Божию, а значит и нашу, что любые дьявольские искушения будут для нас все менее и менее опасны.
Мы не властны запретить нечистому соблазнять людей, зато властны отойти от него так далеко, что его рык покажется нам жалким поскуливанием. Люди, занимающиеся физическим трудом, знают, как важно постоянно упражнять мышцы. Они крепнут, когда сопротивляются нагрузке, тяжести. Тот же принцип действует и в духовной жизни. Чем упорнее мы противимся дьяволу, тем более покоряемся Богу, тем сильнее становимся. А чем ближе мы к Богу, тем меньше вероятность сделаться легкой добычей дьявола. И, конечно же, настанет день, когда Бог поможет нам одержать полную и окончательную победу над одним из множества грехов или искушений, над одним из врагов, имя которым – Легион, и мы уже никогда не повторим этого греха, не впадем в подобное искушение. Хотя бы одна из наших слабостей будет побеждена навсегда. Вспомним, что произошло с Моисеем и народом Израиля, когда они вышли из Египта. Сыны Израилевы, покидая дом рабства, не оглядывались назад. Их прежние хозяева дали им серебра и золото, дали и одежду. Бог запечатлел своих детей знаком покровительства и защиты. Двери их домов были помечены кровью пасхального агнца, и это спасло их первенцев и скот. А потом, укрепляя веру своего народа в избавление, Бог отсек израильтян от фараонового войска.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Дорогие мои, от имени всех сотрудников миссии «Источник жизни», «Луч надежды» и «Голоса Ант» я желаю вам обильных Божьих благословений. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь о рождении свыше от Слова Божия и Духа Святого. Вы услышите также пение брата Бориса Бережного и мужского хора из города Сакраменто. Пусть Господь благословит нас сегодня в этом общении. Итак, слушайте радиопередачу «Луч надежды».

Дорогие радиослушатели, уважаемые наши друзья, братья и сестры, те, которые слушают сегодня христианское радиовещание. Сегодня я буду читать из третьей главы Евангелия от Иоанна. Речь будет идти о рождении человека, то есть о рождении его духовного, внутреннего человека, рождение свыше. Дорогие друзья, возможно, вы когда-нибудь уже слышали, что кто-нибудь спрашивал вас, рождены ли вы свыше или нет? И я сегодня не спрашиваю вас, крещены ли вы, члены ли вы какой-либо поместной церкви, много ли или мало вы приготавливаете пожертвования на дело Господне, что вы делаете среди детей Божьих, я сегодня не спрашиваю об этом вас никого. Сегодня только один вопрос каждому из нас стоит от самого Господа. Человек, рожден ты свыше или нет? Мне много приходилось встречаться с различными людьми. Я вспоминаю, как однажды я шел по улице и встретил согбенную бабушку. Она шла в церковь. Я спросил ее: «Бабушка, куда идете?» «А я иду в церковь, сынок». «А что вы там будете делать?» «А я буду молиться». «А зачем вы молитесь?» «Для того, чтобы угодить Богу». Я потом спросил ее: «Бабушка, имеете ли вы жизнь вечную?» Она говорила: «Не знаю, сынок. Может, имею, а может и нет». Я говорю: «В Библии написано, что верующий в Сына Божия имеет в жизнь вечную и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Знаете ли вы об этом?» «Да нет, сынок, я ведь неграмотная, Библию я не читаю». Дорогие друзья, таких бесед, наверное, у каждого из вас было множество. Человек идет в церковь, он желает поклониться Богу и в то же время не знает, угоден ли он Богу или нет. Будет ли он в небесах или будет в аду? Он не знает, абсолютно не представляет, рожден ли он свыше или нет. Итак, если честно подойти к этому вопросу, то нужно конкретно ответить на этот вопрос и сказать: «Господи, я рожден Тобой или я не рожден Тобой?» Рождение свыше – это тот аргумент, через который мы должны смотреть, будет ли человек иметь жизнь вечную или не будет. Сегодня я обращаюсь к каждому человеку, слушающему нашу радиопрограмму. Дорогой друг, если вы свыше не рождены, придите ко Христу. И сделайте это теперь же, не откладывая, потому что завтрашний день не в ваших руках. Вверьтесь Господу, как личному своему Спасителю, и Он откроет для вас свою жизнь, новую жизнь, и вы будете спасены. Итак, что значит родиться свыше? Кто задавал этот вопрос? Однажды этот вопрос был задан пожилым человеком, который хорошо знал Священное Писание. Имя ему Никодим. И Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этой удивительной беседе с Никодимом Господь открывает святую истину, и эта истина величайшая из всех великих истин. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ученые-богословы называют этот стих Евангелием в миниатюре. Да, поистине, это так. В этом стихе заключена святая истина, великая истина, больше которой на земле не существует. В беседе с Никодимом Господь говорит ему, что человеку нужно родиться свыше. «Как я могу родиться, будучи стар?» – спрашивает старец Никодим. «Как это может произойти со мной? Неужели мне вновь нужно войти в утробу матери своей и родиться?» И Господь терпеливо объясняет человеку: «Истинно говорю тебе, если ты не родишься от воды и духа, не можешь войти в Царство Божие, потому что ты рожденный, но рожденный по плоти, а нужно, чтобы ты родился от духа, потому что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Поэтому, дорогой друг, говорит Господь, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Господь так сказал Никодиму, Господь так говорит сегодня каждому человеку. И абсолютно не значит, какой этот человек, разбойник ли он, убийца ли он, проповедник ли он, или может быть он великий богослов, а может быть академик, а может быть человек, который посвятил служение Господу всю жизнь. Равно как и Никодим, многие люди и сегодня, посвятившие всю жизнь служению Богу, абсолютно не имеют представления о рождении свыше. Они исполняют религиозные обряды, они знают все традиции, они учат людей, и в то же время они погибшие люди, потому что не приняли истину о рождении свыше для себя, как великую истину. Дорогие друзья, Никодим пришел к Иисусу с вопросом. Он был ученый богослов. Он прекрасно знал Священное Писание, но вопрос рождения свыше для него был абсолютно новым и абсолютно непонятным. Господь говорит: «Должно вам родиться свыше, и тот, кто не родится свыше, не увидит никогда Царство Божие». Из слов Иисуса Христа видно, что рождение свыше нужно было не только Никодиму, но то, что в одинаковой мере необходимо оно всем людям, живущим на земле. Но давайте несколько обратимся к личности самого Никодима. С первого стиха 3 главы мы читаем, что он был человеком-начальником из иудейского народа. Он пришел как член Синедриона. Он пришел как человек с большим авторитетом. Он был человеком, слово которого и лица которого искали многие-многие люди, потому что он был членом Синедриона, духовного верховного судилища. Сам Господь называет Никодима учителем во Израиле. И вот этот учитель во Израиле абсолютно ничего не знал о рождении свыше, о пути спасения, как войти в небо. Для него это все было покрыто глубоким мраком и великой тайной. Он, конечно же, как фарисей, соблюдал установленный ритуал и обряды. Он дорожил, возможно, этим. Мы знаем, что Господь фарисеев называл лицемерами. Но что касается человека Никодима, то лицемером Никодим не был. Хорошо, если человек благочестивый, послушен Слову Божию. Господь говорит с ним, как с равным. Он говорит ему: «Ты человек, учишь людей и не знаешь, что такое родиться свыше». И Господь объясняет ему: «Если не родишься свыше от воды и духа, не войдешь в Царство Божие, в Царство Небесное». И без дара рождения свыше спасения нет никакому человеку. Без рождения свыше человеку предстоит остаться навеки духовно мертвым и уйти в вечность, в погибель. Без рождения свыше жизни Божий человек в себе не имеет и Царство Божие не наследует. И Господь открывает Никодиму, что как бы ни глубока была его религиозная подготовка, все-таки эта религиозная подготовка не может заменить рождение свыше. Никакие теории, никакое образование не даст человеку право войти в вечность. Только через возрождение человек может увидеть сокровенную истину Божью. Без этого человек духовно слеп, если даже он и богослов, если он прекрасно образован, если он даже и академик или еще какой великий человек.
Каждый человек должен знать, что без рождения свыше он не может войти в Царство Небесное. Господь показал Никодиму его духовную слепоту. И это действительно было так, ибо он еще не был рожден свыше. Сила Духа Святого, Слово Божие еще не коснулось его. При встрече с Никодимом Господь не терял время даром. Он говорил о самом важном, о самом главном. Он хотел, чтобы его духовные глаза были открыты, потому что Никодиму нужно было родиться свыше. Только тогда, когда Дух Святой показал Никодиму смысл истины Божьей, он начал понимать, что он заблудший грешник, и хотя он уже прошел долгую жизнь, он может оказаться в аду. Из этого текста Священного Писания мы видим, что всякая попытка обойти вопрос рождения свыше или каким-либо другим путем научить Никодима видеть истину Божью, была бы напрасной тратой времени со стороны Господа нашего Иисуса Христа. Душевный человек, как не переживший рождение свыше, духовной истины не разумеет, да и разуметь не может. Слово Божие говорит нам, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, а Никодим это не умел. Никодим это не представлял, как об таких вопросах судить духовно. Но Господь говорит ему, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим спрашивает Господа, как может человек родиться, будучи стар? Да это действительно так. Ему совершенно была понятна истина, что человек по плоти родиться второй раз не может. Поэтому Господь объясняет о рождении свыше, о рождении духовном. Не может человек родиться, будучи стар? Да, не может физически, по плоти, но может родиться духовно. Я как-то беседовал с одним пожилым человеком, и он мне сказал, что ему всего 3 года. А между тем ему было уже больше 80 лет. Так что же, неужели он прожил только 3 года? Нет, он стал христианином 3 года назад. И потому считает свой день рождения духовного всего 3 года назад. Другими словами, он стал новым человеком всего 3 года назад, а эти 80 с лишним лет у него прошли даром, они прошли по плоти. Теперь же живет человек по духу. Вот об этом-то и говорил Господь Иисус Христос, рассказывая о рождении свыше. Потому что человек, родившийся вновь, становится новым творением. Бог не исправляет ветхой природы человека. И вместо того он создает в человеке новую тварь, новое творение, которое не есть перелицованная материя, но это рожденная жизнь в Иисусе Христе, совсем новая. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Апостол Петр так говорит в своем 2-м послании в 1-й главе. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы, то есть мы, через них, через эти обетования, соделались причастниками божеского естества». При первом рождении мы имеем обыкновенное тело. И это тело несет в себе проклятие и грех, и власть смерти. Но при втором рождении, рождении свыше, человек рождается от нетленного уже семени, живого, животворящего Слова Господня. Мы читаем об этом в 6-й главе Евангелия Иоанна. Рожденный по плоти человек не может войти в Царство Божие, потому что как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5 глава 12 стих. Слово Божие говорит нам, что как только Адам вкусил запретный плод, он уже духовно умер. Физически, конечно, он еще жил более 900 лет. Потом, конечно, и он умер. Но Господь говорил ему так, в день, который ты вкусишь от него, от этого плода, смертью умрешь. Всех же дней Адамовых было 930 лет, мы читаем в Слове Божьем, и он умер. Итак, люди, рождающиеся от женщин, от жен, умирают. Умирают физически, хотя они уже давно умерли духовно. Умерли духовно, еще даже и не родившись, потому что смерть наступила еще в прародителе их в Адаме. И сегодня пришел второй Адам для того, чтобы спасти каждого человека, и говорит каждому человеку в отдельности, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, потому что я дам вам новое рождение, рождение свыше. Ту жизнь, которая не прекратится уже никогда.
Благодаря спасительной жертве Господа нашего Иисуса Христа мы имеем мир с Богом, так говорит нам Слово Божие. Почему? Потому что этот великий муж Божий, Богочеловек, Иисус Христос, Сын Его, единородный, предвечный, возлюбивший мир, когда мы еще были врагами Богу, пришел, чтобы совершить спасение, чтобы вытащить человека греха из погибели, чтобы дать ему вечную жизнь. И Господь говорит в 16 стихе, мы читаем, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какая великая честь быть Детем Божьим, принявшим рождение свыше от самого Господа и от Духа Святого. Итак, что же значит рождение свыше? Господь наш Иисус Христос рассказывает один случай, который, наверное, лучше всего показывает, что значит рождение свыше. У некоторого отца было два сына, и младший из сыновей ушел из дому с сокрытым в сердце грехом. Он не поддерживал связи с отцом, и отношения их были прерваны. И отец, и сын как бы умерли друг для друга. Но потом, когда сын пришел в себя, когда он раскаялся в своем грехе, когда он попросил прощения за соделанное зло и вернулся обратно к отцу своему, отец сказал старшему сыну, «О том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой был мертв, но сейчас ожил», о чем мы читаем в 15 главе Евангелия Луки. Именно это и есть рождение свыше. Возвращение блудного к тому, кто дал жизнь, то есть возвращение от своих путей и мыслей к Богу истинному и живому. Иисус показал этой притчей, каково отцовское сердце, тоскующее по блудному чаду, прощающее и любящее. Именно сегодня Отец ждет и тебя, мой друг. Если ты еще не возрожденный человек, если ты не принял Иисуса Христа как личного Спасителя, ты не можешь войти в Царство Небесное. Но если ты возродишься, Он может вернуть тебя к своему Отцу. Именно этого Отец ждет от тебя сегодня. Хочешь ли вернуться к Нему? Вместе с Ним ты можешь начать совершенно новую жизнь. И эта жизнь будет новая жизнь. Жизнь для Христа. Жизнь для вечности. Никодим спросил Иисуса, как может человек родиться, будучи стар? А Иисус ответил ему просто, рожденная плоть есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Таким путем, если Господь не положит в тебе новое семя, у тебя не будет новой жизни по духу. Пшеница, конечно же, рождается от пшеничного зерна, от семени. И рыба от рыбьего семени, и человек от человеческого семени. Точно так и Дитя Божие рождается от Божьего семени. Что является Божьим семенем, вы спросите? Петр Апостол говорит, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Поэтому, если ты хочешь узнать, дорогой друг, что есть рождение свыше, прими посланное свыше Слово Божие, это будет семенем для твоего рождения. Прими Иисуса Христа, так как Он – это Слово Божие, в начале которое было у Бога, и без которого ничто не начало быть, что начало быть, мы читаем в 1 главе Евангелиста Иоанна. А что ты думаешь произойдет потом с тобой? Библия скажет тебе, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Тебе, дорогой друг, Господь дарует власть быть чадом Божьим. Об этом мы читаем в 1 главе Евангелия Иоанна. Если у тебя же нет сил изменить самого себя или родить себя другим, то есть сделать себя лучшим человеком, не отчаивайся. Сколько бы ты ни прилагал усилий сделаться лучше, все равно ты не сделаешься лучше никогда. Наоборот, ты будешь с каждым днем хуже, хуже и хуже. Одно Слово Божие сильно в Духе Святом возродит тебя к новой жизни. Библия учит нас, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Исповедание настолько важно при рождении свыше, что Иисус сказал, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешним, того постыдится и Сын Человеческий». Иисусу Христу не стыдно было говорить с таким человеком, как Никодим. Но Иисус Христос постыдится всякого человека, который не примет Его как личного Спасителя. Да, это истина. И эта истина настолько велика, что пройти мимо ее нельзя.
Иисус говорит Никодему: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Никодиму, пожалуй, первому удалось узнать о жертве Иисуса Христа, о том, что Он будет вознесен над землей. То есть Его распнут на Голгофском кресте, и руки, и ноги Его будут пробиты гвоздями. Дорогой друг, все это сделал Господь для тебя, для того, чтобы ты принял Его жертву, как жертву для своего спасения. И Христос отдал Себя в жертву ради того, чтобы сделать человека греха спасенным. Спасенным от ада, спасенным от осуждения, спасенным от вечных мук. Дорогой друг, к тебе сегодня слово. Слово, приглашающее тебя прийти ко Христу. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за тебя. Да, чтобы ты уверовал в Него, чтобы ты получил рождение свыше. И когда ты получишь это рождение, рождение свыше, ты будешь человеком неба. Да благословит тебя Господь подойти ко Христу и раскаяться в грехах своих, чтобы получить рождение свыше и наследовать жизнь вечную. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых тихо. Вадим с Сережей делают уроки. Павел Михайлович читает газету. Ирина Сергеевна гладит белье. Неожиданно Вадим дернул Сережу за рукав и глазами указал на Люду, которая, примостившись на диване, с увлечением читала какую-то книгу.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда. Чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет?
2: А вот просто обращаешь вот на себя внимание своим кривлянием.
4: И правда, Люда, ты что-то странно ведешь себя?
5: Да, Людочка.
3: Да я язык, жестов учу.
2: А, ты так, который глухонемые понимают?
3: Вот именно.
1: А зачем тебе это? У тебя что, глухонемая подружка завелась?
3: Нет, пока нет. Когда-нибудь, может, и будет.
5: Ну, а почему же, доченька, ты заинтересовалась языком жестов?
3: А прошлого воскресенья, мама, когда мы были в молитвом доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
5: Прекрасное решение, Людочка.
4: Да, очень хорошее.
2: А покажи-ка, что Иисус любит тебя. И Иисус умер за тебя.
3: Я не научилась еще этому. Но вот так показывают. Я девочка, ты мальчик, и мы школьники.
4: Интересно. Ты уже многому научилась.
5: Молодец.
4: И кто бы мог поверить, что наша тихая Люда найдет свой труд, призвание в мире тишины, а?
5: Слава Господу.
3: Я однажды видела, как одна сестра пела на языке жестов. Это было довольно красиво.
2: Научи Люда и нас.
3: Дайте мне хоть самой сперва научиться.
1: Вот было бы здорово, если бы все умели выражаться на языке жестов. Все бы понимали друг друга.
5: Да.
1: И никаких языковых проблем не было бы.
5: Это правильно.
4: Да. А знаете, что вообще многие люди без жестикуляции не могут объясниться друг с другом?
5: И правда. Вы слышали о грузине, у которого прохожий спросил дорогу?
4: Я так не.
5: Так вот, он под мышкой держал большой арбуз, этот грузин. Когда прохожий у него спросил дорогу, он и говорит: подержи-ка арбуз, а то я не смогу объяснить тебе. Потом он энергично начал размахивать и жестикулировать. И одновременно все лопотал.
4: А этот с арбузом ушел, нет?
5: Тот держал и слушал. Ну, наконец, грузин решил, что все объяснил, схватил арбуз и продолжил свой путь. То есть он не мог, руки были заняты, он не мог объяснить дорогу прохожему. Ну, да.
4: А без арбуза руки свободны были,
5: да.
4: Понятно.
3: Вот о дороге и я хочу рассказать. О дороге к Иисусу.
5: Пусть Господь поможет тебе в этом, доченька.
4: Это очень хорошее дело.
5: И представьте, какая радость для глухонемых общение с другим человеком. Уже просто то, что можно высказать свое мнение и узнать мнение другого человека. Это же большая радость, правда?
4: Да, да, ведь сколько преград стоит между людьми в жизни.
5: Ой.
4: И эти преграды не только глухота, слепота или другие физические недостатки. Так много других барьеров между людьми, которые еще выше, чем глухота.
1: Вот именно. Вот, например, разные предубеждения, подозрения и неправильные отношения и так далее.
5: Да.
2: Вот это как раз то, что выводит меня из себя. В другой раз хотелось бы динамитом взорвать все эти подозрения.
4: Знаешь, Сережа, такое желание появляется, когда встречаешься со всякими разными искажениями и небылицами. Но и другое знать, что гнев и ярость тоже не помогут и ничего хорошего не принесут.
5: Да, мало что дадут.
4: Гневаясь, только навредишь, но не победишь.
1: Мудрый привлекает души, написано в Библии.
4: Вот именно.
5: Да, чтобы разбить эти преграды, барьеры. Нужна любовь, Сережа. Без любви неразумно идти другого переубеждать, доказывать что-то.
1: Помните, как в одной мудрой сказке солнышко быстрее сняло шубу у человека, чем ветер? Солнышко стало припекать, и все, и человек сразу снял. А ветер трепал-трепал и ничего не добился.
5: Да. Помните, как дедушка рассказывал нам эту сказку?
2: Ага.
5: У человека есть такая верная интуиция. Он различает, желает ли другой только повернуть его на свою сторону, или он по-настоящему заинтересован, что с ним происходит.
4: И любовь также изобретательна. Mm. Она находит способ, как донести другому в сердце эту весть.
5: Да, столько путей разных находит. Я помню, как один молодой человек свидетельствовал на собрании. Он рассказал, что на него сильнее всего повлияло то повествование в Библии, где говорится о пути Иисуса в Эммаус. Помните, как Иисус разговаривал по дороге в Эммаус с опечаленными учениками?
4: Помним, помним это
2: сразу. Помним.
5: Да, так вот этот молодой человек сказал, что ему особенно понравилось вот именно то, что Иисус не навязывался к ним и никак не напрашивался в их дом. Но они сами попросили его войти. И там, дома, когда он преломлял с ними хлеб, глаза их открылись, и они узнали Иисуса. Вот этот тонкий, чуткий подход Иисуса победил сердце молодого человека.
4: А нам вот все время старается убить голову, что кто-то насильно старается нас убедить в своей идеологии. Неудивительно, что этот молодой человек был в таком восхищении, такой чуткости.
5: Да, так редко встречается чуткость.
4: Конечно.
5: Он сказал, что такая вера и такая идеология, которая включает в себя ненавязчивость, должна включать в себя также истину. И, по-моему, он прав.
1: По-моему, тоже.
4: Да, он в этом был прав. Во лжи всегда есть элементы насилия, а истина может и уступить. Она ничего не теряет. Сущность ее остается без изменения.
1: Наверное, поэтому в Библии говорится о Божьей истине, что она до облаков и стоит, как горы.
4: Верно, она не поколеблется, хотя бы даже горы потряслись. От истины можно убегать, можно восставать против нее, пытаться сдвинуть ее со своего места, но истина, несмотря ни на что, стоит непоколебимо и в конце концов достигнет каждого из нас.
5: Да.
4: Если не сейчас, то в конце нашей жизни, когда мы предстанем лицом к лицу с Богом, потом не будет никакой возможности оправданий, объяснений или уверений.
2: Да, ужас один, какой страшный день.
4: Действительно, это будет ужасный день. Поэтому мы и нуждаемся в защите Христа и в Его искуплении. И поэтому об этом нужно говорить всем тем, кто ничего не слышал и не знает об искуплении и о спасении.
5: Да, и поэтому нам, детям Божьим, нужно исполниться любовью Божией ко всем людям, проявлять заботу о них.
2: А что, если в другой раз не хочется о других заботиться, а о себе и то не хватает, о сил заботиться?
4: А тут еще надо и о других, да, Сережа?
2: Да.
5: Вот. Такие мы и есть. Так мало заботимся о других и о небесных делах. Это временное полностью захватывает нас. Человек такой. Поэтому мы не способны сами любить. Только тогда, когда Дух Святой наполняет нас, тогда мы воистину любим. Настоящей любовью.
2: Я во всяком случае хотела бы, чтобы Дух Святой исполнил меня Божьей любовью.
4: Если ты, Людочка, желаешь этого от всего сердца, то Бог исполнит это твое доброе желание. Так Господь обещал. Обетование его всегда в силе.
1: Да.

0: преодоление разных барьеров, которые имеются между людьми, нелегко. Человек, имеющий слух, не может словесно общаться с глухим человеком. Так же, как слепому, невозможно показать ничего, что требует чувства зрения. Есть барьер, который препятствует восприятию. Но если у тебя есть воистину искреннее желание передать такому человеку то, что у тебя на сердце, ты не можешь остановиться перед этим препятствием. Ты найдешь путь. Истинная любовь к ближнему находит путь, находит выход. Преодоление барьеров часто требует большого усердия и отдачи достижению цели. Это мы смогли заметить сегодня и на примере тихой, но настойчивой Людой Каратаевой.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда. Чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
3: А прошлым воскресеньем, когда мы были в молитвенном доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
4: Прекрасное решение, Людочка.
5: Да, очень хорошее.
0: Существует много барьеров, перекрытых путей, которые мы встречаем в нашем свидетельстве о Христе. Эти барьеры бывают разные в разных странах, они разные в разных культурах. Игнорировать эти проблемы мы не можем, если мы хотим иметь успех в передаче другим благой вести о Христе. Помните, что с Богом невозможное превратится в возможное. Божье Слово, благая весть, предназначена для достижения всех людей, где бы они ни жили. Сам Иисус сказал, и это Евангелие будет проповедано во всей вселенной, как свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И Слово Божье истинно. Это провозглашение совершится, так как для Бога не существует препятствий. Но чем больше мы знаем о сущности существующих барьеров и препятствий в сердцах тех, кто не верит, тем лучше мы сможем их преодолеть. Сегодня в сердцах людей есть глубокое желание найти свою собственную, подлинную личность. Англичанин не желает, чтобы его называли немцем. Американец не хочет, чтобы его называли французом. Русский не хочет, чтобы его называли китайцем. И африканец не признает для себя ни одного из вышеупомянутых названий. Везде человек гордится тем, что есть. И это совершенно нормально. И истинные христиане, те, которые любят Бога и Его Слово, должны видеть людей так, как Бог их видит. Божья любовь покрывает всех. Бог так возлюбил весь мир, все нации, расы, народности, каждого человека, независимо от языка и цвета кожи, что отдал на распятие Сына Своего Иисуса Христа ради каждого из нас. В библейские времена израильская страна занимала центральное место в мире, потому что она была на перекрестке всех связей. Все торговые маршруты проходили через Израиль. И когда Бог послал Своего Сына в мир, Он послал Его в Израиль, что значило, что Иисус был послан для всего мира. Таким путем Евангелие стало достижимым для всех народов. Все народы были всегда одинаково ценными в Божьих глазах. Тот Бог, который простил мне мои грехи и омыл их прочь, Он тот же Бог, который простил тебе, дорогой брат и сестра, твои грехи. Бог, который спас меня, финна, также спас тебя, русского, поляка, болгарина, какой бы ты национальности ни был. Правда, мы во многом отличаемся друг от друга. Наши вкусовые привычки разные, Наш родной язык разный. Мы даже одеваемся по-разному. Но Христос делает нас, верующих в Него, едиными. Божий Святой Дух объединяет нас. В некоторых странах мира люди берут себе новое христианское имя, когда обращаются в христианство. Однако каждый человек понимает, что не имя изменяет жизнь. Христос не послал нас изменять через свое свидетельство имена людей или их привычки, или обряды. Он послал нас делиться с людьми нашей Христовой жизнью и верой, чтобы их жизнь могла измениться, чтобы они освободились от греха, перестали служить дьяволу и стали служить Богу, своему Творцу. Тот же Дух, который привел Филиппа в Африку, привел Павла в Европу. Тот же Дух, который снизошел на учеников в день Пятидесятницы. Тот же, который снизошел в доме Корнилия. Если мы воистину всем своим существом осознаем, что Бог любит одинаково каждого человека, то наше сердце исполнится состраданием ко всем людям, любовью ко всем народностям. Мы будем способны преодолеть все барьеры, расовые и языковые, чтобы донести до них весть о Спасителе Христе. И тогда Бог сможет употребить нас не только дома среди своего народа и своей культуры, но и далеко среди других народностей и других культур. Кроме национальных и культурных барьеров, есть и другие барьеры, о которых упомянули сегодня Павел Михайлович и Вадим Каратаевы. В мире много разных религий. В некоторых странах каждая отдельная племя или область имеет свою религию или даже несколько религий. Мертвая религия — это одно большое препятствие в сердцах людей. Она препятствует людям приходить ко Христу. Люди часто говорят: «Я не могу оставить отцовскую религию. Я хочу быть верным традициям родителей». Да, может быть, сердце твое и ум наполнены идеалами, мнениями, учениями, которые переданы тебе с самого детского возраста, но которые противостоят призыву Христа в твоей жизни. Некоторые говорят, что христианство — это религия западного мира, религия имущих. Что делать, когда такой барьер стоит перед тобой? Знай, Божья сила выше всех других сил. Она сильнее любой религии и больше всех традиций и идеалов. Поэтому последуй Христу, дай людям увидеть ту перемену, которую в твоей жизни произвел Бог. Расскажи им, что библейский Бог любит их. Скажи, что это не твои слова, это само Слово Божие так говорит. Не спорь и не ссорься с теми, кто противится твоему свидетельству. Спор — это оружие слабых. Слово Божие не нуждается в том, чтобы о нем спорили. Вспомни случай апостола Павла. Он был последователь отцовской религии. Он всем сердцем был предан традициям своей семьи. В своей ревности он дошел до исступления, начал бросать в тюрьмы всех, кто провозглашали имя Иисуса — мужчин, женщин, детей, всех. Для Павла, прежде чем он обратился ко Христу, христианство было врагом его культуры и учения его лидеров. И все-таки, когда этот человек встретился со Христом, он был готов забыть все то, во что он так ревностно раньше верил, и стал верным свидетелем Христа. Никто не заставлял Павла так поступить. Это было естественным последствием встречи с живым Сыном Божиим Иисусом Христом. Не существует такого барьера, которого Евангелие не способно было бы разбить. Поэтому будь мужествен и непоколебим. Богу все возможно. Только не скрывай Христа от других. Христос в тебе, Божья сила и Божий путь для спасения других людей. Затем есть два рода языковых барьеров. Ты, конечно, знаешь свой народ лучше всего. Владеешь языком своего народа. Тебе легко быть свидетелем дома, в родной местности. Однако, многие верующие изучают новый язык, чтобы понести весть о Христе другим народностям. Сам апостол Павел хорошо владел родным еврейским языком и также иностранным, греческим языком и, возможно, и другими языками. Бог может вложить в твое сердце желание выучить какой-нибудь другой язык, чтобы доступнее рассказать какой-то народности евангельскую весть. Если это случится, то будь послушен голосу Божьему. Исполнение Божьего плана принесет в твою жизнь и через тебя в жизнь других такое благословение, которого ты даже не мог представить себе возможным. Но в мире есть еще другой языковой барьер. 2/3 населения мира не умеет читать. Неграмотность — серьезная проблема. Библия переведена более чем на 1000 языков. Но 66% мирового населения не способны читать ее. Как преодолеть такой высокий барьер? Бог дал нам ответ на этот вопрос через личный пример Иисуса Христа. Когда Господь говорил с образованными фарисеями, Он ссылался на написанное слово. «Не читали ли вы?» — говорил Он часто. Но когда Иисус говорил с простым народом, Он ссылался на знакомые всем явления в их ежедневной жизни. Например, Иисус сказал, что Бог проявляет о нас такую заботу, что даже ни один волос с нашей головы не упадет без Его ведома. Говоря о Божьем Царстве, Он привел примеры о сеятеле, о брачном пире, о потерянной монете. Его учение было таким доступным и понятным, что все охотно слушали Его. Если вы помните, в начале программы я сказал, что человек не может словесно общаться с глухим человеком. Но любовь всегда преодолевает все барьеры. Вы знаете, Бог сам должен был преодолеть величайший барьер 2000 лет назад. Барьер человеческой глухоты. Человечество не было больше в состоянии слушать голос Божий через пророков и Писания. Связь между небом и землей была полностью прервана. Великий барьер, барьер греха, делал невозможным общение человечества со своим Создателем. Что сделал Бог? Он в своей безмерной любви к нам спланировал путь, нашел выход. Бог решил послать своего Сына, часть своего естества, Иисуса Христа, на землю. Его Сын преодолеет этот барьер. Иисус покажет через свой личный пример, через свои слова, учения, чудеса, какова сущность Бога Отца, каково любящее сердце Божие, желающее помиловать и исцелить человека. Как вы думаете, поняли ли люди эту весть? Восприняли ли они Божьего посланника? Послушались ли они Его слов? Поверили ли они Ему? Нет. Библия рассказывает, что не поверили. Наоборот, они в ярости кричали прямо в лицо Божьему Сыну, называя Его лжецом. Вторую личность Триединого Бога они назвали одержимым бесами. Создателя Вселенной ударяли по лицу и плевали в него, и потом безжалостно распяли на кресте. Царь царей, Христос, дал себя в жертву за наши преступления. Пригвожденный ко Христу, Христос взял на себя то наказание, которое ты и я заслужили. Пролилась святая кровь Сына Божьего. Святые капли крови, стекавшие со креста. О чем они говорят? Они говорят о прощении, о помиловании. Они говорят о том, что Бог не осудит тебя. Он желает простить тебе. Он хочет омыть тебя этой искупительной кровью от твоих грехов. Поверь в эту жертву Иисуса Христа, как в единственное средство твоего примирения с Богом. Поверь в силу крови Иисуса Христа, и ты будешь спасен. Поверить — это одновременно и легко, и трудно. Легко, потому что ты можешь уверовать там, сейчас, где ты есть, у твоего радиоприемника. Трудно же в том смысле, что живая вера всегда требует конкретного действия, принятия решения стать последователем Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы Бог сам помог тебе принять это решение сейчас и поступить согласно этому решению.

На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск радиопередачи «Семья Каратаевых». Адрес нашей редакции: Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола: Иван Степанович Хаука. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Кто избран?» из книги Спёрджина «12 проповедей об избрании». На текст из первой книги Царств, 16 главы, 12 стиха. «И сказал Господь: «Встань, помажь его,

0: ибо это Он. Но вначале давайте вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Бог посылает Самуила в Вифлеем, чтобы отыскать человека, избранного Богом. Найти этого человека было бы чрезвычайно трудно, если бы сам Бог не сопровождал Самуила и не указал ясно на избранного. Решения, принятые Богом вечности, сокрыты в разуме Бога, и нам не следует с излишним любопытством вторгаться туда, куда мудрость закрыла путь. Мы проповедуем Евангелие всякой твари под небом. Мы возвещаем обещания и угрозы Бога каждому грешнику и взываем: «Обратитесь ко Христу, и будете спасены все концы земли». Что касается нас самих, говорит Спержин, то мы можем узнать о своем призвании и избрании и начать делать их твердыми. У нас есть непоколебимая уверенность в своем избрании благодаря свидетельству Духа. Обратите ваше внимание на удивление, вызванное тем, что Бог избрал Давида, младшего, среди всех братьев, царем израильским. Отвергнутые люди нередко оказываются возлюбленными Господа. С еще большим сожалением мы вынуждены признать, что отец Давида также не видел в нем никаких достоинств. О несравненное всевластие Бога! Его пути неисследимы! Самые бедные, необразованные, ничтожные, незнатные, немудрые, уничиженные, ничего не значащие люди — это люди, которых избирает Бог, чтобы посрамить значащее, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Меня поражает тот факт, что когда Давид был помазан на царство, то больше всех были удивлены не пророк Самуил, не его отец и не его братья, а сам Давид. Все свидетели помазания смотрели на Давида как на чудо, да и он сам именно так смотрел на себя. Он в одиночестве общался с Богом в тени ветвистых деревьев, воспевал хвалу Яхве в уединенном месте, где пас скот. У водопоя он играл на своей псалтире, и скалы отзывались эхом на его хвалебные песни, но ему и в голову не приходило, что он будет царем. Так что, дорогой друг, вы можете истинно быть Детем Божьим, но еще оставаться в неведении о высоком звании, которое Бог определил вам. Ваша вера возложила дрожащую руку на голову Иисусу, и вы верите, что прощены. Но вам еще неведомы честь и величие, которыми вера наделяет каждого наследника небес. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вы оправданы верой, и вы в мире с Богом. И не знаете ли вы, что кого оправдал, тех и прославил? Вы, несомненно, будете прославлены. И знаете, почему вы можете быть уверены в этом? Потому что вы избраны по определению Бога Отца при освящении от Духа. Да, трепещущий человек, Бог думал о тебе еще тогда, когда звезды не начали излучать свой свет в бесконечной тьме. Господь Иисус записал твое имя в своем сердце и на своих ладонях, прежде чем были распростерты небеса. Давид был вполне удовлетворен единственным слушателем, Богом, и не жаждал аплодисментов людей. Как высоко он восходил и как низко склонялся перед своим Богом. Он ощущал себя глубоко обязанным тому, кто дал ему все — и спасение, и славу, и силу. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: У нас бы сложилось совершенно неверное мнение о Давиде, если бы мы не обратили внимания на некоторые другие его качества. У него было святое сердце. В том же 22-м псалме он говорит: «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Давид не любил беззаконие, и идолопоклонство было чуждо ему. «Говорящий ложь не останется перед глазами моими», — утверждал он. Он любил людей Божьих и говорил о них так: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Душе Давида была приятна святость, которую Бог хотел видеть в людях. Он любил заповеди Божьи, потому что они святы. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Однажды Давид совершил тяжкий грех, но это было исключением из правил, а его главным правилом была святость. Лучшие люди все равно люди, и поэтому они спотыкаются. Но как горько Давид оплакивал свой грех до самой смерти. Посмотрите также, какое храброе сердце билось в его груди. Найдете ли вы более мужественного человека, чем Давид? «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Именно этот Давид, когда дрожащее от страха воинство израильское не решалось начинать бой, вступает в единоборство с самоуверенным филистимлянином и избавляет от врага весь народ. Прислушайтесь к голосу доблестного подростка. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Таким смелым Давид был почти всегда. Бывало, что, подобно сынам Ефремовым, он бежал с поля битвы. Вспомните, например, как он притворился безумным перед Анхусом. Но в других ситуациях его душа восставала против врагов Господа, и хотя вражеское воинство окружало его, он не трусил. Даже если битва усиливалась против него, он оставался непоколебим, ибо носил броню безупречной храбрости. Он прямо говорит об этом в Псалме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Я также хочу напомнить вам, что у него было благодарное сердце, довольное тем, что посылал Господь. Вот как сам Давид выражает это: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». У него было все, что только могло желать его сердце. Я уверен, дорогие друзья, что многие из вас могут смиренно сказать о том, что у вас такое же сердце. О, если бы я мог без тени лицемерия сказать: «Да, Господь, я вполне доволен тем, как Ты устраиваешь мою жизнь. Какова бы ни была Твоя воля, она будет моей волей». Далее вы должны обратить внимание на постоянство сердца Давида. Он говорит: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Он был не из тех, кто, выйдя в путь, поворачивал назад перед первым же препятствием. Он не был похож на Димаса, который с готовностью оставил веру ради приобретения благ этого мира. Все дни жизни своей Давид ходил путем Божьим и до конца остался Божьим слугой. Благодаря таким признакам, о которых я говорил, мы можем узнать о своем избрании. Я бы хотел, чтобы Бог пробудил тех, кто не сомневается в своем избрании, смиренно проверить, есть ли в их сердце признаки избрания, о которых говорит Писание. Некоторые богословы утверждают, что мы никогда не должны подвергать сомнению свое спасение. Возлюбленные, мы никогда не должны подвергать сомнению Бога, но я склонен думать, что ни один человек, свято бодрствующий и горячо желающий быть принятым Богом в последний день, не может избежать сомнений в своем спасении, которые время от времени проникают в его душу. Я редко сомневаюсь в собственном спасении, но я часто задаю себе вопрос, есть ли в моей уверенности в спасении твердое основание. Если бы я боялся задавать себе этот вопрос, если бы я боялся возвращаться к основам и проверять себя от и до, если бы я всегда шел только вперед в слепой уверенности и никогда не испытывал себя, в вере я или нет, то, скорее всего, это было бы знаком того, что я обманываюсь и иду на поводу у заблуждения. Я потрудился проповедовать вам преимущество сильной веры. Я призывал вас стремиться к полной уверенности в спасении, но да не скажут мои уста никогда и слово против святого исследования себя, которое как раз и отличает самоуверенность от уверенности в своем спасении. Будьте уверены, что проповедь одних только обещаний, без заповедей, приведет людей Божьих к насыщению и послеобеденному сну. Временами нам нужны не обещания, а проникновенный, горячий призыв к самоисследованию. И хотя он может прийтись нам не по нраву, он тем не менее принесет духовное благо нашим душам, которым не помогли успокоительные и утешительные слова. Испытывайте себя, дорогие друзья. Я не призываю вас проверять, совершенны ли ваши сердца, так как ясно, что это не так. Я не спрашиваю вас, сбиваетесь ли вы иногда с пути, потому что все склонны к этому. Я задаю вам другие вопросы. Положились ли вы полностью на Иисуса Христа? Верующее ли у вас сердце? Размышляет ли ваше сердце о небесном? Приятны ли ему подобные размышления? Смиренно ли у вас сердце? Охотно ли вы воздаете за все славу Божьей благодати? Святое ли у вас сердце? Жаждете ли вы святости? Любите ли вы святость? Храброе ли ваше сердце ради Бога? Возносит ли ваше сердце хвалу Богу? Благодарное ли у вас сердце? Сосредоточено ли оно на Боге, не желая покидать его? Если все это так, то у вас есть верные признаки избрания. Исследуйте себя и почаще повторяйте молитву: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И позвольте мне призвать вас попросить Бога о том, чтобы Он разорвал в клочья вашу уверенность, если эта уверенность ложная. Я часто прошу Бога, склонившись на колени, открыть мне мое истинное положение. И если я заблуждаюсь, обманываю себя и других, молю Его сорвать повязку с моих глаз, не давать мне никакого бальзама для раненного сердца, если это не бальзам Галаада, и не давать мне покоя, пока я по-настоящему не положусь на Иисуса Христа. Не пожалейте сил для исследования своего сердца. Обратимся к третьей, на мой взгляд, очень интересной мысли. Мы поговорим о проявлении, или о том, как избрание становится очевидным для нас и для окружающих. Мы не можем увидеть сердце своих ближних, и поэтому сердце не поможет нам отличить избранных Божьих. Избрание проявляется в словах и делах. Первым явным свидетельством избрания для Давида и других людей стало помазание. Самуил взял рог с елеем и вылил его на Давида. Не думаю, что и Иессей до конца понимал значение этого действия. Я также считаю, что его семеро братьев тоже не понимали, что происходит, а иначе кто-нибудь обязательно рассказал бы об этом Саулу. Джон Трапп говорит, что семеро могут сохранить секрет, когда шестеро не знают, что это секрет. Мне кажется, что хотя все семеро видели помазание Давида, они просто не могли поверить, что такой никчемный человек, как Давид, действительно будет царем. Они смотрели на символ, не понимая его подлинной сути. Но Давид понимал, он знал, что должен будет стать царем, хотя и пальцем не пошевелил, чтобы приобрести престол. Возлюбленные, есть время, когда Господь помазывает своих людей. Человек уверовал, но, возможно, пройдет какое-то время между уверованием и осознанным помазанием. И вот Господь вдруг просвещает его сердце, и он начинает более отчетливо понимать Божьи истины. Святой Дух нисходит на него, запечатлевая своей силой, и с этого дня он радуется, зная, что в нем живет Дух и что он отделен для Бога. Я молюсь о том, чтобы те из вас, кто недавно обратился, могли быть запечатлены отныне и вовеки. Уже спасенные благодатью, вы начнете с этого момента ощущать ее силу, которая делает верующего человека господином этого мира. Если вы помазаны, значит, можете почувствовать, как королевская кровь течет в ваших жилах. Вы еще не знаете о своем царском достоинстве, но если Дух Божий снизойдет на вас в полной мере, вы узнаете о нем и будете вести себя подобно царям, властвуя над врожденными грехами и пользуясь царственным священством, которым вас наделил Господь. Это внутреннее запечатление может быть узнано верующим. Однако немногие могут заметить его в вас, поэтому не думайте, что оно будет очевидным для всех. Ибо только для вас помазание является неопровержимым доказательством того, что вы избраны Богом. Однако избрание проявляется и в другом. Вспомним Давида. Он стал доблестным человеком, способным на подвиги. Слуга Саула похвалил его такими словами: «Я видел человека храброго и воинственного». Ваше избрание станет явным благодаря тому, что вы будете делать то, на что не способны другие люди. Избранная душа, исполненная Духом Святым, на вопрос «что ты можешь, чего не могут другие?» отвечает без гордости: «многое из того, что другие не делают и не могут сделать, я могу сделать с легкостью в укрепляющем меня Христе». Теперь, дорогие друзья, вы можете пройти сквозь все ловушки традиций, победить льва мирской суеты, проявить невиданное терпение во время испытаний, без колебаний простить своего злейшего врага, служить Богу делами веры, отдать свое доброе имя на поругание, если это возвысит Христа. Вы сможете броситься в жаркое сражение с уверенностью в победе, зная, что с вами Бог, или с готовностью пойти на страдания, потому что Господь дает вам силы ради Него перенести все скорби и мучения. Лучше всего ближние могут узнать о вашем избрании, увидев ваши доблестные дела. Кроме того, Давид был рассудителен. Слуга Саула сказал, что он видел человека разумного в речах. «Такими будете и вы, когда мудрость Духа Божьего почиет на вас, как на избранных. Вы не станете спешить, потому что ничего этим не приобретете. Вы не будете беспокоиться, потому что вам нечего терять. У вас есть Бог, а значит, у вас есть все». Вы не можете потерять Бога, поэтому вы не можете ничего потерять. А поскольку вы никуда не спешите, у вас есть время все взвесить и обдумать. Ваша жизнь не будет беспорядочным блужданием. Вы не будете впадать то в одно заблуждение, то в другое, потому что вы будете все приносить в молитве Богу. Вы обратитесь за советом к Слову, и Господь будет направлять ваше сердце. Если вы живете рядом с Богом, то в момент выбора вы будете знать, на какую дорогу свернуть. Вы услышите голос: «Вот путь, иди по нему». Вы узнаете, что значит, столкнувшись с неразрешимыми с человеческой точки зрения проблемами, пасть ниц и ожидать, пока всемогущая рука Бога придет вам на выручку. Вы будете научены божественным истинам, и вам будет дана смелость учить им других. И таким образом ваше избрание каждый день будет становиться очевидным для ваших ближних. Запомните также, что одно из свидетельств, которое сделает для окружающих явным ваше избрание, если вы действительно помазаны, как Давид, состоит в том, что вы обязательно вступите в конфликт с Саулом. Невозможно, чтобы избранные Богом всегда жили в мире с наследниками ада. Положивший вражду между семенем жены и семенем змея проследит за тем, чтобы эта вражда никогда не угасла. Первые два человека, рожденные от женщины, были врагами друг другу. Именно по этой причине, и пока Христос не вернется, эта вражда будет существовать. Вы можете нравиться Саулу некоторое время, если вы хорошо играете, и можете прогнать его тоску. Но как только он узнает, что вы были помазаны на царство, он сразу же бросит в вас свое копье. Миру нравятся некоторые проповедники и некоторые христиане, потому что они очень похожи на мирских людей. Но как только мир обнаруживает, что эти люди другие, не такие, как все, не от мира сего, то он не может сдержать свою ненависть, и он ненавидит их. Неужели вы рассчитываете на добрые отношения мира? Тогда вам придется льстить ему, преклоняться и присмыкаться пред ним, прислуживать ему, а в награду вы получите вечную смерть. Но если вы готовы разделить жребий с Иисусом и выйти вместе с ним за стан, показать, что вы не от мира сего, потому что Бог избрал вас из этого мира, тогда ждите жестокого обращения, клеветы, насмешек, презрения. Ваша награда будет вам дана, когда вернется Господь. И эта награда будет больше, чем все то, что пришлось претерпеть в земной жизни. Я думаю, что никогда не было так ясно, что Давид является избранником Божьим, как в то время, когда он стал изгоем. Он никогда не выглядел более великим человеком, чем в то время, когда ходил тропами диких коз в пустыне Эн-Гадди, когда он уходил от Саула в пустыню и, стоя ночью над спящим врагом, говорил: «Я не трону его, потому что он помазанник Божий». И совсем немного мы узнаем о грехах и проступках Давида в этот период. Весь народ израильский видел в гонимом Давиде избранного Богом, ибо избранный людьми не мог с ним справиться. Я уверен, что самые счастливые и радостные дни для людей Божьих наступают тогда, когда они становятся изгоями общества, когда их изгоняют из синагог, когда убивающие их думают, что тем служит Богу. Самые лучшие примеры христианского благочестия мы находим во времена преследований и мученической гибели верующих. В Шотландии много святых. Но никогда в этой стране не жили такие великие святые, как во времена ковенантеров. В Англии было много мудрых христиан, учивших слову, но век пуритан стал золотым веком английской христианской литературы. Будьте уверены, что в вашей жизни будет много дней, когда вам покажется, что небо опускается на землю. Но время преследований и отверженности будет тем временем, когда Иисус Христос больше всего будет открывать вам себя. Приняли ли вы твердое решение не уподобляться этому миру? Готовы ли вы вместе со Христом быть в самом жарком месте сражения и плыть, подобно форели, против течения? Будете ли вы стоять прямо, подобно святым юношам времен Навуходоносора? Повторите ли вы вслед за апостолами: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком»? Отбросили ли вы страх перед человеком? Взяли ли вы свой крест, чтобы нести его как свое самое лучшее и драгоценное украшение? Если да, то в вашей жизни появились самые убедительные доказательства того, что вы избраны из мира, потому что вы живете, как люди, не от мира сего. И в заключение вспомним о том, что после окончания всех сражений Давид был коронован. Весь Израиль и вся Иудея послали за Давидом, чтобы сделать его царем. Под звук труб, возгласы почтения и песни радости Давид, избранный Богом, был признан всем израильским обществом. На его голову был возложен венец, царская мантия легла на его плечи. Он подписывал указы, и его слово было законом от Дана до Версавии. Грядет день, когда так произойдет и с самыми незаметными и уничиженными избранными Богом людьми. Верно сказал апостол: «Еще не открылось. Мы еще не видим, только вера помогает нам чувствовать приближение этого дня». На нашу голову еще будет возложен венец, ибо мы будем царствовать вместе с Иисусом Христом. Даже эта земля, презирающая нас, еще увидит нас царями, властвующими рядом с Ним. Мы еще облачимся в царственную багряницу, от реки и до края земли святые будут править в новом царстве. Когда Господь придет судить людей, мы будем судить ангелов, будем выносить вердикты и будем подтверждать возгласом «Аминь» все его решения. Даже на небе ангелы будут нашими слугами, ибо они служащие духи, посылаемые для тех, кто наследует спасение. Мы будем восседать на престолах. О, христианин, ты даже не представляешь, какая роскошь будет окружать тебя. У тебя есть какое-то неясное представление о славе и достоинстве Спасителя. Но не забыл ли ты, что все это принадлежит тебе? Мы станем подобными Ему, когда увидим Его, каков Он есть. Отче, молю, чтобы те, которых Ты дал мне, были там, где и я. Вы будете обитать там, где обитает ваш Спаситель. Вы будете взирать на Его славу, и вы разделите ее с Ним. Чего же нам бояться? Отчего же нам унывать, даже встречаясь с трудностями в этой жизни? Мужайтесь! Один час, проведенный с Богом, восполнит все страдания. Один взгляд на Него, и что тогда будут значить преследования и гонения? Вас называют обидными именами, злые слова бросают в ваш адрес. Но вспомните ли вы о них, когда услышите «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира». Тогда мирской шум покажется писком среди славных громовых раскатов радостных ангельских возгласов, и свист врага потонет в приветственных словах Спасителя. Ободренные напоминанием о награде, стремитесь вперед. Каждый, кто отречется от всего ради Христа, будет обладать большим богатством, чем все египетские сокровища вместе взятые. Будьте верны Ему до смерти, и Он даст вам венец жизни. Да даст Бог, чтобы все мы оказались среди избранных по благодати, чтобы никто не был изгнан вон. И да будет ему слава и хвала во веки веков. Аминь.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Кто избран?» «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на веревке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда все вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Это будет не труднее, чем на тренировке. Только сейчас ты будешь прыгать по-настоящему с высоты 3000 футов. После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует и не забудь сосчитать до 5, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы?
1: Нет.
0: Ну все, пора прыгать. Открыть дверь!
2: Я готова!
0: Стой! Пошла!
3: Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надежную опору и смогла выстоять. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Вики Бейкер.
4: Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов Колорадо, в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полета, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолета и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей.
2: Ой. Надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу.
5: Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию.
2: Да ты серьезно? Как в цирке воздушные гимнасты?
5: Да, публика будет в шоке.
2: Ты что, прямо здесь, в Денвере?
5: Ну, конечно. Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать?
2: Ай, ну это очень опасный номер. Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться.
6: Привет, как у тебя дела?
4: На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоем на кухне.
7: Ну, как тебе трапеция?
4: Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить его только когда мне исполнилось 10.
7: О, и ты смогла научиться ездить на нем?
4: Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моем падении. Но я все-таки научилась.
7: Да на нем нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции.
4: Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри.
7: Правда?
4: Да.
7: Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажере.
4: На каком тренажере?
7: Послезавтра мы узнаем об этом. Они с женой использовали его в своем номере в цирке.
4: Неужели? Это будет здорово! Я не могу дождаться!
7: Я не могу, я с этим...
8: Так все, ребята, все.
9: Путается у меня в ногах.
8: Я говорю, тихо. Кто следующий? Вики, ты?
2: Да, конечно.
8: И запомните, самое главное, согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест.
7: Ну,
8: да, так, хорошо,
7: ну,
8: молодцы,
7: понятно.
8: Ребята,
7: а
8: молодцы.
2: Как здорово.
8: Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею.
7: Трудно работать в цирке, Боб.
10: Ну еще бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому.
4: Но все это больше похоже на развлечение, чем на работу.
8: Нет, это не развлечение. В цирке много тяжелого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня.
4: Мы с Гарри встречались несколько месяцев. говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей.
8: Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно?
4: Да, и не забывать про согласованность действий.
8: Правильно.
4: Как все это интересно.
8: Но вам придется выполнять много черной работы, терпеть множество неудобств.
4: Но игра стоит свеч.
8: Все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела.
7: И где же мы будем выступать для начала?
8: Это будут небольшие представления на Среднем Западе.
4: Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось несладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать все оборудование. И это было обычным явлением.
7: Это просто конец.
4: Столько работы, тащить все сюда.
7: Ах, работа есть работа. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
4: Но я не думала, что придется быть грузчиком.
7: Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом.
4: А мне все равно. Я рада прежде всего тому, что кончились эти бесконечные тренировки, и мы уже выступаем перед публикой.
7: Смотри, как устланы трибуны.
4: Держу пари, сегодня будет много народу.
7: Волнуешься?
4: Пока нет. Но подождем до завтра.
7: Мне нужно будет спросить Тома, как расположить оборудование.
4: Смотри! Он едет на своем грузовике прямо сюда. Какие же мы с тобой болваны!
7: Нам нужно еще многому учиться.
4: На следующий день состоялось выступление. Наш номер был последним в программе. Под барабанную дробь в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили еще один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колесах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей.
1: Вики, какая у вас красивая свадьба.
4: Спасибо, Боб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке.
1: Да?
4: Да.
1: Но это было бы необычно. Почему вы отказались?
4: Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере.
7: И все равно они не знали, чего от нас ожидать.
1: Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да?
4: Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка.
1: Но при желании вы могли бы произнести клятву верности, раскачиваясь на трапеции.
4: К сожалению, наш дворик слишком мал для этого.
7: Да она уже его измеряла.
1: Да вы просто созданы друг для друга.
4: Следующие 2 года мы с Гарри провели во Флориде, каждый день репетируя номер с трапецией во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в 2,5 оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти всплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели.
7: Вики, у тебя диагноз паралич.
4: Паралич?
7: Врач сказал, что это неизлечимо.
4: Да что он, бог, что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился?
7: Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз.
4: Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующие годы и не имеем права нарушить обязательства.
7: Вики, мы должны победить эту болезнь.
4: Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере с трапецией и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах, надеясь, что если мысленно хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование.
6: Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга?
4: Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась с брусьев.
6: И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли?
4: Нет, доктор, совершенно ничего.
6: Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь.
4: Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной. Когда меня наконец выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшее.
7: Вики, ты хочешь что-нибудь поесть?
4: Нет. Гарри, я больше не хочу так жить.
7: Я ни в чем тебя не виню.
4: Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием. Головокружение и рвота. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить.
7: Да.
4: Ты сможешь помочь мне найти легкий способ уйти из жизни?
7: Но, Вики... Да, хорошо.
4: А что ты будешь делать после моей смерти?
7: Не знаю.
4: Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием. Я слышала, он отказался и от приема воды тоже.
7: Но умирать от жажды очень мучительно.
4: Тогда давай забудем об этом.
7: Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня есть идея. Мы можем поехать в горы, и я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунуть другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих.
4: Ты что? Тебя арестуют за это?
7: Я решил умереть вместе с тобой.
4: Ты уверен? уверен, Гарри?
7: Да.
4: И мы начали осуществлять наш план. Нашли укромное место. Гарри все подготовил. Затем мы сели и стали ждать. Но выхлопные газы расплавили пластиковый шланг, и нам не осталось ничего другого, как вернуться домой. Позже, на этой же неделе, я решила голодать, пока не умру. Я пила только воду, чтобы не мучиться от жажды. Я считала, что через 3 или 4 недели все будет кончено. Но через 6 недель голодовки мне стало очень плохо. А через 8,5 недель я больше не в силах была терпеть мучения.
7: Чем я могу тебе помочь?
4: Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг, и все получится.
7: Да, хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью.
4: Только не дай им себя отговорить.
7: Разумеется.
9: Алло! Барб, это Гарри! Да-да! Боб дома!
11: Да?
9: Ну, послушай, да-да, я звоню, чтобы сказать ему. Вики и я решили уйти из жизни вместе. Поэтому мы решили поехать в горы и умереть. Я просто хотел предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом.
7: Вики, давай поспешим, а то она может нам помешать.
4: Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барб вызвала ее. Гарри посадили на 10 дней в тюрьму, а меня закрыли на 6 недель в психушку. Однажды ночью я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые обратилась в молитве к Богу. Боже, существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким, здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже.
7: Как ты себя чувствуешь, Вики?
4: Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь?
7: Хорошо.
4: Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог.
7: Звучит очень смело.
4: Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудностей еще больше, чем у меня.
7: Вики, Понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы.
4: Я знаю. Я не была застрахована.
7: Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна.
4: Это были дни самых трудных испытаний. Я училась жить сама. Так, совсем одна, я прожила 2 года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которой я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому.
11: Не ожидали?
4: Нет, не ожидала. С вашим именем Мэй Лин думала увидеть изящную девушку с черными волосами.
11: С чего мы начнем?
4: Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать.
11: Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете?
4: Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен.
11: Я восхищаюсь вашим мужеством.
4: Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон. Потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию.
11: А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически?
4: Хорошая мысль. Спасибо за предложение.
11: Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него.
4: Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достают с религией. Помню, лет 15 назад... Да, 15. У меня было одно свидание. И парень пришел с Библией в руках.
11: Он явно перестарался.
4: Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше.
11: Иисус никому не навязывал веры. Он просто любил людей и этим помогал им прийти к Богу.
4: А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом?
11: Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое.
4: Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает?
11: Что?
4: Это означает, что я снова смогу прыгать.
11: Вы серьезно?
4: А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэй Лин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой в своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя 2 месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома.
11: Мне понравилась эта церковь. А тебе?
4: Мне тоже. Знаешь, Мэй Лин, я не думала, что Бог...

спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя: «Я разбита параличом, но откуда столько радости?» Всем этим я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной. Дорогие друзья, Он действительно существует. –

Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас? В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Слушая, что говорил Иисус о законе и пророках, его последователи, должно быть, уже предполагали, какую реакцию вызовет это учение. Они жили на территории Римской империи, а римляне проявляли терпимость к чужим религиям, только если эти чужие религии признавали Богом и римского кесаря. Если бы Иисус назвал себя еще одним путем к Богу, это не вызвало бы возражения римлян. Но учение, утверждающее, что Иисус – единственный путь, не могло не возбудить гнева империи. Иисус ясно сказал, что другого пути к Богу не существует. Однако Он не призывал к жестокому подавлению инаковерия. Иисус стремился учить истине. Когда истина обличает заблуждение, человек получает возможность сделать правильный выбор. Силой заставить людей веровать невозможно. Принуждение и физическое насилие идут вразрез со всем, чему учил Иисус. Тема нашей прошлой передачи – вечность.

вечная жизнь или вечное наказание. Иисус сказал Марфе, что Лазарю не нужно дожидаться конца времени, чтобы воскреснуть. Иисус и есть тот, кто дает жизнь, а потому он в любое время может вернуть Лазаря к жизни. Верила ли в это Марфа? Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Иоанна 11:27. Марфа не только верила Иисусу, она была убеждена в том, что Он Мессия, Сам Бог. И сказал: «Где вы положили Его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». И Иисус прослезился. Иоанна 11 глава, 34 и 35 стихи. Иисус горевал. Он испытывал человеческие чувства, хотя сам был безгрешен. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иоанна, 11 глава, с 36 по 38 стихи. В те дни у иудеев принято было помещать тело умершего в гробницу, которая была местом последнего упокоения для многих и многих поколений. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Иоанна, 11 глава, с 39 по 42 стихи. Иисус молился громко, чтобы собравшиеся услышали Его, поняли, что именно Бог совершает это чудо, и уверовали. Сказав это, Он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Иоанна, 11 глава, 43 и 44 стихи. Не было никакого сомнения, что Иисус совершил великое чудо. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит». С этого дня положили убить его. Иоанна, 11 глава, 45 по 48 стихи и 53 стих. Один раз Иисус рассказал о таком случае из жизни. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача,
и псы, приходя, лизали струпья его». Луки, 16 глава, с 19 по 21 стихи. «Но нищий умирает». «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». Луки, 16:22. Лоно Авраамова в данном контексте равнозначно небесам или раю. «Умер и богач, и похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, воззапив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Луки, 16 глава, с 22 по 24 стихи. Богач попал в ад не потому, что был богат, а потому, что не признавал Бога и жил на земле только для себя. Библия учит, что для того, кто попадет в ад, вечное наказание уже началось. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Луки, 16 глава, 25 и 26 стихи. Лишь во время своей земной жизни мог он заслужить милость Божию. Богач продолжал: «Тогда прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Луки, 16 глава, 27 и 28 стихи. Библия не дает повода считать, что в аду можно будет повеселиться с друзьями. Пребывающий в аду не пожелает попасть туда даже своим злейшим врагам. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Луки, 16 глава, с 29 по 31 стихи. А впереди торжественный въезд в Иерусалим и вербное воскресение. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите, и если кто скажет вам: что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот, на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. Марка, 11 глава, с 1 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – торжественная встреча и
предательство. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Марка 11:7. Все произошло так, как сказал Иисус. Он знал все, где был привязан этот осел, кому он принадлежал и что нужно было ответить. Ведь Иисус был Бог. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Марка, 11 глава, с 8 по 10 стихи. Слово «осанна» означает «спаси сейчас». Иерусалим встретил Иисуса чем-то вроде импровизированного римского парада, устраивавшегося обычно для встречи победителя. Люди аплодировали и славили Иисуса, надеясь, что он свергнет римских завоевателей. Сами того не сознавая, они исполнили пророчество, данное за 500 лет до этого. Пророк Захария написал, что именно так будут приветствовать Иисуса. «Ликуй от радости, чель Сиона, торжествуй, чель Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария 9:9. Это единственный случай, когда Иисус допустил такое поклонение по отношению к себе. На это у него была причина. Он подгонял тех, кто задумал уничтожить его. Ему нужно было, чтобы они поторопились осуществить свой план. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. Марка, 14 глава, 1 и 2 стихи. Религиозные же лидеры, замышлявшие погубить Иисуса, оказались в сложном положении. Они хотели избавиться от Иисуса, и случай был самый подходящий, но они боялись народного гнева. Накануне Пасхи в город собрались толпы народа, и многие с надеждой взирали на Иисуса, видя в нем избавителя от власти римлян. Но время шло, а он не объявлял себя царем, так что созданный воображением толпы образ героя быстро таял. Где же он был и чем занимался? И посылает 2 учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Марка, 14 глава, с 13 по 16 стихи. С точки зрения ликующей толпы, Иисусу было теперь самое время провозгласить себя истинным царем Израиля. Люди готовы были последовать за ним, но, когда настал вечер, он приходит с 12-ю,
И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Марка, 14 глава, 17 по 20 стихи. 3 года назад, избирая 12 учеников, Иисус знал, что один из них предаст его. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Торжественная встреча и предательство». По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». А за 1000 лет до этого царь Давид, рассказывая о том, как Христа предали, написал от лица Спасителя: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Псалом 40, стих 10. За 500 лет до этого о Мессии было написано: «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Захария 11:12. Предателем стал Иуда Искариот. Будучи казначеем учеников, он был еще и вором. По всей видимости, он лелеял честолюбивые замыслы и набивал свои карманы, пользуясь доверчивостью учеников. Однако Иисус знал об этом. Знал об этом и сатана. Он давно уже высмотрел слабое место в окружении Иисуса, поджидая, когда наступит его час, и надеясь победить обетованного Спасителя. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Иоанна, 13 глава, 27 и 28 стихи. И вот сатана понял, что время пришло. Иуда был готов. Сатана получил власть над ним, когда раздавали хлеб на пасхальной вечере. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Луки, 22 глава, 4 и 5 стихи. Эпизод с Иудой произошел посредине пасхальной трапезы. «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. Матфея 26:15. Иуда обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Луки 22:6. Когда предатель вышел, чтобы исполнить свой дьявольский план, Иисус продолжил трапезу. Она имела огромное значение. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Марка 14:22. То, что ученики ели, естественно, не было телом Иисуса в буквальном смысле. И все же он утверждал, что преломленный пасхальный хлеб представляет собой его тело. Должно быть, его слова очень озадачили учеников. Может быть, он сказал так, потому что недавно назвал себя хлебом жизни? И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя, нового завета,
за многих изливаемая, истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Марка, 14 глава, с 23 по 25 стихи. И снова сходная символика. Вскоре Иисусовой крови представляла пролиться ради многих людей. Позднее мы поймем значение этих его слов. «И воспев, пошли на гору Илионскую». Марка 14:26. На Пасху воспевали праздничную песнь, прославляющую Бога. Во-первых, воскресенье. Иисус въезжает в Иерусалим на осле. Толпа приветствует его возгласом «Осана». Во-вторых, четверг. Вечер Иисус со своими учениками празднует Пасху. Пропев гимн, они отправляются в Гефсиманский сад, расположенный у подножия Илионской горы. В-третьих, с понедельника до пятницы Иисус с учениками в Иерусалиме и его окрестностях, в Вифании. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь», и взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Марка, 14 глава, 32 по 36 стихи. «Ава» — это почтительное обращение к Отцу. Когда речь идет об Иисусе, то, подчеркивая Его божественность, важно не забывать, что Он был также и человеком. Ему не было чуждо страдания, Он понимал боль и мог ощущать ее. Будучи Богом, Иисус знал, какие мучения Ему предстоят, и это приводило Его в смятение. «Ава, Отче», — просил Он Бога, так как только Сын может просить Своего Отца: «Пожалуйста, найди другой путь». Но все же свою человеческую волю Иисус подчинил воле Своего Небесного Отца и молил Его: «Да будет воля Твоя». И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Марка, 14 глава, 43 и 44 стихи. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иоанна, 18 глава, с 4 по 5 стихи. Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Иоанна, 18, 5. В переводе ответ Иисуса звучит: «Это я». Но здесь следует иметь в виду, что в оригинале его слова звучат буквально как «я есмь», то есть «я сущий ныне Бог». А «сущий» — это имя Бога. И назывался так никто иной, как сам Бог. Какова же была реакция? И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. Иоанна,
18:6. Люди не просто пали на землю, они отступили и пали на землю. Эта мгновенная вспышка славы Иисуса отбросила и сбила их с ног. Когда же обескураженные враги Иисуса поднялись и отряхнулись, Он опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иоанна 18:4. Эти слова хорошо передают нам нерешительность и страх нападающих, ведь Иисус одним Своим словом поверг их на землю. Все это ничуть не походило на обычный арест. Замешательство людей усилилось, когда Иисус открыл, что Ему известен условный знак предателя. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Луки 22:48. И придя, тотчас подошел к Нему и говорит: «Рави, рави», и поцеловал Его. Марка 14:45. Это заставило других учеников очнуться. У Симона Петра был меч. А что случилось дальше, о том мы поговорим в нашей следующей передаче.

0: Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

Сегодня мы передадим интервью с барсуком, который расскажет о своих успехах в строительстве подземных многокомнатных квартир. А затем вы услышите несколько слов о животных чистоплотных.

0: Здравствуй, барсук.
1: Добрый день.
0: Барсук, знаешь что? Не мог бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям, как ты живешь и чем занимаешься? Это было бы очень интересно.
1: Ну что ж, хорошо. Во-первых, я чемпион мира среди зверей по копанию.
0: Почему?
1: Копанию земли. Я землекоп высшего разряда. Например, я могу закопаться в землю и полностью исчезнуть из вида за 90 секунд.
0: Такому большому парню, как ты, полностью закопаться за 90 секунд нелегко. Это действительно достижение.
1: Честь принадлежит моему создателю, давшему мне такие сильные мышцы ног и когти, пригодные для копания.
0: Это верно.
1: Во всяком случае, я люблю копать. И как раз для этого мой творец меня предназначил.
0: Понятно. Барсук, скажи, пожалуйста, несколько слов о том, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
1: Ну, это почти все знают. Мы, барсуки, выглядим как среднего размера собаки.
0: Только с очень короткими ножками.
1: Да, и на каждой лапе у нас изогнутые когти длиной 5 сантиметров. Вот.
0: Ух ты! А сколько ты весишь?
1: Мой вес 15 килограмм. А длина 90 сантиметров.
0: И еще у тебя есть коротенький хвостик.
1: Это точно.
0: А шуба у вас, у барсуков, серая?
1: Да, она выглядит серой. Но на самом деле мех состоит из черных и белых волосков.
0: Я вижу, у тебя есть 3 белых полосочки для украшения. Средняя полоска идет от носа, по лбу и по спине до самого хвоста, а 2 другие белые полоски на щеках.
1: Да, и ушки у меня тоже белые.
0: Верно. Так, значит, ты говоришь, барсуки всегда были известны как хорошие землекопы?
1: Да. Могу я сделать, например, себе подземный дом? И 20 комнат в доме том.
0: В твоей норе 20 комнат?
1: Да.
0: Ничего себе! Целый дворец! А сколько у тебя входов в твой подземный дом?
1: 43.
0: 43? Почему так много? Потому что ты любишь копать?
1: Нет, не только поэтому. Мне нравится иметь много дверей, потому что так пища приходит ко мне скорей.
0: Пища приходит? Какая пища?
1: Мыши, крысы, кроты.
0: Они спускаются через эти входы и оказываются в доме у землекопа-барсука?
1: Вот именно.
0: Скажи, барсук, а подземные воды не размывают твой дом?
1: Нет. Я, как опытный строитель, всегда устраиваю мой подземный дом под водоносным слоем, то есть под таким слоем грунта, который удерживает воду и через который влага не просачивается.
0: Ах, вот оно что!
1: Да, поэтому в моем жилище всегда сухо. Подземные дома и целые подземные городки барсуков устроены так добротно, что сохраняются в течение 100 лет. И если барсуки по каким-нибудь причинам покидают свои жилища, в них часто поселяются другие звери, например, лисы.
0: Интересно.
1: Прочны мои подземные строения. Они защищены от затопления.

0: Ты сказал, что у тебя 20 комнат под землей. Сколько же нужно труда, чтобы их время от времени убирать? Или ты не заботишься об этом?
1: Могу сказать, что мы с моей женой Барсучихой содержим наш подземный дворец в абсолютной чистоте.
0: Правда?
1: Да. Например, каждые несколько дней мы меняем постель. Старую мы вытаскиваем наружу и выбрасываем.
0: Серьезно? А что вам служит постелью?
1: Листья, трава, цветы, мох, солома.
0: И вы вытаскиваете старую постель и приносите новую каждую неделю?
1: Точно, каждую неделю.
0: Здорово! А как вы все это таскаете?
1: Дело привычное. Я зажимаю охапку листьев или соломы между моими передними лапами и подбородком и тащу ее, пятясь назад.

0: Погоди, ты тащишь все это, двигаясь задом наперед? А как же ты видишь, куда ты идешь?
1: Мой творец дал мне очень острое чувство осязания. Я могу переходить из одной комнаты в другую и выходить наружу, двигаясь задом наперед, и при том в темноте.
0: И ты никогда не путаешься?
1: Нет, я одинаково хорошо ориентируюсь, двигаясь вперед и задом наперед.
0: Я думаю, раз ты наводишь в своем доме образцовую чистоту и порядок, значит, ты животное, образцово-чистоплотное.
1: Очень даже чистоплотное.
0: Что же ты делаешь, чтобы содержать себя в чистоте?
1: Во-первых, я каждый день причесываюсь.
0: Причесываешься?
1: Да.
0: Пользуясь своими изогнутыми когтями в качестве расчески?
1: Верно. Они служат мне расческой. А иногда, чтобы лучше причесаться, я даже употребляю мои длинные зубы.
0: А еще ты, наверное, вылизываешь свою шкурку?
1: Обязательно. После того, как я ее причешу. Это делает ее чистой и гладкой.
0: Хорошо. Землекоп, а как ты чистишь свои грязные лапы и когти после работы?
1: Конечно, после копания они становятся очень грязными.
0: И как ты их чистишь?
1: Я даю грязи высохнуть, а потом когтями одной лапы счищаю ее с другой лапы. И так, пока всю грязь не счищу. Затем я еще вылизываю мои лапы и когти, и тогда они становятся совсем чистыми. Такими чистыми, как...
0: Как барсук.
1: Точно.
0: Барсук, расскажи, пожалуйста, подробнее, что ты ешь?
1: Пища моя такая. Ежевика, лягушки, дождевые черви, личинки, улитки, мышки, крысы, кроты, шмели.
0: Шмели?
1: Да, шмели. Они строят свои гнезда под землей, а я иногда их выкапываю.

0: И они тебя не жалят?
1: А я их укусов не боюсь, потому что мне дана создателем очень толстая шкура.
0: Как у медведя?
1: Вот именно.
0: Но нос-то у тебя голый, тоже как у медведя.
1: Я знаю. Нос – место уязвимое. Иногда они меня в нос кусают, если я забываю его лапой прикрывать.
0: Скажи, нападают на тебя какие-нибудь животные?
1: О, да. Иногда бывают собаки меня атакуют. Но они скоро приучаются уважать барсуков.
0: Почему?
1: Потому что у меня челюсти очень сильные.
0: И ты можешь кусаться?
1: Еще бы. Как схвачу, так...
0: А если они тебя схватят?
1: Ну и что? Только шерсти клочок отхватят.
0: Как это?
1: Дело в том, что мне дана Творцом очень толстая и притом свободно свисающая шкура. Вроде одежды большего размера.
0: И как это тебе помогает?
1: А вот как. Когда пес или волк схватит меня зубами, он только думает, что он меня схватил. А на самом деле он схватил лишь мою толстую, свободно свисающую шкуру. Клочок моей шкуры остается у него в зубах.
0: А ты убегаешь?
1: Конечно, убегаю.
0: А что ты делаешь, когда сильно испугаешься кого-нибудь?
1: Я тогда начинаю фыркать, а шерсть моя дыбом на мне становится.
0: И тогда ты кажешься больше?
1: Да, в этом-то весь смысл. Это отпугивает моих врагов.
0: Понятно. Скажи, барсук, твои волосы обычно ложатся только в одном направлении, как у собак и кошек?
1: Нет, в любом направлении, каком я хочу.
0: Наверное, это тебе помогает, когда ты ходишь задом наперед по твоим подземным переходам?
1: Конечно. Это помогает мне проскользнуть туда, куда надо, пятясь задом. И мои волосы при этом не взъерошиваются, не тормозят моего движения.
0: Твои волосы выглядят гладкими и чистыми, в какую бы сторону они ни лежали.
1: Да, я слежу за их чистотой.
0: Прежде чем ты от меня убежишь, расскажи, пожалуйста, что-нибудь о детенышах-барсуках.
1: Хорошо. Они рождаются каждый год, обычно в феврале.
0: Наверное, они рождаются слепыми?
1: Да. В течение 10 дней они не видят. Вырастают они, питаясь маминым молоком. Это самая лучшая пища для них.
0: Сколько барсучат рождается каждый год?
1: 2 или 3.
0: И когда они вырастают, ты учишь их охотиться?
1: Да. Мы всегда выходим на охоту с наступлением темноты. К июню месяцу наши детки уже научаются переворачивать камни, чтобы находить жуков, а также откапывать кротов, выслеживать улиток и питаться личинками.

0: Они любят играть?
1: Да, они любят играть в чехарду и кувыркаться.
0: Наверное, они очень симпатичные.
1: Очень. Потом они взрослеют и к сентябрю уже готовы покинуть родной дом и начать самостоятельную жизнь.
0: Когда вы провожаете своих детей на путь самостоятельной жизни, бывает у вас, барсуков, что-нибудь вроде прощальной церемонии?
1: У нас бывает такая прощальная церемония. Полная уборка всего дома.
0: Вы чистите свою нору?
1: Да. Все 20 комнат и 43 коридора. И я учу детей выносить наружу и выбрасывать весь мусор, который они натащили.

0: И после этого вы прощаетесь с ними и отправляете их в путь?
1: Да, и они сами готовы покинуть дом. Извини, а сейчас, пожалуй, и нам с тобой тоже пора попрощаться. Дело в том, что скоро стемнеет, и мне нужно будет отправляться на охоту.
0: Хорошо. Спасибо, барсук. Мы узнали много интересного о твоей жизни.
1: Пожалуйста. Ну, я побежал. До свидания.
0: Счастливо.

Дорогие друзья, мы узнали сегодня много интересных фактов из жизни барсука. Не правда ли, он очень хорошо приспособился к жизни, к окружающим условиям? Он способен создать себе довольно сложно устроенное подземное жилище. Он умеет добывать пищу, он знает, как спасаться от врагов, он соблюдает чистоту и гигиену, что, вероятно, помогает ему уберечься от разных заболеваний. Он довольно уверенно чувствует себя в жизни, не так ли? Мы можем даже назвать его действия мудрыми. Но имеем ли мы право сказать, что он сам приспособился к жизни и окружающей среде? Или он был рожден, был создан таким приспособленным? Можем ли мы сказать, что он сам научился рыть норы, ловить мышей, чистить свое жилище, причесывать свою шкурку, или все это лишь проявление инстинктов, заложенных в него от рождения? Животное не человек, и его способности научиться чему-то за свою жизнь очень и очень ограничены. Поэтому все в основном, что животное умеет и знает, было в виде инстинктов заложено в него, как бы заранее запрограммировано. Но кем? Поведение животного бывает очень рациональным и по-своему разумным. Кто запрограммировал это поведение? Кто дал животному разум, разумные инстинкты? Наконец, кто сделал животного физически приспособленным к определенным условиям существования? Сама природа, ответят неверующие. Но в этом ответе мало смысла, ибо под словом «природа» мы подразумеваем не творческое начало, а лишь совокупность явлений и объектов видимого мира. Природа не могла организовать саму себя. Бог-творец создал животных и сделал их приспособленными к окружающей природной среде, скажут верующие. И этот ответ правильный, потому что Бог – это творческая сила, это высший разум, способный создать столь сложные существа, какими являются животные, и наделить их инстинктами, рационально управляющими их жизнью.

0: Продолжаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие друзья, как вы думаете, что общего имеют слоны, зайцы, голуби и обезьяны? Что общего в их поведении? Одна из общих черт – это забота о собственной чистоте. Каждое из этих живых существ имеет свой способ соблюдения чистоты и гигиены. Так, например, голуби, как и многие другие птицы, регулярно купаются, и купание для них так же естественно, как прием пищи. Голуби имеют привычку купаться под дождем, как под душем. Они становятся под дождь и поднимают то одно, то другое крыло, наклоняясь при этом на бок. Но большинство птиц предпочитают не мыться под душем, а принимать ванну. Причем все птицы, живущие в полях и лесах, делают это одинаково. Они становятся в мелкую воду и погружают в нее сначала голову и переднюю часть туловища, а потом мочат свой хвост. Затем они ерошат перышки и хлопают крыльями по воде, как будто желают обрызгать все вокруг. После купания птицам хотелось бы выйти сухими из воды, так как мокрое оперение делает их более уязвимыми для некоторых хищников. Во всяком случае, птицы стараются стать сухими как можно скорее. Полотенца у них нет, поэтому они, взъерошившись, изо всех сил встряхиваются. А некоторые птицы, кроме того, еще выжимают воду из своих самых длинных перьев, пропуская их через клюв. В семье обезьян тоже заботятся о чистоте. Обезьяны чистят и вычесывают шкурку друг другу. Интересно, что шимпанзе даже помогают друг другу чистить зубы. При этом одна обезьяна-шимпанзе сидит с открытым ртом, а другая тоненькой веточкой, как зубочисткой, чистит ей зубы. Наверное, немногие из вас видели умывающихся зайцев. Зайцы вылизывают свою шкурку, но особое внимание они уделяют своим длинным ушам. Заяц лижет передние лапы, а затем влажными лапками протирает внешнюю поверхность ушей. Затем снова лижет лапы и снова трет свои уши. И так много раз. Исследователи заинтересовались, почему заяц так много времени занимается своими ушами. Выяснилось, что это важно для его здоровья. Заяц удаляет с поверхности своей ушей избыток жира. А жир этот, как оказалось, содержит эргостерол, который под воздействием солнечных лучей превращается в витамин D. И, как ни странно, когда заяц трет свои уши, а потом лижет лапы, он слизывает витамин D, помогающий ему уберечься от заболевания рахитом. Эксперименты показали, что если бы заяц не проделывал этой процедуры регулярно, он бы заболел. А для здоровья слонов очень важно регулярное купание. Поэтому в реках, озерах они брызгаются, плескаются, набирают хоботом воду и поливают себе спину. И при этом трубят. И маленькие слонята быстро приучаются к тому, что купание – это необходимая часть их повседневной жизни. Много еще можно было бы привести примеров того, как животные заботятся о своей чистоте. Бог-творец научил их этому, даровав им соответствующие инстинкты. И, надо сказать, чистоплотные животные служат хорошим примером для некоторых людей. Однако люди должны заботиться не только о чистоте своего тела, но также и о чистоте своей души. В этом наша особая ответственность перед Богом. Такие старинные выражения, как «чистота душевная», «чистое сердце», «чистая совесть», имеют самый реальный смысл. Они характеризуют людей честных, добрых, желающих счастья не только себе, но и другим, готовых помочь ближним. И Бог хочет видеть нас чистыми душевно, чистыми от зла, ненависти, лжи, коварства и лицемерия. В Священном Писании сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Может, солнце не просто горит, но и пламенно нам говорит о величии Божьих дел. Как возвышена звездная речь, да, Творец мог светило зажечь, чтобы понять ту речь ты сумел, сколько раз ты на небо смотрел. Что, не понял за столько лет, неужели нет?

Средь бездушия мира беспечного дух томится, как в мрачной тюрьме. Но под благовест храма вечного правды путь мы находим во тьме. Пусть летят и проносятся годы, и проходит вся жизнь, точно сон. Нас влечет под небесные своды, слышный сердцу таинственный звон. Море вечного света безбрежно, в нем утонут тревоги людей. Ввысь взираю любовно и нежно, звуки слышу все глубже, полней.

из мертвых руин житейского тленья, из мглы безнадежно разбитый сердец, огнем воспаленные, чужды сомненья, мы строим небесный дворец. Неясно рисуются дальние грани, работаем, ночь непребудно темна, и квыси растут грандиозные камни, встает за стеною стена. Над нами нахмурились темные тучи, измученный пал не один наш боец, но пламенем веры объятый, могучий, мы строим небесный дворец. Величие полон в тумане греховном, заблещет он славой Господней горя, и радужным светом в восторге духовном зажжет все земные края. Смелей, друг милый, не бойся, смелей, кто б ни был ты, с нами смелее иди, и крепкой рукой, дерзновенно, дружней, ты камни в основу клади.

Пусть история станет пылью, и луна навсегда зайдет, словно птица птенцов под крылья, нас Спаситель к себе зовет. Приходите к нему за светом, когда гаснет над миром свет. Приходите к нему, поэты, когда в сердце горенья нет. Приходите к нему все люди, когда боль ужимает круг. Вас Христос укорять не будет, Он ваш верный, надежный друг. Приходите, коль голос слышен, этот тихий небесный зов. Тот, кто хочет подняться выше, подойди под его покров. Приходи к нему, где бы ни был. Он сказал: приходи, приму. Золотые веснушки неба темной ночью зовут к нему.

Я человек, но что я перед небом, перед огромным небом, всего лишь только пар. Я это знал, но благодарным не был Иисусу, что мне жизнь даровал. Я жил как раб, стремился взять, что можно, из этой жизни я все соки выжимал. Искал я счастья в этом мире ложном. Не жил я существовал. Небо, я знал, что там на небе сидит Христос. Он видит и меня, он знает все и видит, где б я ни был, в горах или в погребе, везде он зрит меня. Небо, я убегал от неба и, сжав руками голову, бежал. Стремился я забыть о синем небе, и страх свой алкогольем заливал. И в жизни этой, где б я ни был, куда б пути свои не направлял, везде я над собою видел небо, иль голубое, иль холодное, как сталь. И я не смог сознанием томимым, что сам Христос на древе умирал. Упал я, и уж не было и силы, и к Богу вечному я в горечи взывал. Прости меня, Творец всего живого, Творец земли и неба, что влечет к себе страдальца грешников такого, которого никто здесь не поймет. О небо, я благодарен тебе, небо, что ты даруешь радость и покой, что лишь в тебе тот чудный светоч, и что ты приведешь меня домой. О мой Иисус, по жизненной дороге не в силах я один идти. Со мной прошу, прибудь в часы тревоги и дай прильнуть в конце к твоей груди. И понял я, что небо без Иисуса не было и не может быть. Без Господа все было в жизни пусто. Лишь Бог нам радость, жизнь и свет дарит. Мой друг, ты выйдешь из собрания, взгляни, прошу, на небо над собой. И это небо Господа создание, и это небо приведет тебя домой. Скажи Иисусу все твои желания, проси Иисуса, чтобы Он тебя простил и даст покой тебе без замедления, и в жизни нужных Он подарит тебе сил. В конце пути ты будешь с Ним на небе, и сможешь ты тогда Христа обнять, тогда пребудешь с Богом в вечном свете, там будет счастье и радость без конца.

находясь в плену своих пороков, схоронив любовь потолще льда, люди шли, не слушая пророков, люди шли дорогой в никуда. И никто тоску не смог осилить и стереть уныние печать. Вдруг по миру пронеслось: «Мессия!» Тонны груза сброшены с плеча. Торжество, хвала и радость в небе, и ликует сердцем пастухи. Ты для многих явлен еще не был, укротитель бурь и царь стихи. Но уже нависла над младенцем тень крестообразного меча, что пронзить так любящее сердце, что пронзить начало всех начал. О, пришедший в мир по воле отчей, небо сын и духа полнота, солнце правды, проведи нас ночью и наполни пением уста.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Моей единственной родной сестре Тамаре Вит исполнилось 60 лет. Она очень любит наш забытый алтарь и сестру. Это стихотворение посвящается ей. Людмила Франц. Постучались 60. Моя сестренка, ты незаменима. Ты мне не только старшая сестра, ты мне как мама и лучшая подруга. Как рада я, что есть ты у меня. Нам хорошо жилось у мамы с папой, а помнишь наши вечера, когда мы с мамой пели псалмы, она стихи читала нам всегда. Когда беда в мой дом стучалась, ты первая молилась за меня. Меня всегда ты ободряла, утешала, наставляла, как могла. Нести друг другу помогаем бремя, радости и горе мы делим пополам. Ты за детей моих всегда молилась, благодарю я Бога за тебя.

Урок для мамы. Недавно стала воспитывать малышей, а старший сын Саша сразил меня наповал фразой: «Вот видишь, мама, когда-то и ты меня так воспитывала. И знаешь, это помогало». Я чуть не захлебнулась от удивления, ведь думала, что мои старания бестолку, и я никогда не смогу достучаться до его детского сердца. А нет, похоже, что половинка стараний оставила добрый урок, который ребенок помнит до сих пор. Очень надеюсь, что он запомнит только правильное и забудет все неправильное. Поскольку я не проснулась в один прекрасный день опытной мамой, научилась каждый день рядом с детьми. Очень бы хотелось знать, что у нас все получалось, но зачастую мы запинались, сталкивались лбами и спотыкались вместе. Потом поднимались, стряхивали пыль раздора и обид, расправляли плечи, отметали в сторону все неправильное и решали действовать только правильно, как минимум до следующего раза. Однако недавняя реплика сына вселила в меня уверенность и надежду. Он взрослеет, умнеет и правильно рассуждает. Не так ли говорила в детстве каждая мама? Вот будут у тебя свои дети, тогда поймешь. Теперь-то я понимаю на примере детей, а Саша пока на примере малышей. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Притчи 23:19. Юлия Задорожная, США.

Динь-динь. Мы сидели с Дианой в кафе и ели мороженое. Снеговик был нашим любимым местом встречи. Там всегда было много детворы, шума и смеха. Нам всегда казалось, что мы возвращаемся в детство. Во всяком случае, смеялись мы как дети. У Дианы был восхитительный смех. Да и вообще, на мой взгляд, она была просто очаровательной. Она бы еще белую блузочку и черную юбочку одела. Случайный обрывок фразы и последующий за ней взрыв смеха с соседнего столика заставил мою подругу вздрогнуть. Диана вдруг спросила меня: «Лена, а какое сегодня число?» «21 марта, а что?» Диана усмехнулась и, подперев подбородок рукой, тихо сказала: «Сегодня день рождения у Давида». «У кого?» — переспросила я. «Был такой брат в нашей церкви. Давно, лет 11 назад. Тогда я еще не была замужем и ходила на молодежное общение. Ты его не знаешь, ты тогда еще не была в церкви. А теперь он живет с семьей в другом городе». Мне почему-то показалось, что ее глаза наполнились слезами. Но в этот момент она спросила: «Ну что, еще по ванильному небу?» Я засмеялась, она знала, что это было мое любимое мороженое. Диана вообще много чего обо мне знала, хоть и познакомились мы совсем недавно в очереди в поликлинике. А потом оказалось, что мы живем в одном доме, только в разных подъездах. Она-то и привела меня в церковь, где я нашла Господа. Меня мучило любопытство, ведь всем своим женским существом я понимала, что сегодня не просто день рождения какого-то брата из церкви. Сегодня особенный день для Дианы. Но спросить прямо я стеснялась, поэтому сказала невинным тоном: «И как ты умудряешься запоминать все эти рождения?» И добавила: «У тебя феноменальная память». Моя подружка молчала, помешивая ложечкой тающее мороженое. Я поняла, что сказала лишнее, и извинилась. Диана улыбнулась и ответила: «Как же мне не помнить? Ведь в этот день я разрушила свое счастье. Хотя нет, я изменила свою судьбу». Я вся притихла, как школьница перед экзаменом, и слушала Дианкину историю, подперев голову руками. Школу я окончила золотой медалью, и по такому случаю папа подарил мне приличную сумму денег. Папа, милый папа, он всегда называл меня Динь-Динь, потому что я звенела без умолку, как колокольчик, — говорил он. Да, я любила поговорить, и мы всегда хохотали без удержу со своими подружками. Я всегда хорошо одевалась и имела много разных вещей еще до того, как они появлялись у моих подружек. Ну, к слову сказать, я не была гордой или тщеславной, а просто радовалась тому, что живу в богатой семье. Вся наша семья была в церкви, и я участвовала во всех мероприятиях. Да, я была на виду, но не из-за внешности. Никогда не считала себя красавицей, особенно когда сравнивала себя с Лариской. Вот она была настоящей принцессой, высокая, стройная, с такими огромными глазами. Среди девочек она имела какую-то претензию на исключительность. Втайне я завидовала ее красоте, видя, сколько наших молодых братьев смотрит ей вслед. Она была красива и знала об этом. Думала, что она пользуется своей красотой, но проходили годы, а Лариса так и не выходила замуж. «Ну вот вам и первая красавица», — думала я. Большинство девчонок думали так же, в чем спустя годы мы глубоко раскаивались, когда в один обычный день узнали новость: Лариса умерла от болезни сердца. Потом выяснилось, что она болела с рождения, знала прогнозы врачей, но жила полноценной жизнью. Диана помолчала, а потом, сморгнув слезы, попросила заказать ей кофе. Я поднялась и пошла к кассе. Обернувшись, увидела, как она сидит и смотрит в окно. Заказ был готов, а я все еще стояла. Признаться, никогда не знаю, что сказать, когда люди говорят о смерти. Принесла кофе и молча села. Диана уже вернула к себе прежнее присутствие духа, улыбнулась и поблагодарила. Я подмигнула в ответ и приготовилась слушать дальше.
Из наших братьев никто не был под стать Ларисе. Только Давид. Я называла его красавчик, про себя, конечно, и смотрела на него с восхищением, как и большинство наших молодых сестер. Ему было уже 26 лет, и он считался завидным женихом. Жил отдельно от родителей в собственной квартире и уже имел машину. Большинство молодежи были студентами, а Давид работал, и поэтому почти всегда оплачивал большую часть всех наших посиделок, походов и праздников. Кроме того, он был добрым, отзывчивым и веселым парнем. Лидером молодежи был другой брат, но я всегда остро чувствовала отсутствие Давида на молодежном собрании или в поездке. Так же говорили и обо мне, даже называли душой компании. Ну так вот, Лариса с Давидом были большими друзьями, ну и только. И я была этому рада. Диана так увлеклась воспоминаниями, что совсем забыла о кофе. А я так живо представляла всех этих людей, как будто и сама была среди них. Шло время. Однажды в конце лета в церкви появилась новая девушка. Поступила в медицинский институт в нашем городе. Даже не знаю, как тебе описать ее. Простая совсем, ничего в ней не было особенного. Как сейчас помню ее первое посещение молодежного собрания. Непослушные русые волосы, заплетенные в косу, какая-то невзрачная джинсовая юбочка и зеленая футболка. В общем, сказать откровенно, ее сложно было назвать даже просто симпатичной. И когда мы подошли познакомиться, она сказала как-то очень робко: «Меня зовут Соня», и чуть засмеявшись добавила: «В смысле София». Помню, я обменялась улыбкой с одной из своих подружек и подумала, что ее-то в виде конкурентки даже не стоит рассматривать. Мы все стали называть ее Сонькой, на Софию она не выглядела. Диана вдруг закрыла лицо руками и замахала головой. «Боже! Как глупа и как лицеприятна была я, считавшаяся хорошей христианкой! Как я могла допускать в себе такие мысли?» Несколько минут она молчала. Вокруг нас все было по-прежнему. Смех, движение, шум машин за окном. А Диана была где-то далеко, в прошлом. И я не смела мешать ей, поэтому просто терпеливо ждала. Соня быстро влилась в нашу гурьбу молодежи и почему-то очень сильно сдружилась с Лариской. О, между ними был такой контраст! Но, возможно, это замечала только я. Они везде появлялись вместе, и, глядя на них, я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Лариса — статная, красивая, боевая, и Сонька — робкая, невзрачная. Сейчас вижу всю свою ошибку. Я смотрела на внешность, не видя глубины ее души. Вспоминаю, как мы готовились к празднику жатвы. Большинство девочек, и я в том числе, обсуждали, что одеть, а Соня помогала украшать дом молитвы, готовила бутерброды на кухне, накрывала на столы. На праздничное богослужение все пришли нарядные, счастливые. Я купила себе красивый коричневый костюмчик, и сидел он на мне идеально. Наверное, с того времени все и началось. Соня пришла в белой блузке и простой черной юбке, как на пионерское собрание, — подумала я. Служение прошло, завершился обед, и Соня, повязав передник, помогала мыть посуду, в то время как мы, я и мои подружки, устроили фотосессию около жатвенного стенда. Диана вздохнула в очередной раз, а потом, как будто что-то вспомнил, оживилась и, наклонившись ко мне, зашептала: «Пришло время, и мы стали готовиться к Рождеству. Лариса, обычно исполняющая роль Марии, в том году почему-то отказалась от участия в праздничной программе, и руководитель молодежи предложил мне занять ее место. Я была вне себя от радости и, конечно же, согласилась, но больше из-за того, что роль Иосифа была у Давида. Лена, ты не представляешь, как я ждала этих вечеров, чтобы пойти в церковь на репетицию». Диана смеялась, и я вместе с ней, как будто мы были не мамами чудесных деток, а совсем юными девушками, щебечущими про своих поклонников.

Новый год мы встречали с молодежью в церкви. Наготовили кучу всякой еды, и все пришли такие красивые. На мне было длинное голубое платье, специально сшитое для этого праздника. Оно очень шло к моим голубым глазам. Мне казалось, что я была даже краше Ларисы, хотя она в своем темно-бордовом костюме выглядела просто великолепно. Соня немного опоздала, и когда она вошла, я чуть не ахнула от удивления. Она опять была в своей белой блузке и черной юбке. Возможно, она почувствовала себя неловко, увидев нас всех таких разряженных. Но в тот же миг Лариса подбежала к ней, обняла и, поздравив с Новым годом, подарила ей какой-то подарок. А потом произошло одно волнующее событие. Давид подошел ко мне и робко спросил, может ли он проводить меня домой после праздника. Еще никогда я так сильно не ждала конца нашего молодежного общения. И он повез меня домой. Всю дорогу я говорила и говорила, была слишком взволнована, чтобы молчать. А он просто слушал и улыбался. Дома я никак не могла уснуть и уже представляла себя в свадебном платье. На следующий день Давид позвонил мне и спросил, как настроение, пойду ли я на молодежное общение. Потом он проводил меня домой после богослужения, а потом еще и еще. А иногда мы случайно встречались в магазине, в парке, и тогда шли в кафе и ели мороженое. «Диана, и о чем вы разговаривали?» Я позволила себе прервать ее воспоминания. «Да обо всем. Говорила в основном я», — Диана усмехнулась. «Ты ж знаешь, говорить я умею». Давид иногда задавал какие-нибудь вопросы, рассуждал о жизни, мало говорил о себе и ничего не говорил о других. То есть ничего плохого не говорил о наших друзьях. Часто говорили о проповеди, прозвучавшей в церкви, а я удивлялась про себя, как он все помнит». «Ну а молодежь что-нибудь замечала?» «Не знаю даже. Братья всегда провожали сестер, если было поздно, поэтому заподозрить кого-то в симпатиях было не так-то просто. И тем не менее, каждый год в нашей церкви проходили свадьбы. И вот наступило 21 марта, день рождения Давида. Мы все собирались к нему на ужин, предвкушая приятное общение». Я провела немало времени, размышляя, что одеть, чтобы быть особенно привлекательной, отчасти потому, что накануне случайно увидела, как Давид выходит из ювелирного магазина с маленьким пакетиком в руках. Молодежь решила собраться в молитвенном доме, чтобы пойти всем вместе. Соня пришла в своем обычном виде, белой блузке и той же простой черной юбке. Меня это просто смешило, но я была слишком далека от этого в своих мыслях. Наше пиршество было в разгаре. Шутки, смех, песни и поздравления. Помню, кто-то спросил о моем дне рождения. Ты же знаешь, я родилась 28 марта. И я, постучав ложечкой по кружке с чаем, сказала дикторским тоном, весело обводя всех взглядом. Дорогие друзья, как вы знаете, мой день рождения состоится ровно через неделю. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех ко мне. Я выдержала небольшую паузу, увидела Соню, скромно сидевшую с самого края стола, и вдруг мне захотелось созерничать. Тут Диана как-то резко замолчала и закрыла лицо руками. «Почему я не подумала, прежде чем раскрыть рот?» — прошептала она про себя. Но я все расслышала. «Что ты сказала тогда?» Я наклонилась вперед и взяла ее за руку. Она молчала, глядя куда-то в пустоту. «Только ко мне прошу приходить нарядными, а не как на пионерское собрание в белой блузочке и черной юбочке. Я еле договорила, потому что меня душил смех. Но вдруг я увидела, как отчаянно покраснела Соня, какой удивленный взгляд бросил на меня Давид, как захихикали мои подружки. Потом кто-то предложил спеть песню, и это все как-то замялось, забылось». Во время песни Давид вышел в кухню и через минуту вернулся, неся огромный, красиво украшенный торт. Все захлопали, стали восхищаться. Давид вертел в руках нож, а потом, повернувшись к Соньке, вдруг сказал громко и отчетливо: «София, ты не могла бы разрезать торт? Я в этом деле дилетант, думаю, что у девушки это лучше получится». Она смущенно улыбнулась, а мои глаза наполнились слезами.
Почему-то с того момента больше никто не называл ее Сонькой. После дня рождения мы возвращались домой всей гурьбой. Давида не было среди нас, он не пошел провожать меня. Больше не было телефонных звонков и случайных встреч. На мой день рождения он не пришел. Уехал в командировку, как сказали братья. «А Соня?» — спросила я. «О, Соня пришла в таком красивом зеленом платье. Думаю, что к покупке этого платья приложила руку Лариска, потому что она так счастливо улыбалась, глядя на нее. А что Давид? Он никак не объяснился с тобой?» Я пыталась осмыслить все сказанное Дианой. «Нет-нет, он поступил как настоящий мужчина. Приехав, попросил позволения поговорить со мной после молодежного. Он рассказал мне все. Как я ему нравилась, как он молился, чтобы узнать Божью волю. Все-все о своих сомнениях и переживаниях. Давид говорил спокойно, глядя мне прямо в глаза. Он извинился за то, что дал мне повод или надежду, но после одного случая он понял, что это было ошибкой. И я знала, что сейчас он скажет о Соне и о моей выходке. Он просто спросил, зачем я это сделала. В его глазах был такой упрек, когда он говорил о том, что я, видимо, просто не имею представления, что у некоторых людей нет столько одежды, и, возможно, та блузка и юбка — это почти единственное, что у нее есть. Тогда я как будто прозрела. Ведь судила всех по себе и не задумывалась, что есть девушки, не имеющие средств купить себе красивое платье. Но уязвленное самолюбие взяло верх над раскаивающейся душой. И я помню, сказала с вызовом, что, может, он прикажет мне извиниться перед Соней. Давид тогда сказал, что я должна извиниться в любом случае, и ушел. Последовало продолжительное молчание. Диана сидела, глядя в пустую чашку из-под кофе. Я смотрела на нее и думала, думала. В моей голове было столько мыслей, но моя подруга прервала их, сказав. Примерно год спустя Давид женился. «На Соне!» — почти выкрикнула я. Диана улыбнулась и кивнула. «На ней!» И, помолчав, добавила. «Какой красивой невестой она была! И такой счастливой!» А он буквально не сводил с нее глаз. За столиками вокруг нас менялись люди. В воздухе витал запах шоколада и стоял этот непрерывный гул детских голосов. А мы сидели, смотрели друг на друга и молчали. И мне вдруг вспомнились слова, услышанные в прошлое воскресенье. «И смерть, и жизнь во власти языка». Из раздумья нас вывел звонок Дианиного мобильного телефона. Посмотрев на экран, она сказала, смеясь, «О, папа звонит, сейчас скажет. Привет, Тинь-Тинь». Анна Кушнирук, Португалия.

нисколько не боялась. Никогда раньше не читала журнал «Сестра», но слышала о газете «Забытый алтарь». Недавно одна сестра из Киева прислала мне 4 номера «Сестры» за 2013 год. Очень интересный журнал. Очень нравятся истории о том, как Бог открывает людям сердца, как Бог исцеляет, помогает и любит. Может, и моя история поможет кому-то в жизни. В вере я с 2007 года. Мне 33 года. Муж неверующий, выпивает. У нас 2 дочери, но на богослужение со мной ходит только младшая, Таня. Старшая, Саша, не хочет посещать дом молитвы. Молюсь о ней и о муже. Я инвалид по зрению, но в очках вижу. Благодарна Господу за любовь ко мне, за церковь, которую посещаю и где люблю читать стихи. Когда я покаялась, стала посещать церковь, читать Библию, то дома по этому поводу были скандалы. Осенью Таня пошла в школу, в 1-й класс. Через месяц у нее заболели глаза, сильно воспалились. Муж ему кто-то посоветовал, предлагал пойти к каким-то бабкам, чтобы заговорить эти ячмени. Но ведь я верю во всемогущего Бога, а не бабкам. Дочь тоже не хотела идти. Да, я и не пускала, так как уже знала, к чему это приведет. Потом нам посоветовали операцию. С этим мы согласились. Братья и сестры в церкви тоже молились об операции. С нами в палате лежала еще одна мама с маленькой дочкой, 5 лет. И у ее девочки был тот же диагноз и назначена такая же операция. Библия говорит: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Псалом 30:20. Я совсем не переживала о том, как пройдет операция. Свое дитя я отдала в руки Небесного Отца, который мне ее когда-то подарил. Конечно, я видела, как переживает другая мама. Успокаивала ее, что все будет хорошо. И действительно, операция прошла хорошо. Таня была очень слаба после наркоза. Потом, под вечер, мы вместе молились Богу, благодарили, что все прошло успешно. С нами молилась и мама другой девочки, которой тоже в тот же день сделали операцию. Потом были у Тани еще испытания, но она все передает в руки Творца. 2 года назад у нее разболелись почки. Врачи сказали, что одна почка меньше другой, и будут проблемы со здоровьем. Но, слава Богу, сейчас у дочки здоровье стабилизировалось. У меня самой сложный диагноз с глазами. Врачи говорили, что зрение мое с каждым годом будет ухудшаться, если 2 раза в год не делать специальные сложные процедуры, чтобы поддерживать зрение. Но у меня нет возможности делать эти процедуры. И что? Болезнь не прогрессирует. Но пью лекарства, хоть и дорогие. Главное, моя жизнь находится в руках Бога, и мое здоровье тоже в Его руках. Что бы ни происходило в нашей повседневной жизни, будь то горе или же наоборот, радость, будем надеяться и благодарить Господа. Надеюсь, что кто-то подпишет меня на журнал «Сестра» или на газету «Забытый алтарь». Буду об этом молиться. Также прошу помолиться и о неверующих в моей семье, о муже, дочери и родителях. Спасибо. Мария Онищук, Украина.

Прикосновение. Что-то не пишется из-за войны в соседних областях Украины. Для нас это пока только слухи, и надеемся, что слухами и останется. Всегда человек надеется на лучшее, и все же в мае родились эти размышления, которые пережиты лично. Больно, но верю, что прикосновение к чужой боли может предотвратить чью-то роковую ошибку. А кто-то поймет, что способен на маленький подвиг, участвуя в чьей-то жизни, а это уже шаг к собственному счастью. Многие получили нежданное счастье, даря радость тем, для кого слова «Я тебя помню и молюсь о тебе» преобразили всю жизнь. Сотник Катарина, Украина. Хоть немного любви. Как-то несколько месяцев я работала няней в приюте с традиционным названием «Добрый самарянин». С его обитателями у меня сложились хорошие отношения, и я продолжала навещать бабушек по выходным. В самой большой комнате жили 12 женщин. Однажды, раздав свои пирожки, я устроилась на кровати рядом с бабушкой Верой. С этого места хорошо видно всех остальных, и мы вели тихую беседу. Одну руку Веры Павловны я держала в своих руках, легонько поглаживая. В какой-то момент моя подруга громко разрыдалась, немало меня испугав. Я стала ее обнимать, растерянно спрашивая, что же случилось, ведь в нашей беседе не было ничего, на мой взгляд, что могло ее ранить. Немного успокоившись, она все еще сквозь слезы сказала: «У меня есть здесь все, что необходимо для нормальной жизни. Я всем довольна, пища, тепло, и врачи смотрят, все хорошо. Только вот если бы хоть иногда родная душа за руку подержала, доброе слово сказала, тогда бы я знала, что живу не напрасно». Какая тетя? Во двор сельского приюта для одиноких стариков заехала дорогая машина. Женщина лет 50 выпорхнула из передней дверцы и побежала в конторку, где ее уже ждали. Буквально через минуту она вернулась и вытащила с заднего сиденья старушку, щебеча: «Тетенька, все будет хорошо, ты здесь будешь словно в раю». Бабушка медленно шла, опираясь на руку провожатой. Они скрылись в конторе. Со стороны водителя из автомобиля вышел мужчина, нервно закурил, всем существом выражая негодование и даже злость. Рабочий, вскапывавший клумбу, оперся на лопату и попытался утешить его. «Да вы не переживайте так, тете вашей здесь плохо не будет. Тут по-домашнему уютно и отношение доброе к людям». «Какая тетя? 48 лет матерью была, а теперь вспомнила дорогая женушка, что это ее тетя». Мужчина почти кричал, но не злость звучала в его голосе, а скорее боль и отчаяние. Поймав полный недоумения взгляд работника, объяснил: «Моей жене было 2 года, когда умерла ее мать. Младшая сестра матери ее удочерила. Ради нее замуж не пошла, ради нее всю жизнь спину гнула, чтобы она, сиротка, 2 высших образования получила. По заграницам всю жизнь каталась. А теперь, когда мать заболела, она вдруг вспомнила, что не мать она ей. Это впервые жена ее тетей назвала. Совестно ведь от людей, что от матери избавляется. Впрочем, какая там совесть?» Мужчина отвернулся, похоже, на глазах появились слезы. Прожила бабушка в приюте 9 дней, к пище она не прикоснулась, и речи ее никто не услышал. Так и унесла с собой всю свою боль. Нянечки в приюте перешептывались, жалея старушку. Только рабочий, помня недавний разговор, искренне жалел не старушку, а ее дочь. И не думают стареть. 2 пожилые женщины разговаривали о третьей, своей подруге, которую забыли дети. Но почему так? Ведь она душу свою, всю без остатка вложила в них.
Это потому, что они не думают о том, что к ним тоже придет старость и одиночество. Катерина Сотник, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за апрель 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергюсона Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонементно озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Катерина Гертель,
2: Екатерина Гертель,
1: Мария Гекель,
3: Корней Гертель,
1: Хелена Зудерман,
4: Лена Янсен,
5: Лина Дерксен.

с воскресением Христовым. Мы сегодня богаче тех, кто по горло в золото врос. Мы сегодня богаче всех, ради нас обнищал Христос. Мы не прячем богатство в сейф, не навешиваем замков. Приходите, берите все неземной красоты любовь. Иван Абрамов, США.

Судьбы. Однажды меня он поднял. Росла я в обычной семье без отца. В семье была младшей, мама моя, с 1912 года. Много видела, много перенесла. Была трудолюбивой, честной, прямолинейной. Вечерами часто пела немецкие христианские песни. Перед сном всегда молилась. Однажды я спросила ее, какой он Бог? Мама ответила, очень большой, и он везде. Конечно, в 5 лет трудно понять, какой большой. Это теперь я знаю, как он велик. Видно, тогда и упало семечко веры в мою душу. Старшая моя сестра Лена была уже замужем, когда я родилась. Дома с мамой были еще Нина, Маша, а теперь и я, Лиля. Жили на Урале, в городе Боровске. Фруктов почти не видели, да и овощи плохо вызревали. Зато в лесу ягод было много, это и было нашей радостью. Но однажды приехал вербовщик из Ташкента и уговорил многих поехать в теплые края. Тогда много немецких семей сорвалось с насиженных мест, вот и мы поехали. А там и правда было все как в сказке, тепло, солнце, а главное фрукты, ешь сколько хочешь. Дома стояли пустые, побели и живи. Вот только школа 8-летка была в другом совхозе. Ее я закончила хорошо. Позже окончила и кооперативное училище, отделение продавцов в совхозе Ленина. В 1970 году вышла замуж. Муж оказался очень хорошим человеком, только вспыльчивым. Ну а я по натуре мягкий, неуверенный человек. В 1971 году родился у нас сын Вадим. Он часто болел, и я устроилась в детский сад, чтобы быть ближе к нему. Через 4 года родилась дочь Кристина. Жили мы, как все люди, работали, растили детей. Но я часто чувствовала, что у меня рука немеет. А летом 1979 года в один день перестала чувствовать ногу и язык. Кое-как дошла до соседей, и они отвезли меня в больницу. Саша, муж, был на работе. Когда в Джетисайской больнице медсестра сказала: «Ведите парализованную», я подумала, меня что ли? Голова работала, только язык был тяжелый. Мне стало страшно. Если я останусь такой или умру, кому нужны мои дети? Муж-то найдет себе женщину, мы же еще молодые. Мне было тогда 28 лет, и я возопила к Богу. «Боже, дай мне подняться и вырастить детей». И он дал мне больше, чем я просила. Поднялась, стала чувствовать руки, ноги, язык отошел. Я стала дома обслуживать свою семью, еще и работала. Но разве это не чудо? Разве не милость Господня? В 1985 году родила еще сына Женю. В то время мы жили в Солодниках Волгоградской области, у самой Волги. Место прекрасное. Я работала в детском саду, Саша на бульдозере. Зарабатывал очень хорошо. Еще и друзья наши, 2 семьи, приехали. Жить бы только. Но комары и мошка замучили, и мы подыскали себе домик в Краснодарском крае. Дети ходили в школу, мы с Сашей устроились работать на сахарный завод. И тут меня настигла болезнь. В 43 года парализовала во второй раз. Вскоре нам пришел вызов на постоянное место жительства в Германию. В то время моя старшая сестра Лена уже жила в Германии, а мама осталась у нас. И так я попала в больницу. Через пару дней в эту же больницу попал мой муж. У него были большие проблемы с ногами и спиной. А маме было 82 года, больная. Приехала моя сестра Маша из Саратова, забрала маму к себе. Я была такая беспомощная, даже в туалет не могла самостоятельно ходить. Он был на улице, стеснялась кого-то просить. Мысленно обращалась к Богу, но просить еще раз, чтобы он меня исцелил, не посмела. Но и в этот раз Господь по милости своей дал подняться. Мне хочется кричать на весь белый свет. Люди, ищите Бога, не ждите, когда с вами или близкими что-то случится. Сейчас ищите, пока все хорошо, и благодарите за все, и за хорошее, и за плохое. В 1994 году мы приехали в Германию.
В лагерь переселенцев приходили баптисты. Я их отвергла, сказав, что я из лютеран. Как я могла забыть, что после первого паралича меня уже взрослую крестили в баптистской домашней церкви в совхозе Заветы Ленина? Мама настояла. «Пора тебе креститься. Отец не дал крестить тебя маленькую. Только когда придешь к вере», — сказала она тогда. Оглядываясь назад, вижу, сколько близких людей уже нет с нами. Ушла в вечность моя сестра Нина в 34 года, оставив троих детей. Уже давно умерла моя мама. В прошлом году умер Адам, муж Нины, вырастив и определив своих детей. И совсем недавно умер Эвальд, муж моей старшей сестры Лены. Родной, близкий, заменивший мне отца, добрый, незаменимый человек. Не судите строго, я не писатель. Очень хочу прославить Господа и написала, как Он меня нашел. Как бы я ни сопротивлялась, Он снова и снова, терпеливо, с любовью, ставил на правильный путь. Хожу теперь на собрание к баптистам, хочу служить Богу. Вот только как, не знаю. Библию еще знаю плохо, сомневаюсь часто, убеждать не могу. Знаю, что надо гореть, а не тлеть. Запоем читаю ваши газеты. Все интересно, все назидательно. А какие стихи, какие таланты, какая вера. Жаль только, что читают в основном уже верующие люди. Если бы читали и неверующие, может, задумались бы. Дала дочери, она читает газету. А сыну дала, так он отмахнулся. Дала газету еще жене Сашиного брата. Я им все читала стихотворение «Ты знал». Ира задумалась, а Эдик промолчал. Он говорит, что никакого суда не будет, умрем и все. Конечно, если не верят, убеди, попробуй. Я раньше читала романы, а теперь мне все мирское неинтересно. Никогда бы раньше не поверила, что может со мной такое быть. Говорю людям о Боге, реагирует кто как. Мне жаль людей, кто живет без Бога. Ведь как с ним хорошо, как спокойно. Он всегда рядом, все слышит, все видит. А как меняет людей? Только с верой попроси, он поможет. Живу с надеждой, слов даже не найду. Молитесь, люди, за мою семью, за Сашу моего. Семья у них была чисто атеистическая. Его трудно повернуть к Богу, но на все его воля. Л.С.

Наедине с Библией. 3 часа тьмы. От 6-го же часа тьма была по всей земле до 9-го. Матфея 27:45. Будучи еще неверующим, я читал в одном журнале научную статью, в которой астрономы пытались разгадать эту неподдающуюся нашему разумению тайну. Как это могла быть полная тьма посреди бела дня? Вокруг стало темно и продолжалось около 3 часов. Астрономия – очень точная наука. И хотя она имеет дело с огромными расстояниями, используя для них обозначения особые единицы измерения, парсеки и световые годы, астрономы могут точно подсчитать и вычислить не только час и день, но и минуту и даже секунду, когда небесный объект будет в таком-то месте. Например, вычислить время солнечного или лунного затмения. Велик наш Бог, Творец неба и земли. Он все так чудно сотворил и устроил, что эта огромная Вселенная, величину которой мы себе даже и представить не можем, безотказно движется и вращается по Его велению, по им заданной программе. Так часовой механизм, состоящий из множества колесиков и шестеренок, отсчитывает секунды, минуты и часы. Вот так астрономы подсчитали все варианты множество раз и не могли никак выяснить, как же эта тьма была по всей Земле, если никакого солнечного затмения в то время в том месте быть не могло. А если бы и было, то никакое солнечное затмение не может длиться 3 часа. Солнечные затмения для Ближнего Востока были просчитаны с 4200 года до рождения Христа, с 2136 года до рождения Христа сохранились записи. Я не помню, к какому выводу пришли ученые, да я тогда и не придал этому большого значения. Ведь был неверующим, но теперь, когда познал истину и уверовал в Господа и Спасителя Иисуса Христа, верю, что Библия есть Слово Божие и есть истина. Творец миров и великий всемогущий Бог, который Словом Своим создал все видимое и невидимое. Для Него нет ничего невозможного. Создать тьму на 3 часа или потрясти горы, остановить солнце, чтобы оно стояло целый день, как это было над Гаваоном. Читайте Навина 10:12-13. 3 дня была осязаемая густая тьма на земле египетской, что люди не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. Исход 10:21-23. Если бы астрономы смогли объяснить, почему по всей земле 3 часа была тьма, то это дало бы богопротивникам повод сказать: «Вот видите, все очень просто. Это обыкновенное явление, а не какое-нибудь чудо Божие». Верующие все преувеличивают. То, что ученые не смогли это объяснить, побуждает меня сказать: «Слава Богу! Он может все и делает так, как Он хочет, и так, как Ему угодно. Мы своим разумом это не можем понять и объяснить, хотя порой и пытаемся. Он сделал это чудо, и была тьма по всей земле, и длилась 3 часа. Значит, Богу было это угодно, значит, Он хочет над этим что-то сказать. В этих 3 часах тьмы я вижу 2 прообраза. Во-первых, Бог возложил на Сына Своего тьму грехов всех людей. Здесь слово «тьма» имеет двоякое значение. Тьма – это состояние без света. Где нет света, там тьма. Грех есть тьма. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Второе значение слова «тьма» – числительное, означающее великое множество, не поддающееся исчислению, все грехи мира сего Иисус понес на себя.
Во-вторых, 3 часа тьмы — это преобраз 3 дней, когда Иисус был во гробе. Свет покинул эту землю, и люди находились во тьме безнадежности. Даже ученики, которым Иисус открывал, что Ему принадлежит пострадать, быть преданным и распятым, а на 3-й день воскреснуть, Луки 24:7, были печальны и не узнали Его, когда Он, приблизившись к ним, пошел с ними по дороге в селение Эммаус. 3 дня царила тьма безнадежности в сердцах людей, пока рано утром на рассвете не воссиял свет Его воскресения. И пришедшим ко гробу женщинам явились ангелы и сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Он воскрес из мертвых, даруя нам возможность, веруя в Него, иметь жизнь вечную с Ним. Он воскрес в моем сердце, как Спаситель, как Искупитель, как Господь. Он воскрес в моем сердце, чтобы возродить меня к новой жизни, потому что с тех пор, как Иисус вошел в мое сердце, жизнь моя изменилась, и я стал другим человеком. Он воскрес и для тебя, чтобы прийти к тебе и изменить твою жизнь, но для этого ты должен принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего личного Спасителя. Ибо каждый, кто приходит к Нему и верою принимает Его жертву, тот получает прощение всех грехов и обретает спасение и жизнь вечную». Вальдемар Штайнмиллер.

0: стихи наших читателей.
1: «Трепещет прощенное сердце».
0: Пасха. Сегодня места нет печали, долой уныние с лица. Воскрес, нам ангелы сказали, и нет во гробе уж Христа. И возглас тот сквозь годы мчится, как жизни гимн звучит с небес. В капелле солнечной дробится Христос воскрес, Христос воскрес. С природой радостно сливаясь, я слышу полусонный лес. Для новой жизни пробуждаясь, он шепчет мне: «Христос воскрес!» Всего два слова, возглас краткий, но сколько счастья в тех словах! «Христос воскрес!» И трепет сладкий бальзамом плещется в сердцах. Нам как пароль два этих слова, важнее всех других словес. Я поздравляю всех вас снова! Христос воистину воскрес.
2: Владимир Пелевин, Россия.

0: воскресеньем.
1: Михаил Бурчак. Стихотворение в исполнении самого автора.
0: Вторые сутки на исходе. Христос недвижимо лежал. Внезапно ночь поколебал подземный гул в пещерном своде. Как будто сотни молний озарен, из гроба выходил воскресший он в платке и погребальных пеленах. Сияньем неземным ослеплена, усиленная стража пала ниц. Одна из незабвеннейших страниц перед тобой открыла славу Божью. Христово воскресенье не может вовеки зачеркнуть никто. Каков, подумай, жизни твой итог?

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Знаете, когда Господь смотрит на нас с небес, Он видит только два типа людей. Он не делит нас по расовому или национальному признаку. Богу безразличны такие вещи. Бог видит только два типа людей – тех, кто принадлежит Ему, и тех, кто не принадлежит Ему. В Библии проводится четкая грань между этими типами людей, и в ней сказано, как можно с уверенностью судить, кто принадлежит Богу, а кто нет. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в ходе нашей передачи, изучая первое послание Иоанна. Я приветствую вас, дорогие друзья, и надеюсь, что наше последовательное изучение первого послания Иоанна помогает вам в вашем духовном росте. Итак, мы с вами переходим к чтению 5 стиха 3 главы этой книги. Откройте, пожалуйста, свои Библии на этом месте. Но прежде чем вы начнете искать его, давайте обратимся к Богу со словом молитвы и попросим Его благословить то время, что мы проведем в Его Слове. Господь, мы так благодарны Тебе за Твое Слово. Спасибо, что через него мы можем узнавать Тебя, и Ты становишься для нас реальным. Мы хотим посвятить Тебе сегодняшнее изучение Твоего Слова. Мы молимся во имя Твое. Аминь. Перед тем, как перейти непосредственно к нашему уроку, мне кажется, было бы полезно взглянуть на то, в какой обстановке писались те стихи, которые мы будем сегодня изучать. Апостол Иоанн выступал против гностического учения, о котором я уже упоминал в предыдущих программах. Гностики считали, что обладают высшим знанием Бога, недоступным для всех остальных, а также откровением от Него, которое приводит их в чудное единство со Христом и делает сверхсвятыми, если можно так выразиться. Единственное, чего они не учли, это своего поведения. Они вели себя как развращенные и испорченные лжецы. Иоанн в своем первом послании решительно выступает против их учения, говоря, что оно построено на лжи и вздоре. Они говорили, что знают Бога, на что Иоанн возражал. Если человек утверждает, что знает Бога, но при этом не соблюдает его заповедей, то он просто лжец. Гностики заявляли, что имеют высшее божественное откровение, и тем не менее жили по законам сатаны. Иоанн говорит, не верьте им, потому что они обманывают вас. Помня об этом, давайте перейдем к чтению нашего сегодняшнего текста, начиная с 5 стиха 3 главы. И посмотрим, как Иоанн развивает здесь свою мысль. «И вы знаете, — пишет Иоанн, — что он явился для того, чтобы взять наши грехи, и что в нем нет греха». На этом месте мне хотелось бы прервать наше чтение. Зачем Иисус пришел в мир? Для этого была единственная причина, говоря о которой Иоанн как будто берет увеличительное стекло, чтобы показать нам ее. Зачем он явился? Зачем Бог стал человеком 2000 лет назад? Для того, чтобы взять наши грехи, говорит Иоанн. Какая прекрасная весть. Но людям в миру она не нравится, потому что для них грех – это единственный вид удовольствия и развлечения. Но на самом деле нельзя сказать, что при этом они рады. Скорее, наоборот, несчастны. Почему? Потому что грех, вместо того, чтобы принести веселье, оставляет горечь и боль. Поэтому Иисус Христос, Бог во плоти, пришел на землю, чтобы забрать то, что делало нас столь несчастными, а именно грех. Иоанн говорит, «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять ваши грехи», после чего мы читаем в 6 стихе, «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Мне кажется, для того, чтобы правильно понять этот стих, здесь стоит добавить одно слово. Не подумайте, что я пытаюсь изменить Божье Слово. Библия этого ни в коем случае не допускает. Я просто пытаюсь более понятно сказать эту фразу и считаю, что Иоанн как раз это имеет в виду. Надеюсь, в ходе нашего изучения вы убедитесь в этом. Всякий, пребывающий в нем, то есть находящийся в общении с Иисусом, не согрешает постоянно. Вы заметили, я добавил слово «постоянно». Это как раз то, что имеет в виду Иоанн. Если бы мы не могли грешить, находясь в общении с Иисусом, мы никогда бы не отдалялись от Него. Ведь единственное, что может нарушить нашу связь с Иисусом –

грех. Да, мы можем ходить во свете и при этом грешить. Несомненно, можем. Если бы это было не так, нам не нужно было бы исповедовать свои грехи. В Библии сказано, что если мы говорим, что не имеем греха, то просто лжем. Таким образом, Иоанн утверждает следующее. Если человек пребывает с Иисусом, в общении с Ним, он не будет жить как сатана. Он просто не сможет так жить. Сын Божий, пришедший на землю, чтобы взять на себя грех, может быть явлен в нашей жизни. Если мы будем ходить с Ним, Он заберет наш грех. Вот мысль Иоанна. Свет рассеивает тьму. Когда мы отдаем Христу свою жизнь, свет мира наполняет нас. Там, где свет, не может быть тьмы. Это два взаимоисключающих понятия. Если с вами Иисус, праведный, Бог любви, живущий в вашем сердце, темнота ненависти и греха исчезает. Это не так уж сложно понять. Именно об этом и говорит нам Иоанн. Послушайте, что он пишет в 7 стихе. «Дети, да не обольщает вас никто». Или другими словами, «Осторожно, гностики пытаются пустить вам пыль в глаза». Они хотят исказить правду. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Иоанн призывает, не позволяйте никому ввести вас в заблуждение. Тот, кто живет праведной жизнью, тот, в чем сердце любовь, тот принадлежит Богу. Вот кто праведник. Возможно, тут слишком много повторений, но это именно так. Есть два вида праведности. Первый исходит от Бога. Это наше спасение. В тот момент, когда вы поверили в Иисуса, как в своего Спасителя, Бог наделил вас праведностью Христа. Вы теперь обладаете Его праведностью. В Библии это называется одеждой или ризой спасения. Это как бы ваш пропуск на небеса. Если в вас нет праведности Христа, вы никуда не идете. Знаете почему? Потому что в нас нет своей собственной праведности, только самоправедность, которая в глазах Бога выглядит как запачканная одежда. Именно так называет ее Писание. Запачканная одежда. Как жалко выглядит утверждение людей о том, что им путь на небеса обеспечен благодаря их хорошим делам. Вне Бога мы не можем сделать ничего доброго. Вся наша праведность, говорит Библия, как запачканная одежда. Но когда вы доверяете свою жизнь Христу, вы получаете Его праведность. Все добро, сделанное Иисусом, зачитывается вам. Это праведность по положению. Ее невозможно улучшить. Бог говорит, что всякий, имеющий любовь в сердце, имеет праведность Христа. Разве это не замечательно? Бог делает нас такими, какими мы должны быть. Он изменяет нас, чтобы мы стали похожими на Христа. Это и есть Божий труд в нашей жизни. Именно поэтому мы можем отличить Божий народ от тех, кто к нему не принадлежит. «Да не обольщает вас никто», — говорит Иоанн. «Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Мне бы хотелось также заметить, друзья мои, что следует быть очень осторожным в своих суждениях относительно убеждений других. Каждый, рожденный свыше, верит в основополагающие истины христианства — спасение по вере, воскресение Христа из мертвых во плоти, Его второе пришествие. Не судите о чужом спасении на основании второстепенных факторов. Не стоит говорить, раз этот человек не верит в то, что спасение невозможно потерять, значит, он не спасен. Считаете ли вы, что спасение нельзя потерять или нет, это не определяет вашу принадлежность к Божьему народу. Было множество великих святых, которые не верили в это. Лично я уверен, что спасение потерять невозможно, но не об этом сейчас речь. Давайте не будем судить о спасении других только на основании подобных факторов. У нас может быть различное отношение к крещению, но это второстепенные детали, не имеющие значения в глазах Бога. Любит ли человек Иисуса и любит ли он окружающих? Вот что важно. Это покажет вам, принадлежит он Богу или нет. Если человек любит людей, любит Бога, он часть его народа и является его сыном или дочерью. И неважно, каковы его убеждения в отношении второстепенных вещей. Об этом же говорит и Иоанн. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
дьявола. Интересно подметить, что именно Иисус первым употребил словосочетание «сыны дьявола». Помните, кого он так назвал? Может быть, это были проститутки, пьяницы или убийцы? Нет, наоборот, с ними Иисус был очень милостив, когда такие люди приходили к Нему. Иисус прощал им грехи и относился к ним с невероятной любовью. Для кого же у Него нашлись столь резкие слова? Для раздутых от гордости и самоправедности религиозных израильских старейшин, или фарисеев, как их тогда называли. Они были так набожны и при этом так ненавидели Иисуса. 3 года они готовили заговор, чтобы убить новоявленного проповедника. Иисус обличил их, говоря: «Вы называете себя детьми Авраама, но вы не его сыны, потому что, будь вы его детьми, вы поступали бы, как поступал он». Фарисеи при каждом удобном случае были готовы хвалиться своей родословной. «Мы сыны Авраама, великого отца веры», — говорили они. Но Иисус заявил: «Это не так. Может быть, вы и можете проследить свою родословную до Авраама, но Авраам был действительно мужем веры, мужем Божьим, а вы таковыми отнюдь не являетесь. Вы неверные. Если бы вы действительно были сынами Авраама по вере, вы бы поступали праведно, как и он поступал. Но вы не творите тех дел праведности, которые он творил. Ваши сердца полны злости и ненависти. Вы подобны своему отцу, дьяволу», — сказал Иисус. Такое заявление они, конечно же, не могли оставить без внимания. «Сыны дьявола? Мы?» Но, к сожалению, это было именно так. Они вели себя так же, как и их отец, дьявол. Они не поступали, как Авраам или как Иисус. Их сердца были полны ненависти. Они злоумышляли, стремились убить самого праведного человека, который когда-либо жил на земле. «Сыны дьявола! Какие жестокие слова!» Но иногда людям необходимо услышать их. Это может привести их в чувство. Я уверен, сегодня меня слушают люди, которые не верят полностью в Господа Иисуса, и тем не менее очень-очень религиозны и горды этим. Именно это, друзья мои, называется самоправедностью. Это не настоящая праведность. Вы лишь обманываете себя. В глазах Бога, и я вновь процитирую стих, который упоминал ранее, «вся наша праведность – как запачканная одежда». Пытаясь откупиться от Бога и считая, что возможно попасть на небеса лишь благодаря своим добрым делам, вы совершаете грех, потому что никто из нас, друзья мои, не может быть достаточно хорош, чтобы попасть на небеса. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Иоанн же говорит: кто делает грех, тот от дьявола. Но при этом он имеет в виду вот что: мы все грешны. Но тот, кто живет в постоянном грехе, еще не получил спасения. Вот что он говорит далее в 9 стихе. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иоанн собирается объяснить нам, почему Дитя Божье не может жить в постоянном грехе. Я хотел бы внести ясность в это утверждение. Мы можем совершить грех, но мы не можем жить в нем постоянно. Хорошим примером этого может послужить жизнь царя Давида, праведного, благочестивого человека, который любил Бога, но тем не менее впал в грех прелюбодеяния. Помните эту историю из Ветхого Завета? Муж Божий согрешил. Он не только совершил прелюбодеяние, но также попытался скрыть его. Ведь было бы так стыдно оказаться перед всем израильским народом, виновным в связи с чужой женой. Что же он для этого сделал? Он убил или, по крайней мере, послал на верную смерть мужа Версавии Урию. Затем он попытался скрыть и это. По крайней мере, 1 год своей жизни Давид провел в совершенном грехе. Но, друзья мои, давайте посмотрим на всю его жизнь целиком. Представьте себе, если бы вы были одеты в прекрасную белую одежду, и вдруг нечаянно пролили на себя чернила. Одежда все еще была бы белой, но на ней осталось бы черное пятно. Так же и с жизнью Давида. Он прожил праведную жизнь, если не считать одного черного пятна, связанного с Версавией. Он не прожил жизнь во грехе, он лишь впал в него однажды. Но поскольку он принадлежал Богу, он смог вырваться из греха и покаяться в нем. Те же, кто принадлежит дьяволу, впадают в грех и остаются в нем. Их жизнь не отличает любовь и праведность. Их жизнь отличает грех и зло.
и при этом не важно, насколько хорошими эти люди кажутся снаружи. После этого небольшого вступления позвольте мне прочитать 9 стих еще раз. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему же? Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Семя, о котором здесь говорится, — это Святой Дух, обитающим в каждом чаде Божьем с момента спасения. Когда вы доверяете свою жизнь Христу, Дух Божий наполняет ваше сердце. Обратите внимание на то, что Святой Дух здесь назван семенем. Знаете ли вы, что тем же самым словом в Библии называется мужское семя? И это не случайно. В этом заключена глубокая духовная истина. Послушайте. Когда мужское семя соединяется с женской яйцеклеткой, происходит зачатие новой жизни. Появившаяся в результате этого клетка получает черты и характерные особенности обоих родителей. Хромосомы, составляющие генетический код, определяют то, каким будет этот новый человек. Вот вам пример. У меня трое детей, один из которых уж точно похож на меня. Я обычно хвастаюсь, что все мои дети выглядят как я, но надо мной при этом почему-то смеются. Моя старшая дочь очень похожа на жену. У нее светлые волосы и голубые глаза, а я, в общем-то, брюнет. Моя вторая дочь похожа на меня, а младший сын Джон, которому 5 лет, похож на нас обоих. Все мои дети похожи либо на меня, либо на мою жену. А если было бы не так, я, наверное, пошел бы обратно в роддом и выяснил бы, не перепутал ли кто там медицинские карты и не достался ли мне чужой ребенок. Было бы очень странно, если бы ваши дети выглядели не так, как вы или ваша жена. Почему же они похожи на вас? Потому что семя несет информацию о вас. Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. Глаза, кожа, волосы, все характерные черты отца или матери передаются по наследству и содержатся в хромосомах. Вы же, друзья мои, когда стали христианами, получили рождение свыше. Вы не просто были усыновлены Богом, вы действительно Его дитя. Вы были рождены от Его семени, в вас Его хромосомы, если можно так выразиться. Разве это не говорит о том, что вы обязательно будете походить на своего отца? Я, конечно, не имею в виду то, что вы будете физически выглядеть так же, как он, ведь Бог есть Дух. Но разве это не указывает на то, что вы должны унаследовать черты характера Бога и в духовном смысле быть подобным Ему? Именно так и должно быть. Как выглядит Бог? Бог есть любовь. Если вы были рождены от Отца любви, вы будете похожи на Него, в вас также будет жить любовь. Каков Отец? Таков и Сын. Если же в вас нет любви, то это может сказать о том, что вы не принадлежите Небесному Отцу, и, возможно, никогда не были рождены от Него, потому что Бог не оставляет нам никаких сомнений в том, что все Его дети должны быть похожими на Него. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь», — говорит Написание. На протяжении всей Библии это послание повторяется вновь и вновь. Бог, сотворив траву, деревья и все живое, заповедал каждому виду воспроизводить только себе подобное. Видели вы когда-нибудь, чтобы на яблоне росли персики или на дубе созрел лимон? Конечно же нет, потому что все производит себе подобное. Те же самые законы действуют и в духовном мире. Если вы рождены от Бога, вы будете похожими на Него, в вас будет жить любовь. И наоборот. Если вы не были рождены от Бога, вы будете походить на кого-нибудь еще. Иисус, повторю это еще раз, обращаясь к набожным фарисеям, сказал, что они ведут себя, как их отец, дьявол. Послушайте 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Если в вас нет любви, вы не принадлежите Богу. Возможно, это очень резкое заявление. Даже не знаю, как вы его воспримете. Но с другой стороны, если вы живете по законам сатаны, если ваша жизнь наполнена грехом, а сердце злобой, то, конечно же, ваш отец не Бог. И не важно, насколько вы религиозны, являетесь ли вы старейшиной церкви, диаконом или даже священником, все это не значит ничего. Если вашу жизнь отличают черты дьявола, это доказывает только то, что вы принадлежите Ему. Слово Бога бескомпромиссно.
Если вы действительно принимаете спасение, Бог изменяет вашу жизнь. Вы не можете остаться прежним. Нелепо называть себя христианином и при этом жить как сын дьявола. Это взаимоисключающее понятие. Здесь меня, возможно, спросят: так что же, мы получаем спасение благодаря хорошим делам или любви к окружающим? Нет, мы спасены по вере, благодаря пролитой за нас крови Христа. Жизнь вечная – это дар. Доверяя Иисусу свою жизнь, мы получаем новое рождение в Боге. Святой Дух наполняет нас изнутри. И именно Он в Библии назван семенем, дающим нам жизнь. Родившись свыше, от Бога, вы начинаете походить на того, кто дал вам это рождение, то есть на Бога. Спасает только вера, друзья мои. Но вера не идет одна. Ее всегда сопровождает жизнь, исполненная любви. Я не знаю, дорогие радиослушатели, кто из вас рожден свыше, а кто нет. Но Иисус сказал: «Если не родишься свыше, не можешь увидеть Царствие Божие». Как же получить это рождение? Нужно просто довериться Сыну Божьему, как своему Спасителю. Иисус пришел в этот мир 2000 лет назад, чтобы забрать наш грех. Он умер за это на кресте. И теперь, когда мы обращаемся к Нему с верой в то, что Он сделал для нас, Бог избавляет нас от греха, и мы становимся Его детьми. Призовите Его имя сегодня. Попросите Христа спасти вас, и если вы сделаете это с верой, Он обязательно ответит вам. Время же нашей передачи подошло к концу. Иисус любит вас. Никогда не забывайте об этом. Спасибо, что слушали нашу передачу. До свидания и до новых встреч в эфире.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня. Ловили вы себя когда-нибудь на ощущение того, что в этой суете вы не можете вспомнить, какой сегодня день? Вы вскакиваете утром, обжигаясь залпом, выпиваете кофе, бежите на работу, затем обратно домой, съедаете ужин, смотрите телевизор или читаете газету, кричите на докучливых детей, не успевая отремонтировать текущий кран, затем замертво падаете в кровать, чтобы завтра с утра начать все сначала. Со мной это происходит почти каждый день.
1: Тогда тебе нужно научиться молиться так, как это делали верующие в давние времена. Успокой меня, Господи, останови меня, приведи в порядок мои мысли, чтобы сердце стало биться не так часто. Сбавь мой торопливый шаг, покажи мне далекие горизонты вечности. Успокой меня, Господи, уничтожь напряжение моих нервов и мышц приятной музыкой поющих ручейков. Помоги узнать волшебную, восстанавливающую силу сна и веры в Тебя. Успокой меня, Господи. Аминь. Только успокоившись, можно услышать голос Бога, и время тишины есть часть Его естественных законов. Человеку необходимо уменьшить скорость жизни, либо его настигнет стресс. Наше здоровье – это доверие Богу. Разве лучше обижаться, чем доверять? Естественные законы Господа так же действительны, как и Его духовные законы.
0: Бог не обещает жизни без трудностей. Мы просим Его заботиться о нас, а Он нам посылает страдания. Мы просим луч света, а появляются тучи. Мы хотим мира и спокойствия, но вдруг все приходит в смятение. Почему?
1: Господь попускает нам несчастья, так как Он знает, что они приведут нас к Нему и научат нас, что когда Он посылает нам покой, никто не сможет нарушить его.
0: А это значит, что когда мы слабы, Бог не просит нас быть сильными. Он хочет видеть нас спокойными. Когда мы спокойны, мы сильны. А у вас сейчас спокойно на душе? Желаю вам успокоения в Боге и до встречи в эфире в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

0: Я всегда вспоминаю одно место в первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, где сказано: «Иисус, избавляющий нас от грядущего гнева». Почему? Потому что вера наша подлинна. Это то, что Он говорил Фессалоникийцам. «Вера ваша истинна, и вы будете спасены от гнева». Будет время суда, сказано в Откровении в 20 главе. Там сказано и как это будет. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это окончательный суд у великого белого престола, где Господь раз и навсегда отделяет истинно от неистинно верующих. Я полагаю, что в тот день по коридорам Большого зала суда Господня будут раздаваться крики: «Господи, Господи!» И прозвучит его ответ: «Отойдите, я никогда не знал вас». Люди обманываются. Сатана – великий лжец. Самый большой его обман состоит в том, чтобы заставить кого-то поверить, что он христианин, когда на самом деле таковым не является. Потому что если ты не знаешь, что у тебя есть проблема, то, конечно, и не ищешь ответа. День суда наступает, и вам необходимо исследовать свою жизнь. В 21 стихе говорится, что не всякий, кто считает, что он в царстве, пребывает в царстве. Смотрите на основание. Можно уважительно относиться ко Христу, можно быть ортодоксальным, можно гореть, можно быть активным в личном служении или в публичной проповеди, можно выполнять духовную работу, можно строить свою духовную жизнь вместе с другими верующими, и ваш дом может выглядеть точно так же. Но когда придет день суда, дом будет разрушен, потому что стоит на песке. На песке своей собственной воли, своих капризов и желаний, своих собственных путей, а не на камне послушания Слову Божьему. Автор одного из гимнов написал о душе, которая льнет ко Христу и никогда не поддается врагу. «Пусть силы ада душе грозят, я не сверну с пути назад». Несравнимое ни с чем высказывание Христа заканчивается страшным предупреждением и судом. Последнее слово проповеди находится в конце 27 стиха. «И было падение его великое». Если вы хотите знать, как преподнести Евангелие, то первое, что вы должны уяснить, евангельская весть всегда должна заканчиваться предупреждением об осуждении. Дело не в том, что если ты не примешь Христа, то не получишь многих приятных вещей. Евангелие призывает к решению. Я спрашиваю вас, каково ваше решение? Вы говорите: «Я принимаю Христа, я выбираю верный путь». А вы уверены, что выбрали верный путь? В притчах в 30 главе 12 стихе сказано: «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Они лишь думают, что чисты. Вы спросите: «Как же я могу это знать?» Посмотрите, на чем построена ваша жизнь. Внесены ли вы в один из этих списков? Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 5 и 6. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Вы можете говорить все, что угодно, утверждать, что все слышали, но это будут лишь пустые слова и пустые сердца, потому что если вы блудник, любостяжатель или нечистый, то вы не имеете наследия в Царстве. И не позволяйте никому говорить вам другое. Случается, что каждый из нас впадает в грех, но если это обычная практика вашей жизни, то вы не являетесь частью его царства. И не обманывайте себя. Проверьте, нет ли вас в этом списке. 1 Коринфянам 6:9. Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Господь снова говорит это. Истина в том, что это всегда обман. Люди говорят: «Я верую, я сделал признание». Не обманывайтесь. Если вы блудник, идолослужитель, прелюбодей, мужеложник, вор, лихоимец, пьяница, злоречивый, хищник, то вы Царства Божьего не наследуете. Посмотрите на свою жизнь. Видите, мы все упростили. Может, вас в этих списках нет? Тогда посмотрите на другие. Галатам 5:19. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследует. Не обманывайтесь. Находите ли вы себя в одном из этих списков? Послушайте, мы все согрешаем. Речь не об этом. Но если это обычная практика вашей жизни, если это характеристика вашей жизни, то вы не являетесь частью Царства. Мне все равно, что вы думаете, но так говорит Слово Божье. Вы спросите, так кто же спасется? И вы снова возвращаетесь к 14 стиху. И немногие находят его. Спержен говорил, «Я приглашаю людей ко Христу, а не к алтарю». Послушайте, что он сказал в одной из своих проповедей. «Прежде чем уйдете отсюда, вознесите искреннюю молитву Господу и скажите, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику! Господи, мне необходимо спасение, спаси меня! Я взываю к Твоему имени, Господь! Я виновен, я заслуживаю Твой гнев! Господь, я не могу спасти себя сам, я хочу иметь новое сердце и дух истины, но что мне делать? Я ничего не могу! Приди и соверши во мне Твою работу, Ты один имеешь власть спасти такое ничтожество, как я!» Кому мне еще идти? Я взываю всей моей душой к имени Твоему, трепеща, но веруя. Я полагаюсь на Тебя, Господи. Я верю в кровь и праведность Сына Твоего. Спаси меня, Господи, ради Христа. И вы знаете, что эта молитва искренна, если в сердце есть желание жить праведной жизнью. Если нет этого страстного желания, то вы обманываетесь. Возлюбленные, я верю, что когда вы доверяете свою жизнь Господу, то Он берет все в свои руки. С тех пор все начинает меняться, а Он начинает наделять вас силой и изменять вас. Клайв Льюис дает этому хорошую иллюстрацию. Когда я был ребенком, у меня часто болели зубы. Я знал, что если пойду к маме, то она даст мне что-нибудь более утоляющее, и это позволит мне заснуть. Но к маме я не шел, во всяком случае до тех пор, пока боль становилась нестерпимой. И вот почему. Я не сомневался, что она даст мне таблетку, но я также знал, что она сделает еще кое-что. Я знал, что на следующий день она поведет меня к зубному врачу. Я не мог получить от нее то, что мне хотелось, не получив и того, что мне не хотелось. Я хотел мгновенного избавления от боли, но не хотел, чтобы мне лечили зубы. Я знал, что эти зубные врачи сразу начинают ковырять и все остальные зубы, даже если они еще не болят. Они всегда разбудят спящего пса. Если можно так сказать, то Господь, как тот зубной врач. И поэтому Он предупреждает людей о цене прежде, чем они становятся христианами. Он говорит, «Если вы мне позволите, я сделаю вас совершенными. В тот момент, когда вы даете себя в мои руки, вы находитесь там только для этого и ни для чего другого». Клайв Льюис писал, «У вас свободная воля, если вы хотите, — говорит Господь, — то можете оттолкнуть меня. Но если не отталкиваете, то помните, я сделаю свою работу до конца. Я не успокоюсь и не оставлю вас в покое, пока не сделаю вас совершенными, пока Отец мой не скажет, что в вас Его благоволение в такой же мере, в какой оно было и во мне». В послании к филиппийцам Павел сказал об этом так. «Начавший вас доброе дело — будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Итак, каков был результат проповеди? Великое пробуждение, многочисленные обращения? Нет. Стих 28. «И когда Иисус окончил слова сии, народ что? Обратился? Нет. Народ не покаялся, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Они лишь обдумывали услышанное, они дивились, они были удивлены, изумлены, ошеломлены. Я посмотрел это слово в греческом словаре. Оно означает, что они были буквально поражены, поражены до бесчувствия. Эти слова поразили их, разбили их. Их поразило, что кто-то мог вот так стоять и говорить все это с такой силой и властью. Совсем не так, как фарисеи. А как делали фарисеи и книжники? Они цитировали других людей, они спотыкались, заблуждались. Христос это ясно сказал, и это их поразило. Они никогда не слышали такой мудрости, они никогда не видели такой глубины, они никогда не видели такого глубокого взгляда на закон Божий и на человеческий грех. Они никогда не слышали таких жутких предупреждений об аде, адском огне и суде. Они никогда не слышали, чтобы кто-нибудь бросал вызов религиозным учителям. Они были поражены, что он не пользовался ничьей властью, но, казалось, сам имел власть. Они дивились. Но вы должны быть более чем удивлены и изумлены. Вы должны обратиться. Этого ждет Христос. Они не слышали, чтобы кто-то говорил истину так, как Он. Они никогда не слышали, чтобы кто-то говорил о божественном с такой ясностью. Они никогда не слышали, чтобы кто-то говорил с такой любовью, с такой абсолютной властью и силой. Но они не ответили должным образом. Они не могли поверить, что человек может сказать, что он пришел исполнить закон, что он показывает пример праведности. Они не могли поверить, что человек может исправлять книжников и фарисеев. Они не могли поверить, что человек будет говорить, что он есть путь и жизнь, что он Бог, что он будет судить мир. Они удивились, и это все, что они сделали. А каков ваш ответ? Ваша судьба в вечности зависит от этого решения. Как сказал автор гимна, «Лицо ли его сокроет мгла, я благодатью укреплюсь, среди волнений, бурь и зла на якоре его держусь. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Ваша жизнь построена либо на камне, либо на песке, либо на послушании, либо на непослушании. И это единственный способ проверить истинность вашей веры. Я молю, чтобы вера ваша была во Христе.
1: Закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Посланные идеи были преимущественно фарисеями. Бесстрашие Крестителя привело их в бешенство, потому что они соблюдали закон со всей строгостью и усердием, считая себя праведными и богобоязненными. Но они просто-напросто обманывали самих себя, так как имели множество духовных недостатков. Нечистые картины наполняли их воображение, а в сердцах, подобно ядовитым змеям, гнездились мысли о мести и убийстве. Иоанн Креститель не побоялся бросить религиозной делегации фарисеев прямой упрек и объявить им: «Всем нам нужно решительно покаяться и обратиться к Богу, чтобы приготовить путь Господу, грядущему к нам со дня на день». Молитва. «Господи, ныне вновь грядущий, Ты знаешь мое сердце, все мое прошлое, все мои согрешения. Мне стыдно перед Тобой за все мои грехи, явные и тайные. Я исповедую все свое зло перед Тобою. Молю Тебя о прощении. Не отвергни меня от лица Твоего и помоги мне незамедлительно вернуть все то, что я у кого-либо украл. Я попрошу прощения у каждого человека, которого я обидел. Сокруши мою гордость милостью Твоею. Очисть меня от всех грехов, Бог мой всеблагой». Вопрос 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 25 по 28. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
0: И иудеи знали из Торы об очищении, различных омовениях и крещении. Омовения выражали очищение от нравственной нечистоты. Крещение же было обязательно только для людей, обратившихся в иудаизм из языческих народов, так как они считались нечистыми. В любом случае принять крещение означало смириться и войти в Божий народ. Из сказанного ясно, почему посланные иудеи недоумевали и говорили Иоанну: «Что ты призываешь верующих к покаянию? Они же обрезаны и утверждены в народе Божьем. Или ты считаешь, что у нас нет святости, что мы заблудшие грешники, на которых пребывает гнев Божий? Ведь мы начальники в народе». Так крещение Иоанна стало камнем преткновения для набожных и разделило народ на две части. Одни совершали крещение покаяния и очищались для принятия Христа, составляя как бы цвет нации, готовой встретить своего Господа. Другие же, возомнив о себе, что они и так достойны встречать Христа, не признали крещение покаяния и ожидали, что Он придет для политических целей, чтобы установить свое царство. Возможно, евангелист Иоанн сам присутствовал на этом официальном экзамене Иоанна Крестителя. Дискуссия очень глубоко затронула его, особенно вопросы делегации к Крестителю и его слова о том, что он не Христос, не Илия, не обещанный пророк. Такой ответ, по мнению фарисеев, унизил его и дал им право заключить для себя, что он никто. Так этот муж, одетый в одежду из верблюжьего волоса, стоял перед посланными начальниками иудеев и всем собравшимся народом и громким голосом провозглашал: «Как вы слепы! Вы не замечаете, что у вас на глазах происходят великие события? Вы испытываете такого незначительного человека, как я, а между тем Христос уже среди вас, среди кающегося народа. Я исполняю лишь порученное мне служение. Я только глаз Духа Святого, объявившего мне, что Господь грядет и что Он уже здесь. Покайтесь же, ибо ныне день спасения». Слова Крестителя, словно молот, обрушивались на ожидавший Господа народ, собравшийся именно для той самой цели, чтобы встретить Христа. И вот теперь, когда Он пришел, Его прихода просто не заметили, Христа не увидели. От этих слов люди по-настоящему смутились, с изумлением глядя друг на друга. Тут Иоанн Креститель и произнес свое известное свидетельство, о котором мы уже читали в 15 стихе, сказав о Христе буквально такие слова: «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн Креститель подчеркнул, что Христос вечен, но вместе с тем присутствует среди смертных людей. Иоанн отметил, что он обыкновенный человек, который как будто не выделяется особой мудростью и не имеет сияющего ореола. Он не одет в изысканные одежды, и глаза у него не горят огнем. Он ничем не отличается от других. И тем не менее, этот обыкновенный человек имеет божественную природу. Он существовал испокон веков. Он нетленный, святой, вечный Бог. Иоанн Креститель свидетельствовал о сокрытой славе Господа при всем том, что сам Господь стоял среди народа в облике простого человека. Иоанн Креститель заявил, что недостоин даже быть его рабом. В те времена был такой обычай, что если к хозяину приходили гости, то раб приносил воду и омывал им ноги. И вот теперь пришел Иисус. И Креститель объявил, что недостоин даже развязать ремень обуви его, чтобы омыть ему ноги. Эти слова вызвали большое оживление в народе. Люди вопрошающе переглядывались. Кто этот необычный человек? Как такое возможно, чтобы сам Господь стал человеком? Из чего бы этот великий Иоанн Креститель говорил, что недостоин развязать ремень обуви его? А посланные из Иерусалима, видимо, посмеивались над словами Иоанна, как бы говоря: «Ну вот, этот креститель-пустынник проповедует уже совсем бредовые идеи и явно совращает народ». Посланники ушли. Наверное, с ними ушли и многие ученики Иоанна Крестителя, рассудив, что Христос явится во всей своей славе и величии в столичном городе Иерусалиме, а не как простой человек где-то в пустыне. Так эти ученики Иоанна Крестителя упустили неповторимую возможность встретить Божьего помазанника. Все эти события происходили на восточном берегу Иордана, на который не распространялась власть Иудейского совета, потому что тамошние территории находились под юрисдикцией правителя Ирода Антипы. Таким образом, посланные иудеи не имели власти схватить Крестителя и привести его на суд в Иерусалим. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пришел к нам как истинный человек и вечный Бог. Мы поклоняемся Тебе и величаем Тебя, ибо Ты приблизился к нам. Ты умолился в тленном человеческом теле, проявил скромность и неприхотливость, так что никто, кроме Иоанна Крестителя, не узнал Тебя среди народа. Ты кроток и смирен сердцем. Научи нас идти за Тобой под руководством Святого Духа. Вопрос 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Посланные на разведку иудеи возвратились в Иерусалим, потешаясь над Крестителем. Иоанн Креститель в то время верил в Христа, как в преобразователя, который придет и очистит свой народ, как земледелец очищает свое зерно на гумне. Проповедуя в пустыне, Иоанн описывал грядущего Христа грозным господином, поднявшим секиру, чтобы вырубить всякое гнилое дерево в народе. Он представлял приход Христа как день гнева. И когда он провозгласил «Мессия уже среди нас», всех его верных учеников охватил ужас. Все их прегрешения всплыли у них перед глазами. Раскаяние смешалось с трепетом. Они ожидали, что сейчас их громом поразит беспощадный Божий суд. Вместо этого идет Христос, молодой человек лет 30. Тихо и мирно подходит к Иоанну Крестителю, чтобы тот крестил его. Когда Иоанн увидел смирение Христа, то был поражен до глубины души. Он отступил, склонился и попросил, чтобы наоборот ему самому креститься у Иисуса и получить прощение грехов. Но Господь настоял, чтобы именно Иоанн крестил его, ибо так надлежало было исполнить всякую правду. Когда-то Креститель наконец осознал, что святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страничке.

0: Иуды и Симона?
1: Не здесь ли между нами его сестры?
2: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
3: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем.
2: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
3: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу.
2: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил:
4: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
2: Другие говорили:
5: это Илия.
2: А иные говорили:
6: это пророк, или как один из пророков.
2: Ирод же, услышав, сказал:
4: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых.
2: Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду:
7: не должно тебе иметь жену брата твоего.
2: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице:
4: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе.
2: И клялся ей:
4: чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.
2: Она вышла и спросила у матери своей:
8: чего просить?
2: Та отвечала:
8: головы Иоанна Крестителя.
2: И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря:
8: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
2: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
3: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного.
2: Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеши из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят:
9: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть.
2: Он сказал им в ответ:
3: вы дайте им есть.
2: И сказали ему:
10: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?
2: Но он спросил их:
3: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите.

0: И, узнав, сказали:
1: «Пять хлебов и две рыбы».
0: Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
2: «Ободритесь, это я, не бойтесь».
0: И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
3: Глава 7.
0: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
4: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
0: Он сказал им в ответ:
5: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: И сказал им:
5: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“.
0: И, призвав весь народ, говорил им:
5: „Слушайте меня все и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“.
0: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
5: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“.
0: Далее сказал:
5: „Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека“.
0: и, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей:
5: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
0: Она же сказала ему в ответ:
3: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей».
0: И сказал ей:
5: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери».
0: И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему:
5: «Еффафа»,
0: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
6: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
3: Глава 8.
0: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им:
5: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека».
0: Ученики его отвечали ему:
7: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?»
0: И спросил их:
5: «Сколько у вас хлебов?»
0: Они сказали:
7: 7.
0: Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав в благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал:
5: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения».
0: И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря:
5: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой».
0: И, рассуждая между собою, говорили:
7: «Это значит, что хлебов нет у нас».
0: И Иисус, уразумев, говорит им:
5: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите, и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?»
0: Говорят ему:
7: 12.
5: «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?»
0: Сказали:
8: 7.
0: И сказал им:
5: «Как же не разумеете?»
0: Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал:
9: «Вижу проходящих людей, как деревья».
0: Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав:
5: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении,
0: И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих:
5: «За кого почитают меня люди?»
0: Они отвечали:
1: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию,
7: а иные за одного из пророков».
0: Он говорит им:
5: «А вы за кого почитаете меня?»
0: Петр сказал ему в ответ:
8: «Ты Христос».
0: И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
5: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
0: И, подозвав народ, с учениками своими сказал им:
5: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
3: Глава 9.
0: И сказал им:
5: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе».
0: И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу:
8: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии».
0: Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий:
10: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
0: И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили Его:
1: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
0: Он сказал им в ответ:
5: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем».
0: Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников:
5: «О чем спорите с ними?»
0: Один из народа сказал в ответ:
11: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
0: Отвечая ему, Иисус сказал:
5: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
0: И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его:
5: «Как давно это сделалось с ним?»
0: Он сказал:
11: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.
0: Иисус сказал ему:
5: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
0: И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
11: «Верую! Господи, помоги моему неверию!»
0: Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
5: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
0: И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине:
7: «Почему мы не могли изгнать его?»
0: И сказал им:
5: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».
0: Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их:
5: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?»
0: Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им:
5: «Кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою».
0: И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им:
5: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня».
0: При сём Иоанн сказал:
1: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами».
0: Иисус сказал:
5: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червих не умирает и огонь не угасает. Ибо всякой огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».
3: Глава 10.
0: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
12: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
0: Он сказал им в ответ:
5: «Что заповедал вам Моисей?»
0: Они сказали:
12: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
0: Иисус сказал им в ответ:
5: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
0: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
5: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.
0: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
5: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
0: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
13: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
0: Иисус сказал ему:
5: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
0: Он же сказал ему в ответ:
13: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
0: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
5: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест».
0: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
5: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Табха, расположенная недалеко от развалин древнего Капернаума, привлекает посетителей евангельских мест своими памятниками истории. Они свидетельствуют о реальности тех событий, которые происходили здесь во времена Иисуса Христа. В числе таких достопримечательностей – церковь хлебов и рыб, построенная в IV столетии нашей эры. Это простое по своей архитектуре здание спроектировано и исполнено в византийском стиле. Для церковной архитектуры того времени было характерно применение оригинальных мозаичных форм, в их числе символическое изображение одного из чудес, сотворенных Иисусом. О нем повествуют все четыре евангелиста. Это чудо насыщения народа, пришедшего слушать проповедь Иисуса. Причем Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка описывают два таких случая. В одном из них Иисус накормил 5000 человек, в другом – 4000. Прекрасная мозаика церкви в Табхе изображает рыбу и хлеб, который благословил Иисус. Евангелист Марк так описывает это событие. «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их». После этого еды оказалось достаточно, чтобы накормить такое большое количество людей. Итак, давайте узнаем подробности этого события. Текст лекции доктора МакГи по Евангелию от Марка читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче сегодня мы будем изучать 8 главу Евангелия от Марка. Начинается эта глава с хорошо известного чуда о насыщении 4000. Некоторые полагают, что чудо насыщения 4000 человек полностью повторяет чудо с 5000, и в результате они практически полностью игнорируют этот отрывок. Вот почему можно утверждать, что чудо насыщения 4000 – это незаслуженно пренебрегаемое чудо нашего Господа. Конечно, эти два чуда насыщения народа во многом схожи. Действительно, в обоих случаях Иисус кормит многотысячную толпу. Однако, следует обратить внимание и на некоторые различия этих отрывков, о которых мы сейчас поговорим. Для начала заметим, что в первом случае народ был с Господом всего один день, а в другом случае три дня. Также в случае насыщения 5000 он велел ученикам пойти и узнать, чем можно накормить народ, и они, вернувшись, сказали, что имеется 5 хлебов и 2 рыбы. Во втором случае ученики уже знали заранее, что в наличии имеется 7 хлебов и несколько рыбок. Мы также знаем, что чудо с 5000 произошло приблизительно во время Пасхи, и тогда народу было сказано возлечь на траву. А второе чудо случилось значительно ближе к лету, когда зеленая трава сгорает под палящим восточным солнцем, а потому Иисус велел людям сесть на землю. Можно также отметить, что в первом чуде Господь благословил хлеба, тогда как при втором чуде он возблагодарил за хлеб, а затем уже благословил рыбу. Еще одна деталь. После насыщения 5000 осталось 12 корзин, тогда как в случае насыщения 4000 осталось 7 корзин еды. Немаловажное различие этих двух чудес состоит еще и в том, в какое время дня Иисус накормил народ. В случае насыщения 5000 это было завершение первого дня, когда он учил народ. Причем из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что после этого чуда он начал говорить им о хлебе жизни. То есть учение о хлебе жизни было своего рода послеобеденной речью. В случае насыщения 4000 народ был с Иисусом в течение 3 дней, слушая его учение. И в этом случае пища земная последовала за учением, то есть пищей духовной. Другими словами, тогда народ собрался к Иисусу не для того, чтобы получить еду, а чтобы послушать Его учение. Но сейчас, после этого пространного вступления, давайте приступим к чтению слов самого Писания. Обратите внимание, что первый стих начинается со слов «в те дни». Это указывает, что данное событие произошло именно тогда, когда Иисус был в Десятиградии. Очевидно, что народ последовал за Иисусом в эти пустынные места, чтобы послушать Его учение. Однако найти там продовольствие было непросто. Причем, как мы видим, за Ним следует весьма много народа. Давайте прочтем стихи с 1 по 9. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «А откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. Здесь, на мой взгляд, мы встречаемся с довольно интересной деталью. Создается впечатление, будто ученики полностью забыли о том, как Он накормил 5000 человек. Я думаю, что многие из нас сталкивались с подобной забывчивостью и в своей жизни. Бывает, что Бог делает в нашей жизни нечто чудесное, однако мы быстро забываем об этом, и когда вновь возникает сходная ситуация, мы словно переживаем все впервые. Итак, мы видим, что ученики сами выяснили, сколько еды имеется у них в наличии, поскольку они сразу отвечают, что есть 7 хлебов. И хотя в этот раз хлебов было больше, а людей меньше, все равно, что это для такого множества? Причем в этот раз мы даже не знаем, откуда взялись эти хлебы. Что же касается рыб, то нам лишь сказано, что имелось несколько рыбок. Но число, друзья мои, не имеет никакого значения. Когда Бог вмешивается в дело, недостатка быть не может. Причем имейте в виду, что в обоих случаях насыщения люди были по-настоящему сыты, а не просто перекусили. Также следует понимать, что когда сказано о 4000 человек, имеются в виду только мужчины. Если мы добавим по 1 женщине и 1 ребенку к каждому мужчине, то получится приблизительное число собравшихся тогда около 12 тысяч человек. Итак, Иисус отпустил народ. Далее мы читаем в 10 стихе. «И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские». Мы точно не знаем, где находилась Далмануфа. Ясно, однако, что это место располагалось где-то на побережье Галилейского моря. И чтобы добраться туда, им нужно было плыть на лодке. То есть мы знаем, что они вновь вернулись на северо-западный берег. И здесь мы видим, что его враги вновь идут по следу. Стихи с 11 по 15. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». На мой взгляд, в Писании термин «закваска» всегда олицетворяет собой лжеучение. И никогда это слово не используется по отношению к Евангелию. В наши дни иногда приходится слышать мнение, будто закваска олицетворяет Евангелие. По крайней мере, именно так иногда истолковывают притчу о женщине, которая положила закваску в три меры муки. Эту притчу мы находим в Евангелии от Матфея в 13 главе в 33 стихе. Но на самом деле именно тесто олицетворяет Евангелие, а закваска как раз представляет лжеучение. Мы знаем, что закваска придает пище приятный вкус, точно так же и лжеучение иногда истинному учению придает и приемлемый для плотского человека вид. В наши дни мы тоже сталкиваемся с тем, что проповедники стараются угодить своим прихожанам, даже если те не имеют спасения. А это и есть помещение закваски в тесто, то есть когда мы смешиваем откровенное лжеучение с истинами Евангелия. Беда в том, что единственный духовный хлеб, который готовы принимать такие люди, это тот, который содержит закваску. Она придает ему вкус. Плотский человек любит именно такую пищу. И как раз об этом и предостерегает Иисус своих учеников. Он предупреждает их о лжеучениях фарисеев и иродиан. Но, как мы видим, истинное значение его слов далеко от учеников. Прочтем стихи с 16 по 18. «И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. И Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Я был проповедником долгие годы, и порой мне приходилось узнавать такие вещи, от которых у меня волосы становились дыбом. Иногда человек, в котором вы ничуть не сомневаетесь, ибо уверены, что он уже давно постиг духовные истины, вдруг преподносит вам сюрприз. Вдруг выясняется, что он упустил в этом учении самое главное, без чего все остальное не имеет никакого смысла. И вас начинает мучить вопрос: где же он был все это время? То есть человек изучает Библию долгие годы, и вдруг выясняется, что он так ничего и не понял. Именно так было в случаях с апостолами: имея уши, они не слышали. Стихи с 19 по 21. «Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же не разумеете?» Слово Божье – это хлеб жизни, потому что оно говорит нам об Иисусе Христе. И мы все должны научиться двум вещам – получать духовную пищу из Писания и остерегаться лжеучителей. Именно эту мысль мы и должны извлечь из этих строк. Далее мы читаем описание еще одного знаменитого чуда нашего Господа в стихах с 22 по 26. «Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он согласился сделать то, о чем они просили, то есть дотронуться до его глаз. Но обратите внимание, что сперва он вывел этого слепого из селения. Спрашивается, почему? не могло ли так случиться, что Вифсаида, в которой он сотворил столько чудесных дел, превратилась в место, подобное Назарету, где он более уже не мог творить свои чудеса из-за их неверия? Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Нет сомнений, что сама слюна не имела никакой целительной силы. Для чего же Господь избрал столь странный способ исцеления? Ответ простой. Чтобы усилить веру этого человека. Давайте прочитаем этот отрывок и попробуем извлечь для себя одну важную духовную истину. «Потом опять возложил руки свои на глаза ему и велел ему взглянуть». И он исцелел, и стал видеть все ясно. И послал ему домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». В этом чуде есть одна деталь, на которую нам следует обратить внимание. Спрашивается, почему Иисус просто не открыл глаза этому слепому, как было в других случаях? Нет сомнений, что он мог это сделать. Иисус мог с самого начала сделать этого человека зрячим. Однако этот случай, друзья мои, являет для нас один очень важный урок. Дело в том, что здесь перед нами предстают три стадии обретения зрения. И в частности, три стадии обретения духовного зрения. Первая стадия – это слепота. Все мы однажды были духовно слепы. Обратите внимание на то, что сначала этому человеку вернулось лишь частичное зрение. Причем только Марк рассказывает нам об этом. Вторая стадия – это частичное зрение. Подумайте, не в таком ли состоянии пребывают люди в наши дни? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 12 стихе сказал, «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Я должен признаться вам, друзья, что есть множество вещей, которых я не могу понять, то есть... Я прекрасно осознаю, что сейчас я вижу лишь словно через затуманенное стекло. Однако найдется немало людей, которые так не считают. Они полагают, что они уже знают все, что им положено знать. Собственно, в этом кроется беда многих хороших церквей. Я знаю это, поскольку сам много лет работал пастором. Многие члены церкви не желают посещать библейские занятия в течение недели. Почему? Да потому, что они полагают, что уже и так знают все лучше, чем пастор. Но беда в том, что это лишь их заблуждение. И, наконец, есть третья стадия. Стадия совершенного зрения. И мы обретем это совершенное зрение лишь тогда, когда однажды придем к Нему. Именно тогда мы увидим все таким, как оно есть. Я полагаю, что именно этот принцип и передается нам на примере этого слепого. Далее следует отрывок, где Господь спрашивает учеников, кем Его считают люди. Прочтем стихи с 27 и до конца главы. «И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой Он спрашивал учеников Своих, за кого почитают Меня люди?» Действительно, друзья мои, самое важное в жизни человека – это осознать, кто такой Иисус. Мы должны прийти к Нему и обрести правильные взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем. Это самое главное. Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Как мы видим, у людей нет ясности, кто такой Иисус. Все они воздавали ему должное, но никто не дал верного ответа, кто он такой. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». Это, пожалуй, самые важные слова, которые только доводилось произносить Симону Петру. Причем он говорит здесь от лица всех апостолов. Имейте в виду, что Христос – это вовсе не имя нашего Господа. Его имя – Иисус. А Христос, то есть Мессия или Помазанник – это Его звание, или, если хотите, Его миссия. «И запретил им, чтобы никому не говорили о нем». Спрашивается, что это за странный запрет? Однако из 31 стиха становится ясно, что им нужно было дождаться окончания евангельской истории. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Личность Иисуса неразрывно связана с Его искупительной работой. Спасение определяется тем, кто Он такой, и тем, что именно Он сделал. Итак, можно сказать, что здесь начинается последняя стадия подготовки учеников. Именно здесь, в Кесарии Филипповой, Он рассказывает им о кресте. Но ученики еще не способны принять все это, как мы видим из 32 стиха. «И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Как мы видим, Иисус приписал слова Петра сатане. Ведь именно сатана отвергает и пытается умалить значение смерти Спасителя. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: „Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и слов моих вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». А каким христианином являетесь сегодня вы? Признаете ли вы Его и служите ли Ему всеми своими силами, стараясь прославить Его имя? Это, друзья, является самым важным в мире, в котором мы с вами живем. Эта мысль может стать определяющей в нашем с вами будущем положении в вечности. Этой мыслью мне и хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю передачу.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы вновь говорили о чудесах, которые сотворил Иисус. Недалеко от Капернаума Он накормил большое количество людей. Придя в Вифсаиду, Иисус исцелил слепого. Казалось бы, эти Его чудеса должны были бы убедить людей, что перед ними истинный Мессия, тот, которого они так долго ждали. Но фарисеи не верят Ему, они вновь требуют знамения. Для тех, кто не желает верить, ни одно чудо или знамение не будет убедительным, как записано в Евангелии от Луки. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Не так ли часто бывает и в наши дни? Приходится слышать, что вот, мол, если бы я увидел Бога своими глазами, то поверил бы. Но даже если бы и это случилось, упорствующий в своем неверии человек, я думаю, не поверил бы и собственным глазам. Для ищущего Бога есть достаточно убедительных доказательств Его существования. И не только существования, но и прямой заинтересованности в судьбе каждого из нас. Нужно только сделать хотя бы небольшое усилие, один шаг в направлении к Богу, и Он пойдет вам навстречу. Петру была открыта истина об Иисусе, потому что он верил своему учителю и был искренен в своих исканиях Бога. И пусть все вокруг вас не принимают евангельских истин, почитая Иисуса за миф, в лучшем случае за человека, жившего много веков назад, подумайте о том, кем в действительности является Иисус. Подумайте о Его голгофских страданиях и представьте себе, что произошло, если бы Иисус не взял бы наши с вами грехи на Себя. В таком случае каждому из нас был бы закрыт доступ к небу, к чистому и святому, к Богу, к вечности. Иисус думал о том, что Божье, о Божьем плане спасения человечества и в соответствии с этим строил свою жизнь. Что главное в жизни каждого из нас? Желание сберечь свою жизнь или, подобно Иисусу, посвятить ее высоким целям? Если мы держимся только за временную земную жизнь, пытаясь устроить ее как можно лучше, мы останемся в проигрыше. Рано или поздно жизнь закончится, и мы потеряем не только какие-то временные удобства, но и всю вечность. Такая игра со своей жизнью – очень невыгодная сделка. И поэтому стоит посвятить свою жизнь вечным целям, о которых говорит Библия. В следующих наших передачах мы продолжим ее изучение.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шефствующего на небесах. Имя Ему — Господь, и радуйтесь перед лицом Его. Отец сироты, судья, вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Царства земные, пойте, воспевайте.

Сегодня наша тема «Господь Бог – Судья Праведный». В Ветхом Завете право судьи принадлежит Богу. Вершить суд означает прежде всего устанавливать или восстанавливать справедливость. Первый суд состоялся в Едемском саду. Когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, Он дал им одну заповедь. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава. Человек нарушает заповедь Господа Бога, и Господь становится судьей и произносит приговор человеку. «Жене, — сказал Господь, — умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю».

землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

«Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Эти слова сказал Авраам Богу. Бог не может отречься от своих слов. Возмездие за грех – смерть, не только физическая, но и вечная смерть. Таков был приговор Бога Адаму. Бог любил человека и хотел сблизиться с ним. Инициатива всегда исходила от самого Бога. Бог выставлял свои требования, но они всегда нарушались. Всего было 7 заветов. Едемский, Ноев, Авраамов, Моисеев, Палестинский, Давидов и Новый Завет. И ни один из них человек не мог выполнить. Божие спасение и Божий суд не являются взаимоисключающими понятиями. Напротив, для исполнения Богом спасительной миссии ему необходимо вершить суд. Без суда спасение невозможно. Никто не приобщится к Божьему вечному спасению, пока над ним не совершится суд, который отделил свет от тьмы, добро от зла. И Христос послан на землю для вынесения всем людям приговора, согласно которому одни восстанут, другие падут. Христос пришел в мир сотворить спасение, но его приход обернулся судом над миром, потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет.

0: Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Господь Бог, судья праведный». Божий суд и его любовь – все подчинено Божьей воле к спасению человечества. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Приход Иисуса имеет для человечества двойное значение. Тот, кто верит в Него, не осуждается, а тот, кто не верит, уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божьего. Евангелие Иоанна, 3 глава. Обратите внимание, что Бог осудит человека не за его грехи, а за то, что он не уверовал в имя Единородного Сына Божьего. Господь возложил на Иисуса Христа грехи всех нас. Книга пророка Исаии, 53 глава.
1: Мы пришли в этот город, похож на Содом, а точнее на Вавилон. В нем живут Рефаимы,

а маги правы. И валы пьют мерзость из чаши, собравшись на вече. В нашем

Библия свидетельствует, что начиная со всемирного потопа и кончая звуками труб из книги Откровения, для совершения Божьего суда на земле существуют строго определенные судные времена. Всему свое время и Божьему суду в том числе. Самому суровому суду Израиль подверг себя сам. Иудеи навлекли его на себя распятием Иисуса Христа. Отвергнув Иисуса, они отделили себя от Него. Страдание народа, последовавшее за разрушением Иерусалима, самое убедительное тому свидетельство. Эти тяжкие времена всего лишь предвестники страшного Божьего суда, на котором будет вынесен окончательный приговор.

И я увидел великий белый престол и того, кто сидел на нем, от лица которого бежали земля и небо, и не нашлось им места. И я увидел мертвых, великих и малых, стоящих перед престолом, и были открыты свитки, и был открыт другой свиток, который есть книга жизни. И мертвые были судимы по тому, что написано в свитках, согласно их делам. И море отдало мертвых, которые были в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и они были судимы, каждый из них, согласно их делам. И смерть, и ад были брошены в огненное озеро. Это вторая смерть, огненное озеро. И если кто-то не был найден записанным в книге жизни, он был брошен в огненное озеро. Книга Откровения, 20 глава. Этот суд Божий будет для тех, кто не принял милости Господа и не уверовал в жертву Иисуса Христа, Сына Божьего.

0: Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкау. В передаче был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Да хранит и благословит вас Бог.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Он знает путь». С грустью вспоминали они дорогой праздник, наполняющий в эти дни так много сердец миром и радостью, в то время как их сердца под бременем заботы и скорби только стенали. Они не имели понятия, где находятся и что с ними будет на следующий день. Рано утром, перед рассветом, все собрались на открытом месте, опустились на колени, и Армонд молился с такой силой и с таким пылом, что взоры всех были устремлены на него, и сердце каждого было увлечено молитвой, на глазах появились слезы. Армонд раскрыл всю их надежду перед Господом. Он напомнил ему о его обетованиях и обещаниях, о его помощи помочь, и в конце молитвы благодарил Господа за помощь, которая должна вот-вот прийти. Слыша такие слова глубокой веры, сердца людей начали радостней биться, и новая надежда озарила их озабоченные лица. Вера старого человека была удивительна. Он знал, как он позже признался, что Господь к ним придет и прострет свою спасающую руку именно в тот момент, когда они не будут знать уже выхода. Когда он окончил молитву радостным «Аминь», то запел хвалебный псалом. И вскоре радостное пение опять надеющейся маленькой паствы вознеслось к небу, отдаваясь эхом в лесу. После этого Армонд прочел отрывок из Библии и говорил о дивном воскресении распятого Спасителя грешников. Он только что окончил свою проповедь словами, что каждый, кто берет свой крест на себя и следует за Господом, после всех горьких земных страданий войдет в вечное блаженство, как вдруг раздался громкий собачий лай. Был ли это Божий ответ на их доверие? Страх и ужас охватил такую радостную только что паству. Из-за деревьев показалось несколько всадников. Первый, благородное лицо и осанка которого выдавали в нем господина и повелителя всех остальных, остановил свою лошадь и спросил громко, но приветливо: «Что здесь происходит?» Обнажив свою седую голову, Армонд выступил вперед. В коротких словах он рассказал, кто они, откуда пришли и куда хотят идти. Сердечно просил позволить им с миром идти дальше и в конце разговора обратился с просьбой: «Не сможет ли добрый господин оказать им услугу и дать что-нибудь покушать? Ибо все были очень голодны, почти ничего не ели многие дни». Трогательные слова старого человека произвели глубокое впечатление на всадника. Взволнованно смотрел он на собравшихся. В его глазах блестели слезы, и глубоко растроганный он ответил почтенному старику по-французски: «Да будет благословен Господь, который вас так чудно привел сюда. Я господин этой земли, граф Вильгельм Морис. Мне было донесено, что в лесу расположился большой цыганский табор, который может угрожать нашему покою. Чтобы самому лично убедиться в этом, я и приехал сюда, и вот нашел вас, христиан, гонимых братьев и сестер по вере. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать за меня, говорит наш дорогой Господь. Ободритесь вы, гонимые за Господа. В вашей нужде пришел конец. Если вы желаете, то можете остаться жить у меня здесь. Дома и имущество, которое вы потеряли за истину, я вам верну. Остановитесь еще на короткое время здесь, и ваши физические силы и ваши души будут подкреплены». С Сказав это, благородный граф тронул лошадь и быстро уехал. Его провожатые последовали за ним. Впечатления, которые произвели его слова на их родном языке, не описать. Старый и малый обнимались и плакали от радости. Пастор Армонд стоял со скрещенными руками и глазами, поднятыми к небу, и губы его шевелились, молясь. Брунет же запел, ликуя хвалебный гимн, который все постепенно подхватили. Когда пение окончилось, Армонд возвысил свой голос в благодарственной молитве тому, кто не покинул и не забыл свой народ. Вскоре длинная процессия жителей Браунфельса и соседнего селения двинулась по направлению к лесу, неся корзины с продуктами, чтобы накормить голодных. Граф остался в одной из деревень. Он созвал всех жителей, рассказал им, что он слышал и видел, потом спросил их, согласны ли они и готовы ли будут продать свои дома со всем имуществом, а он им взамен даст другую, лучшую землю для обработки и застройки нового села с церковью и школой, и сам поможет им в этом. Когда крестьяне поняли, как это нужно графу, что они ничего не потеряют при этом, то сразу же, без промедления, согласились. Каждый говорил свою цену и тотчас получал деньги. Уже на следующий день чужестранцам были предоставлены некоторые дома, так что им не надо было больше ночевать на дворе. Сам граф привел своих французских братьев по вере в село и вселил в предназначенные для них дома. Но так как село было для них мало, то граф еще выделил им хутор, отстоящий от села на расстоянии полчаса ходьбы, из которого впоследствии произошло село Грайфонтель. Так Господь помог тем, кто просил его, помог больше и лучше, нежели они ожидали, и не посрамил доверие тех, кто ради него все оставил. Он помог им найти приют в чужой стране. И какой приют? На который они никогда не рассчитывали. Незабываемым для всех оставался день их встречи в лесу, когда они первый раз собрались в маленькой деревенской церкви, чтобы слушать Слово Божие и праздновать вечерю Господню. То желание каждого было молитвенно вспомнить благородного графа, которого Бог послал к ним другом и спасителем. И как они благодарили Бога, который вывел их из тени смертной и всех напастей и дал им покой для здешней жизни на новой прекрасной земле. Да, Бог сам вел их своим верным путем через многие испытания, и теперь они только могли удивляться милости Божией и прославлять Его за все Его чудные дела. Вот такая интересная и необыкновенная история была у нас сегодня. А сегодня будет новый золотой стих. «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби». Псалом 36, 39.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Одиночка». В семье Сосновых было пятеро детей. Старшие – Майя и Виктор, затем Наташа и двое малышей – Андрюша и Вова. Они были близнецы. Самой непоседливой и неугомонной была Наташа. «Что за ребенок?» – выговаривала мать. «Уже четвертый раз я тебя наказываю на этой неделе, а у нас сегодня только вторник. Ты причиняешь мне больше хлопот, чем все другие дети вместе взятые, и ты должна стыдиться этого». Наташа заплакала. Неужели она на самом деле хуже всех? Вскоре слезы иссякли, и она стала перелистывать большую Библию. Она дошла до Откровения, и взгляд ее упал на стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7.14. Она повторила. «Это те, которые пришли от великой скорби». А что такое скорбь? Когда все улеглись на ночь спать, Наташа тихо спросила свою старшую сестру. «Не знаешь ли ты, что такое скорбь?» «Не знаю, но думаю, что это что-то страшное», – последовал ответ. «Не похожа ли она на темную долину?» – продолжала Наташа. «Во всяком случае, по дороге к небу. Ты знаешь, у папы есть такая книга, где каждое слово разъяснено. Я сама слышала, как он говорил кому-то. Называется она на букву «С», но дальше забыла», – сонно проговорила Майя. «Может, мне папа расскажет? Завтра я узнаю у него». Наташа уснула с надеждой, что завтра получит ответ. На следующее утро Наташа пришла к отцу. «Папа, найди мне книгу, где все слова объясняются. Она называется на букву «С», – попросила Наташа серьезно. «А зачем тебе эта книга?» – удивился отец. «Я хочу знать одно важное слово. Это слово «скорбь». Отец посмотрел на девочку, но вопросов больше не последовало. После того, как был найден словарь и важное это слово, Наташа прочитала «Горе, страдание». «Все это означает скорбь?» – спросила она. «Да», – ответил отец. «А дети тоже могут иметь скорбь, папа?» «Да, могут, конечно», – совсем рассеянно ответил отец. «Что за странные вопросы?» – думал он. «Значит, у меня она должна быть?» – торжественно сказала девочка и вышла, оставив отца в недоумении. Прошла зима, и наступила чудесная пора года – весна. Мама с тетей Олей сидели на кухне и говорили о том, что пора ехать в деревню на лето. Дети прислушались к разговору. На всех, а особенно на старших, это произвело огромное и радостное впечатление. «Я возьму ружье!» – заявил Виктор. «Буду ходить на охоту и стрелять зайцев!» «Это очень жестоко! Я поймаю всех зайцев и сделаю ручными!» – сказала Наташа. «А я опять выпущу их!» – сказал Виктор. Тогда Наташа бросила в него подушку. Начался подушечный бой. Чья-то подушка упала на стол, и ваза с цветами разлетелась на мелкие кусочки. Старшие, предвидя беду, разбежались. Осталась одна растерянная Наташа. Вбежали в комнату мама и тетя, и снова Наташа была наказана. «Не забудь», – сказала тетя Оля, – «что непослушные дети не будут приняты на небе». «И даже если их постигнет большая скорбь?» – спросила девочка. Но тетя Оля уже вышла, не расслышав этого вопроса. В следующие дни только и было разговоров о деревне. Но дни тянулись долго, что детям это показалось несбыточной мечтой. Но вот однажды мама сказала, что дети с тетей Олей поедут в деревню. Сколько было восторга! Наташа старалась быть осторожной, как бы ее в наказание не оставили дома. Все обошлось благополучно, и долгожданный день настал. Неделю спустя наша знакомая компания уже освоилась со всеми окружающими новыми друзьями. «Мы все подробно исследовали, теперь давайте искать приключений». Наташа сидела на дереве и соображала, чтобы придумать. «Какие приключения?» – спросили дети. «Случается, что коровы бодаются, или люди сбиваются в лесу с дороги, или тонут в воде», – ответила Наташа. «Послушайте только, видите те старые сосны на холме? Завтра, когда тетя Оля будет спать после обеда, мы пойдем туда, только должны взять с собой что-нибудь покушать». Предложение было принято единогласно, с ликованием, и вторая половина дня была посвящена на приготовление. Но план сорвался, так как тетя решила на следующий день посетить кого-то из знакомых и взять с собой двоих старших. Наташа должна была остаться с малышами. «Как я одинока!» – думала она. «Виктор всегда с Майей, а эти неразлучные близнецы – только я одна». С такими мрачными мыслями Наташа отправилась одна. Все ей было ново, все восхищало ее. В поле она срывала цветы. Незаметно она подошла к большому забору, окруженному тополями. «Что же это за забор?» – подумала она и тихо открыла ворота. О, это был чудесный лес с прекрасными памятниками. «Это кладбище», – догадалась Наташа. Девочка как будто перенеслась в другое царство. Внезапно она остановилась перед высеченной из красивого мрамора фигурой маленькой девочки. Она лежала, руки были сложены на груди, она держала лилию. Глаза были закрыты, а волосы падали на лоб и плечи. Внизу была надпись «Память Леночки. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное». Наташа глубоко вздохнула. Как бы она хотела быть той маленькой девочкой, которая спокойно и прекрасно лежала, освещенная золотистыми лучами солнца. «Боже, как я хочу быть послушной!» – шептала она. Долго стояла так девочка, наконец почувствовала сладкую усталость и села на ближнюю скамейку. Через несколько минут она крепко уснула. Ей приснилась толпа, среди которой была маленькая девочка. Наташа хотела следовать за ней, но не могла встать с места. Потом она слушала чудесное пение. Проснувшись, она старалась понять, где она находится. Неужели все это был только сон? Пение еще звучало в ее ушах. Она увидела молодую женщину, которая гуляла и пела. Голос ее звучал так нежно. «Это ангел!» – сказала Наташа про себя. Когда голос умолк, Наташа со слезами побежала домой. Она не замечала ни усталости, ни длинного пути, ведь она видела ангела. О, если бы она могла пройти через скорбь, тогда и она стала бы ангелом. На следующий день пошел дождь, и дети остались дома. Наташа была задумчива и молчалива. Наконец она сказала детям: «Я расскажу вам прекрасную историю». Дети сели поудобнее, и Наташа начала. На небе был праздничный день. Все играли на арфах и были одеты в белые одежды.
1: «Там всегда ходят в белых одеждах», – добавил Виктор.
0: «Не перебивай, я знаю, что говорю», – сказала Наташа. «Значит, все были в белых одеждах. Один ангел подошел к Богу и сказал: „Отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я хотел бы маленькой девочке там спеть».
1: «Иди», – ответил Бог. Тогда ангел одел человеческую одежду. «Что же он сделал?» – спросили малыши. «Он одел большую соломенную шляпу и белое платье, но перед тем он снял свои крылья и сложил их».
2: «А куда он их положил?» – спросил кто-то.
1: «Он все завернул в бумагу и спрятал под деревом».
2: «А как его звали?» – последовал вопрос.
1: «Я забыла. У него было какое-то прекрасное имя. И вот он спустился прямо на кладбище и начал тихо петь. Там он увидел маленькую девочку. Угадайте только, кого?» Все глаза были устремлены на Наташу, у которой голос понизился до шепота.
2: «Дальше!» –
1: воскликнул нетерпеливо Виктор.
2: «Он пел, как на небе! Он пел о тех, кто пришел от великой скорби, а потом снова полетел на небо!»
1: При этих словах Наташа закрыла лицо руками и прошептала.
2: «Все, я кончила свой рассказ!»
1: Все молчали.
2: «А потом ангел отыскал свою белую одежду?» – спросил Вова.
1: «Да», – со вздохом сказала Наташа. «Он на небе всем рассказал, что видел маленькую девочку и что она, наверное, неплохая девочка и однажды будет на небе». Вдруг Наташа вскочила и бросилась опрометью под стол.
2: «Мышь!» –
1: закричала она. И все бросились к ней. Такой конец принял весь этот серьезный разговор. План о поисках приключений все же не был забыт. И на следующий день дети отправились в путь. Наконец, они нашли подходящее место, где и расположились.
2: «А теперь мы должны разойтись и искать приключений. Если мы их найдем, то сможем сюда вернуться». «А что, если мы не найдем приключений?» – спросил Вова. «Ты должен искать, пока не найдешь», – ответил Виктор. «В лесу всегда подвергаешься каким-то приключениям и опасностям. Я говорю вам, чтобы вы готовились к чему-то страшному. Вы должны идти по двое. Майя и я пойдем по этой дороге. Андрюша и Вова по той. А ты, Наташа, должна идти одна. Ты одиночка».
3: «Я так одинока всегда!» – прошептала Наташа.
1: Андрюша и Вова взялись за руки и со страхом посмотрели на указанную дорогу.
2: «А если мы встретим крокодила?» – спросил Андрюша, и в его голубых глазах отразился страх. «Тогда вы должны его убить и убежать!» – сказал Виктор. «А впрочем, в лесу не бывает крокодилов!»
3: «А если мы заблудимся?» – спросил Вова.
2: «Если вы боитесь, то оставайтесь здесь», – сказала Майя.
1: Эти слова подали малышам мужество. Они быстро взялись за руки и храбро пошли по дороге. Наташа тоже пошла странствовать, опечаленная тем, что она была одинока. «Если бы нас было только одним больше, я или лишняя, или у нас одного не достает. Как скучно быть одинокой!» С такими мыслями она дошла до красного забора, который загородил ей дорогу. «Здесь должна быть калитка», – размышляла девочка. «А то мне придется перелазить через забор, а это будет не так легко. Что там может быть? Кто знает, может, великан или медведь, а может, принцесса или принц? Я ведь должна найти приключение». Вскоре она нашла калитку и вошла в чудесный сад. Там было столько цветов. Наташа села на маленькую скамеечку, сорвала белую ромашку и начала считать лепестки.
2: «Девочка, что ты тут делаешь?»
1: Наташа вскочила. Перед ней стояла пожилая женщина и вопросительно смотрела на нее, одной рукой опираясь на палку. Лицо ее было холодно и неподвижно. Голос звучал строго и повелительно. В голове Наташи роились мысли.
3: Была ли это злая или хорошая тетя? Женщина вторично строго спросила. «Ты что здесь делаешь?» Наташа посмотрела на женщину почтительно и сказала. «Я считала лепестки у ромашки».
2: «Кто тебе позволил заходить в чужой сад?»
3: «Я не знала, что этого нельзя делать», — ответила Наташа.
2: «Так что же ты здесь делать хотела?»
3: «Я ищу приключений», — ответила Наташа. «Я приехала сюда со своими братьями и сестрой, нас пятеро. Виктор и Майя старшие, Андрюша и Вова — наши малыши, а я нахожусь между ними». И зовут меня Одиночка, потому что я никому не принадлежу. Майя и Виктор всегда имеют свои секреты, а я так одинока, — со вздохом сказала девочка.
2: «У тебя, наверное, есть кукла или что-то другое?»
3: «Я не люблю играть с куклами. Я люблю все живое. Во дворе, где мы сейчас живем, есть большая овчарка. Я иногда с ней разговариваю. А Костя говорит, что она девочек не любит».
2: «Тебе хочется посмотреть мой сад?» —
3: сказала покоренная девочкой женщина. Наташа сразу подала ей свою руку и сказала: «С удовольствием!»
4: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: В 49-м псалме, 15-м стихе, царь Давид сказал:
1: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».
0: Какое чудное обетование, не правда ли? Псалмопевец обращает внимание на настоятельную необходимость, на день скорби. В такой день, даже в полдень, очень мрачно, и каждый последующий час кажется мрачнее прежнего. Вот каково время, о котором идет речь в этом обетовании.
2: Но в этом обетовании и блаженный свет. Призови меня! Какая благодать открывается нам в том, что мы можем постоянно и свободно призывать Его и все наши заботы приносить к Нему.

Быть может, что порой печаль сжимает грудь больную. Ты думаешь тогда с тоской, куда влачу я жизнь такую?

Бегут минуты, дни, часы. Грех пред тобой восстал горою. Погиб, враг шепчет, грешный ты, закрыта дверь уж пред тобою.

Другой же голос изнутри твердит: «Приди, я всем прощаю, омою и твои грехи».

0: благодать, Он радость дать тебе желает.
1: Хоть узок путь наш среди скал, шипы, извилины, крутизны, но тот, кто нам прощенье дал, нас приведет к святой отчизне.

0: наш Господь обещает избавить нас от всех тяжестей наших грехов. Да, это ободряющее обещание. «Я избавлю тебя». Какими бы ни были наши бедствия, Господь обещает полное, радостное избавление, которое Он совершает собственной рукой. И мы верим этому, а Господь, в свою очередь, прославляет такую веру.
1: Но нельзя забывать и заключение этих слов: «И ты прославишь меня». Не следует ли нам прославлять Его от всего сердца? Если Он избавляет нас, разве мы не прославим Его с благодарностью?
0: Когда мы прощены и помилованы нашим Господом, то Он уже не оставляет нас. И что бы ни случилось, Он всегда будет на нашей стороне. Бог остается верен.
1: И поэтому, дорогие друзья, кто еще не пришел к Нему, поспешите, придите к Нему, успокойтесь, и, исполнившись надеждой, обретете покой.

0: Известный американский проповедник Муди рассказывает следующее.
1: Он приехал в один город в штате Огайо в Америке, где его пригласили произнести проповедь в местной тюрьме. Явившись в тюрьму, он увидел перед собой собрание из тысячи арестантов, которым он должен был говорить. Перед началом собрания начальник тюрьмы рассказал ему об одном событии, которое имело место в том же зале несколько лет тому назад. Сам начальник и его подчиненные обратились к губернатору с просьбой помиловать 5 арестантов, поведение которых в течение ближайших 6 месяцев окажется наилучшим. Губернатор согласился, но только с условием, что об этом никто не будет знать до самого дня помилования. По истечении 6 месяцев все арестанты, а их было несколько сот, были собраны. Налицо было все начальство. Когда было сказано, что 5 из них даровано помилование, но имена их еще не были прочитаны, то в огромном зале наступила мертвая тишина. Каждому хотелось услышать свое имя в числе помилованных. Легко понять, что случилось, когда были названы имена. Помилованных объяла радость, от которой они даже заплакали. Но их число было небольшое. Зато сердца всех остальных, нескольких сот арестантов, не испытали прощения и должны были оставаться в тюрьме.
0: Да, друзья, таково человеческое помилование и прощение. Но насколько же лучше Божье прощение?

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Человек – загадка. Земля и небо, время и вечность, Бог и тварь соприкасаются в нем. Кант показал с изумительной очевидностью, что самая сущность души никогда не будет познана человеческим умом. У нас нет соответствующих органов познания, которые были бы способны охватить всю многообразную мощь и свойства нашей души. Мысль, чувство и воля не поддаются исследованию различными приборами и аппаратами. К ним можно применить только внутренний опыт, связанный с верой в божественное откровение. Изучая окружающий нас мир, трудно не согласиться с тем, что самое изумительное существо на Земле – это человек, и самое важное в человеке – это его душа.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Четыре вопроса на каждый день». Два из них, первый и второй, мы прошли. Вопрос первый. Доверяю ли я Богу заботу о нуждах нынешнего дня? В Священном Писании сказано: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Послание к Филиппийцам, 4 глава. Мы вправе обращаться к Богу, в чем бы ни испытывали нужду. Всеведущий, всемогущий и всемилостивый Отец Небесный, Тот, Кто Своего собственного Сына не пощадил, а отдал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего. Мы можем без колебаний довериться Ему. Он пошлет нам все необходимое на сей день и на всякое время. Вопрос второй. Верю ли я, что Господь меня хранит? Мы должны держать в поле зрения Бога, а не мировые проблемы, рыночные цены, курс доллара и прочее в этом роде. Поверьте мне, отведя взгляд от Бога и сосредоточив его на том, что творится вокруг, вы сразу почувствуете тревогу и неуверенность. Меняются времена и нравы, возвышаются и падают народы, но наша уверенность должна покоиться на том, что Бог во веки веков тот же, что всемогущество Его неизменно. В Священном Писании Бог вновь и вновь повторяет свое обетование направлять нас, вести шаг за шагом в будущее, которое Он предуготовил нам. Мудрость Божия беспредельна, беспредельна и Его любовь к человеку. Он открывает нам лишь то, что может стать свидетельством Его неисчерпаемой любви к Своему творению. После песни мы рассмотрим третий и четвертый вопрос на каждый день.

Вопрос третий на каждый день. Готов ли я отдать хотя бы часть того, что имею сегодня, в уверенности, что Бог позаботится обо мне завтра? Моя мать щедро делилась с людьми всем, чем только могла. У нее и горбушка хлеба не пропадала зря. Увидев голодного ребенка, она всегда старалась накормить его. Среди тех, кто пережил Великую депрессию, я встречал немало людей, которые по сей день боятся голода и набивают холодильник про запас. В большинстве случаев эти люди верят полному холодильнику больше, чем Богу. Спросим себя, что для меня надежнее, достаток или Бог? Достаток вам может гарантировать счет в банке, или акции, или пенсионный фонд, или органы социальной защиты. Но Бога не волнует, сколько у вас денег. Он знает, что даст вам хлеб, независимо от того, пуст у вас кошелек или полон. Главный же вопрос в том, насколько вы доверяете Ему. Можете ли вы безоговорочно поверить, что завтра Бог позаботится о вашем хлебе насущном, о заработке, о плате за квартиру, о предстоящем ремонте? Есть люди, у которых дом – полная чаша, а в сердце – ни капли радости и покоя. У них есть все, кроме самого главного – чувство защищенности. А есть совсем другие. Дом у них шаром покати, а они исполнены спокойствия, радости и уверенности в завтрашнем дне. Так что дело не в том, что у нас есть и чего нет, а в том, насколько мы уповаем на Бога. Мой дед любил повторять: «Смотри на Господа, как на подателя всех благ». Он источник, а мы всего лишь русло. Если понадеешься на людей, будешь зависеть от них. Если положишься на Бога, Он управит и людей. Я поймал деда на слове, зная, что тем самым ловлю на слове и самого Бога. За годы своего служения я всего лишь раз попросил денег. В ту пору мы открывали церковный канал на телевидении и радио. Как-то, беседуя по телефону с одним человеком, я неожиданно для себя стал рассказывать ему о нашем новом проекте. Он поинтересовался, сколько это может стоить. «Около 250 тысяч долларов», — ответил я, и вдруг словно меня осенило, спросил: «Не могли бы вы нам дать 1025?» «Ну что ж, считайте, что они ваши». Вспоминая об этом, я долго не мог понять, почему не попросил денег побольше. Но ведь я ни на что не рассчитывал, не ловчил. Это был такой же бесхитростный вопрос, какой некогда задал мой приятель Джулиан пастору Хаммоку. И в том, и в другом случае Бог направил щедрого человека в нужное время и именно туда, где в нем нуждались. Так что не стоит заранее высчитывать, прикидывать, пускаться на хитрости, чтобы получить то, что Бог сам намерен дать вам. Он и без того знает, в чем вы нуждаетесь, и распоряжается людьми и обстоятельствами так, чтобы в нужное время они помогли вам. Вопрос четвертый. Верю ли я, что Бог поведет меня своими путями? Доверить Богу свое будущее значит поверить в то, что Он подскажет вам правильное решение именно в тот момент, когда придет пора действовать. Вы можете попросить Бога указать вам, что и когда следует делать, и подтвердить, что вы на правильном пути. На последнем курсе колледжа я выдержал нешуточное испытание. Мы проходили строевую подготовку офицеров запаса. Однажды, играя в футбол за команду вооруженных сил, я упал и растянул себе связку. Мне наложили гипс, в котором я проходил несколько недель. Гипс сняли во время экзаменационной сессии. Я получил 4 по тригонометрии, 5 по историю, это был профилирующий предмет, а на всех остальных экзаменах провалился. Мне было невыносимо тяжело. Я открыл Библию в надежде на помощь Божию. Потом взял молитвенник, прочел несколько псалмов. Все во мне кричало: «Господи, если я завалю выпускные экзамены, это конец!» Но Бог молчал. В общем,
Это была страшная неделя. В четверг вечером я шел к своему другу Тому. И так мне было горько, что я не выдержал и расплакался, а потом невольно поднял глаза к небу и сказал: «Господи, наверное, нельзя задавать тебе такие вопросы, но все-таки ответь, что происходит? Слышишь ли ты меня? Может, я не тот путь выбрал?» Тут я вспомнил рассказ деда и добавил: «Если я на верном пути, дай и мне увидеть две падающих звезды». Я вглядывался в ясное ночное небо, в мерцающий Млечный Путь. В вышине играли мириады звезд, каждая могла бы сорваться вниз, но сколько я ни глядел, ни одна из них не упала. Войдя в комнату, где жили двое моих друзей, я только мог вымолвить: «Помолитесь обо мне». Они молились долго, до 2 часов ночи, пока я, наконец, не отправился к себе. Бог молчал. В субботу вечером ко мне зашел мой друг Эвери и позвал: «Пойдем, съедим по гамбургеру». Буфет в колледже был закрыт, и мы отправились в город. На обратном пути Эвер предложил: «Хочешь, я покажу тебе короткую дорогу?» Мы пошли напрямик, через церковный двор. Внезапно друг замедлил шаги. «Чудесная ночь, правда?» Мы запрокинули головы, взглянули вверх, и в тот же миг сразу 2 звезды покатились по небосклону. Я вернулся в свою комнату и хотел было лечь спать, как вдруг услышал в сердечной глубине: «Помнишь, о чем ты просил меня?» Я ответил: «Да, но ведь в этом нет ничего особенного. Я видел, наверное, 100 падающих звезд». «Но случалось ли, чтобы 2 звезды падали одновременно?» — спросил голос. «Нет». «А видел ли ты, чтобы они падали, когда ты стоял возле церкви?» «Нет». «А прежде ты просил меня об этом?» «Нет». Я сел за стол, попытался заниматься, никакого толку. Наконец я подошел к постели и опустился на колени. В ту ночь Бог окончательно определил мое призвание. Навсегда. Я сказал Ему: «Что бы ты ни уготовил мне, я полагаюсь на тебя и верю, что пройдешь этот путь со мной за 5. Поднявшись с колен, я почувствовал, что отныне связан с Богом неразрывными узами и знаю Его волю. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Не упускайте из виду Бога» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». На многих людей временами нападает панический ужас или мучительная тревога. В такие минуты учащенно колотится сердце, тело сотрясает озноб, человек чувствует невероятную слабость и может даже потерять сознание. Мертвой хваткой сжимает его внезапный страх и чувство полной беззащитности. Как быть, если и с вами случится такое? Первое, что нужно сделать, обратиться к Богу. Скажите Ему: «Отец Небесный, Ты обещал заботиться о всякой моей нужде. Ты сказал, что пребываешь во мне, что научишь меня правильно поступать в любых обстоятельствах». Апостол Павел писал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава. Сделай так, чтобы эти слова стали моими. На кого мне еще уповать? У меня разрывается сердце, я не могу совладеть с собой. Ты обещал всегда быть со мной. Боже, я верю в Тебя, и я верю, что Ты соблюдешь меня. Со мной тоже случаются приступы страха, и всякий раз, обратившись к Господу, я неизменно ощущаю, как мое сердце наполняется удивительным покоем. Бог становится средоточием моего духовного зрения. Я вижу в Нем Отца, исполненного благости, любви, милосердия и сострадания. Созерцая Его, я вижу того единственного, кому можно всецело довериться.
Когда я пробую на минуту представить себя в состоянии богооставленности, я чувствую, насколько враждебен ко мне мир. Он угрожает, он осуждает, в нем накопилось такое количество зла, что поневоле становится страшно. Этот мир не для слабых. Я не пытаюсь биться с ним один на один без помощи Божьей. Итак, второе, что необходимо знать, страх изгоняется именем Христовым. Обратите внимание, я сказал, изгоняется страх, а не тот, кто страшен, и не страшные обстоятельства. Так, имея дело с человеком, который вас напугал или сказал нечто ужасное, нужно смело и властно заставить его молчать. Парализирующий страх не от Бога. Бог не делает ничего, что могло бы вызвать мысли или чувства. Тут добра не жди, или это меня убивает. Бог не наводит на людей ужас и не выбивает почву из-под ног. Как говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, 1 главе, «Дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Бог хочет, чтобы мы уверенно властвовали над страхом. Он дает нам полное право сказать: «Этот страх не от Бога, я изгоняю его именем Иисуса Христа». Несколько раз к нам в церковь являлись люди, которые умышленно начинали выкрикивать несусветные богохульства. И всякий раз чувство страха лишало прихожан дара речи. Тогда я собирался с духом и говорил: «Это не от Бога, именем Христа запрещаю вам, сядьте и молчите». В моей личной жизни тоже случались подобные истории. Несколько раз я был вынужден сказать человеку прямо в лицо: «То, что вы говорите, не от Бога, это кощунство, я отказываюсь вас слушать». Вы – чадо Божие, а потому наделены властью подчинять себе и страх, и человека, вызывающего этот страх. Гоните страх прочь, потребуйте, чтобы говорящий замолчал. Все мы время от времени вынуждены противостоять искусителю, но что бы ни мучило нас, горе, растерянность или душевная рана, оно ни в коем случае не должно становиться центром нашего внимания. Пока мы сосредоточены на дьяволе и видим в нем мучителя, жаждущего нашего поражения, от страха нам не избавиться. Ведь на протяжении всей человеческой истории, начиная с Адама и Евы и до наших дней, его жертвам нет числа. Все мы время от времени вынуждены противостоять искусителю. Но что бы ни мучило нас, горе, растерянность или душевная рана, он ни в коем случае не должен становиться центром нашего внимания. Пока мы сосредоточены на дьяволе и видим в нем мучителя, жаждущего нашего поражения, от страха нам не избавиться. Ведь на протяжении всей человеческой истории, начиная с Адама и Евы и до наших дней, его жертвам нет числа. Так что вместо того, чтобы идти по следу нечистого и видеть во всем дьявольские козни против нас, сосредоточим духовное зрение на Боге и на том, что Он обещал совершить для нас. Столкнувшись с действием дьявола, человек обычно теряет присутствие духа, ему хочется уступить, затаиться, не предпринимать никаких действий. А вот перед ликом Божьим не затаиться, не бездействовать невозможно. Ведь он победитель, спаситель, искупитель, наш верный помощник во всякой беде. Самое замечательное заключается в том, что, по слову Писания, обращаясь к Богу, мы противостоим дьяволу. Библия четко устанавливает эту закономерность. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит он от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Послание Иакова, 4 глава. Нет лучшего способа противостоять дьяволу, чем обратиться к Богу со словами: «Отче, в Твою руку предаю дух мой». Конечно, дьявол еще вернется и не раз. Такова уж его природа. Ему свойственно испытывать и соблазнять человека, пока тот живет на земле. Никто из нас не защищен от дьявольских искушений. Но, несмотря на это, мы можем обрести в Иисусе такую крепость, такую веру и силу Божью, а значит и нашу, что любые дьявольские искушения будут для нас все менее и менее опасны.
Мы не властны запретить нечистому соблазнять людей, зато властны отойти от него так далеко, что его рык покажется нам жалким поскуливанием. Люди, занимающиеся физическим трудом, знают, как важно постоянно упражнять мышцы. Они крепнут, когда сопротивляются нагрузке, тяжести. Тот же принцип действует и в духовной жизни. Чем упорнее мы противимся дьяволу, тем более покоряемся Богу, тем сильнее становимся. А чем ближе мы к Богу, тем меньше вероятность сделаться легкой добычей дьявола. И, конечно же, настанет день, когда Бог поможет нам одержать полную и окончательную победу над одним из множества грехов или искушений, над одним из врагов, имя которым Легион, и мы уже никогда не повторим этого греха, не впадем в подобное искушение. Хотя бы одна из наших слабостей будет побеждена навсегда. Вспомним, что произошло с Моисеем и народом Израиля, когда они вышли из Египта. Сыны Израилевы, покидая дом рабства, не оглядывались назад. Их прежние хозяева дали им серебра и золото, дали и одежду. Бог запечатлел своих детей знаком покровительства и защиты. Двери их домов были помечены кровью пасхального агнца, и это спасло их первенцев и скот. А потом, укрепляя веру своего народа в избавление, Бог отсек израильтян от фараонового войска, преследовавшего их на колесницах и конях. И воды Черного моря покрыли египтян, как и предсказал Господь через Моисея. «Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Книга Исход, 14 глава. Подобным чудесным образом Бог избавляет человека от рабства греху. Случается, в тех или иных обстоятельствах Бог помогает человеку одержать не одну духовную победу, а несколько. Если в вашей жизни произошло нечто подобное, вы можете быть уверены, что Бог с вами, что Он действует в вас и через вас. Так что всякий раз, когда вы побеждаете свой грех или страх, не сомневайтесь, тем самым Бог укрепляет ваше доверие к Нему.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Дорогие мои, от имени всех сотрудников миссии «Источник жизни», «Луч надежды» и «Голоса Ант» я желаю вам обильных Божьих благословений. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь о рождении свыше от Слова Божия и Духа Святого. Вы услышите также пение брата Бориса Бережного и мужского хора из города Сакраменто. Пусть Господь благословит нас сегодня в этом общении. Итак, слушайте радиопередачу «Луч надежды».

Дорогие радиослушатели, уважаемые наши друзья, братья и сестры, те, которые слушают сегодня христианское радиовещание. Сегодня я буду читать из третьей главы Евангелия от Иоанна. Речь будет идти о рождении человека, то есть о рождении его духовного, внутреннего человека, рождение свыше. Дорогие друзья, возможно, вы когда-нибудь уже слышали, что кто-нибудь спрашивал вас, рождены ли вы свыше или нет? И я сегодня не спрашиваю вас, крещены ли вы, члены ли вы какой-либо поместной церкви, много ли или мало вы приготавливаете пожертвования на дело Господне, что вы делаете среди детей Божьих, я сегодня не спрашиваю об этом вас никого. Сегодня только один вопрос каждому из нас стоит от самого Господа. Человек, рожден ты свыше или нет? Мне много приходилось встречаться с различными людьми. Я вспоминаю, как однажды я шел по улице и встретил согбенную бабушку. Она шла в церковь. Я спросил ее: «Бабушка, куда идете?» «А я иду в церковь, сынок». «А что вы там будете делать?» «А я буду молиться». «А зачем вы молитесь?» «Для того, чтобы угодить Богу». Я потом спросил ее: «Бабушка, имеете ли вы жизнь вечную?» Она говорила: «Не знаю, сынок. Может, имею, а может и нет». Я говорю: «В Библии написано, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Знаете ли вы об этом?» «Да нет, сынок, я ведь неграмотная, Библию я не читаю». Дорогие друзья, таких бесед, наверное, у каждого из вас было множество. Человек идет в церковь, он желает поклониться Богу и в то же время не знает, угоден ли он Богу или нет. Будет ли он в небесах или будет в аду? Он не знает, абсолютно не представляет, рожден ли он свыше или нет. Итак, если честно подойти к этому вопросу, то нужно конкретно ответить на этот вопрос и сказать: «Господи, я рожден Тобой или я не рожден Тобой?» Рождение свыше – это тот аргумент, через который мы должны смотреть, будет ли человек иметь жизнь вечную или не будет. Сегодня я обращаюсь к каждому человеку, слушающему нашу радиопрограмму. Дорогой друг, если вы свыше не рождены, придите ко Христу. И сделайте это теперь же, не откладывая, потому что завтрашний день не в ваших руках. Верьтесь Господу, как личному своему Спасителю, и Он откроет для вас свою жизнь, новую жизнь, и вы будете спасены. Итак, что значит родиться свыше? Кто задавал этот вопрос? Однажды этот вопрос был задан пожилым человеком, который хорошо знал Священное Писание. Имя ему Никодим. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне,

так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этой удивительной беседе с Никодимом Господь открывает святую истину, и эта истина величайшая из всех великих истин. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ученые богословы называют этот стих Евангелием в миниатюре. Да, поистине, это так. В этом стихе заключена святая истина, великая истина, больше которой на земле не существует. В беседе с Никодимом Господь говорит ему, что человеку нужно родиться свыше. «Как я могу родиться, будучи стар?» – спрашивает старец Никодим. «Как им это может произойти со мной? Неужели мне вновь нужно войти в утробу матери своей и родиться?» И Господь терпеливо объясняет человеку: «Истинно говорю тебе, если ты не родишься от воды и духа, не можешь войти в Царство Божие, потому что ты рожденный, но рожденный по плоти, а нужно, чтобы ты родился от духа, потому что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Поэтому, дорогой друг, говорит Господь, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Господь так сказал Никодиму, Господь так говорит сегодня каждому человеку. И абсолютно не значит, какой этот человек, разбойник ли он, убийца ли он, проповедник ли он, или может быть он великий богослов, а может быть академик, а может быть человек, который посвятил служение Господу всю жизнь. Равно как и Никодим, многие люди и сегодня, посвятившие всю жизнь служению Богу, абсолютно не имеют представления о рождении свыше. Они исполняют религиозные обряды, они знают все традиции, они учат людей, и в то же время они погибшие люди, потому что не приняли истину о рождении свыше для себя, как великую истину. Дорогие друзья, Никодим пришел к Иисусу с вопросом. Он был ученый богослов, он прекрасно знал Священное Писание, но вопрос рождения свыше для него был абсолютно новым и абсолютно непонятным. Господь говорит: «Должно вам родиться свыше». И тот, кто не родится свыше, не увидит никогда Царство Божие. Из слов Иисуса Христа видно, что рождение свыше нужно было не только Никодиму, но то, что в одинаковой мере необходимо оно всем людям, живущим на земле. Но давайте несколько обратимся к личности самого Никодима. С 1 стиха 3 главы мы читаем, что он был человеком-начальником из иудейского народа. Он пришел как член Синедриона. Он пришел как человек с большим авторитетом. Он был человеком, слово которого и лица которого искали многие люди, потому что он был членом Синедриона, духовного верховного судилища. Сам Господь называет Никодима учителем во Израиле. И вот этот учитель во Израиле абсолютно ничего не знал о рождении свыше, о пути спасения, как войти в небо. Для него это все было покрыто глубоким мраком и великой тайной. Он, конечно же, как фарисей, соблюдал установленный ритуал и обряды. Он дорожил, возможно, этим. Мы знаем, что Господь фарисеев называл лицемерами, но что касается человека Никодима, то лицемером Никодим не был. Хорошо, если человек благочестивый, послушен Слову Божию. Господь говорит с ним, как с равным. Он говорит ему: «Ты человек, учишь людей и не знаешь, что такое родиться свыше». И Господь объясняет ему: «Если не родишься свыше от воды и духа, не войдешь в Царство Божие, в Царство Небесное». И без дара рождения свыше спасения нет никакому человеку. Без рождения свыше человеку предстоит остаться навеки духовно мертвым и уйти в вечность, в погибель. Без рождения свыше жизни Божий человек в себе не имеет и Царство Божие не наследует. И Господь открывает Никодиму, что как бы ни глубока была его религиозная подготовка, все-таки эта религиозная подготовка не может заменить рождение свыше. Никакие теории, никакое образование не даст человеку право войти в вечность. Только через возрождение человек может увидеть сокровенную истину Божью. Без этого человек духовно слеп,
если даже он и богослов, если он прекрасно образован, если он даже и академик, или еще какой великий человек. Каждый человек должен знать, что без рождения свыше он не может войти в Царство Небесное. Господь показал Никодиму его духовную слепоту. И это действительно было так, ибо он еще не был рожден свыше. Сила Духа Святого, Слово Божие еще не коснулось его. При встрече с Никодимом Господь не терял время даром. Он говорил о самом важном, о самом главном. Он хотел, чтобы его духовные глаза были открыты, потому что Никодиму нужно было родиться свыше. Только тогда, когда Дух Святой показал Никодиму смысл истины Божьей, он начал понимать, что он заблудший грешник, и хотя он уже прошел долгую жизнь, он может оказаться в аду. Из этого текста Священного Писания мы видим, что всякая попытка обойти вопрос рождения свыше или каким-либо другим путем научить Никодима видеть истину Божью, была бы напрасной тратой времени со стороны Господа нашего Иисуса Христа. Душевный человек, как не переживший рождение свыше, духовной истины не разумеет, да и разуметь не может. Слово Божие говорит нам, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, а Никодим это не умел. Никодим это не представлял, как об таких вопросах судить духовно. Но Господь говорит ему, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим спрашивает Господа, как может человек родиться, будучи стар? Да это действительно так. Ему совершенно была понятна истина, что человек по плоти родиться второй раз не может. Поэтому Господь объясняет о рождении свыше, о рождении духовном. Не может человек родиться, будучи стар? Да, не может физически, по плоти, но может родиться духовно. Я как-то беседовал с одним пожилым человеком, и он мне сказал, что ему всего 3 года. А между тем ему было уже больше 80 лет. Так что же, неужели он прожил только 3 года? Нет, он стал христианином 3 года назад. И потому считает свой день рождения духовного всего 3 года назад. Другими словами, он стал новым человеком всего 3 года назад, а эти 80 с лишним лет у него прошли даром, они прошли по плоти. Теперь же живет человек по духу. Вот об этом-то и говорил Господь Иисус Христос, рассказывая о рождении свыше. Потому что человек, родившийся вновь, становится новым творением. Бог не исправляет ветхой природы человека. И вместо того он создает в человеке новую тварь, новое творение, которое не есть перелицованная материя, но это рожденная жизнь в Иисусе Христе, совсем новая. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Апостол Петр так говорит в своем 2-м послании в 1-й главе. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы, то есть мы, через них, через эти обетования, соделались причастниками божеского естества». При первом рождении мы имеем обыкновенное тело. И это тело несет в себе проклятие и грех, и власть смерти. Но при втором рождении, рождении свыше, человек рождается от нетленного уже семени, живого, животворящего Слова Господня. Мы читаем об этом в 6-й главе Евангелия Иоанна. Рожденный по плоти человек не может войти в Царство Божие, потому что как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5 глава 12 стих. Слово Божие говорит нам, что как только Адам вкусил запретный плод, он уже духовно умер. Физически, конечно, он еще жил более 900 лет. Потом, конечно, и он умер. Но Господь говорил ему так, в день, который ты вкусишь от него, от этого плода, смертью умрешь. Всех же дней Адамовых было 930 лет, мы читаем в Слове Божьем, и он умер. Итак, люди, рождающиеся от женщин, от жен, умирают, умирают, умирают. Умирают физически, хотя они уже давно умерли духовно. Умерли духовно, еще даже и не родившись, потому что смерть наступила еще в прародителе их в Адаме. И сегодня пришел второй Адам для того, чтобы спасти каждого человека, и говорит каждому человеку в отдельности, придите ко мне, все,
труждающиеся, обремененные, я успокою вас, потому что я дам вам новое рождение, рождение свыше. Ту жизнь, которая не прекратится уже никогда. Благодаря спасительной жертве Господа нашего Иисуса Христа мы имеем мир с Богом, так говорит нам Слово Божие. Почему? Потому что этот великий муж Божий, Богочеловек, Иисус Христос, Сын Его, единородный, предвечный, возлюбивший мир, когда мы еще были врагами Богу, пришел, чтобы совершить спасение, чтобы вытащить человека греха из погибели, чтобы дать ему вечную жизнь. И Господь говорит в 16 стихе, мы читаем, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Какая великая честь быть Детем Божьим, принявшим рождение свыше от самого Господа и от Духа Святого. Итак, что же значит рождение свыше? Господь наш Иисус Христос рассказывает один случай, который, наверное, лучше всего показывает, что значит рождение свыше. У некоторого отца было два сына, и младший из сыновей ушел из дому с сокрытым в сердце грехом. Он не поддерживал связи с отцом, и отношения их были прерваны. И отец, и сын как бы умерли друг для друга. Но потом, когда сын пришел в себя, когда он раскаялся в своем грехе, когда он попросил прощения за соделанное зло и вернулся обратно к отцу своему, отец сказал старшему сыну, «О том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой был мертв, но сейчас ожил», о чем мы читаем в 15 главе Евангелия Луки. Именно это и есть рождение свыше. Возвращение блудного к тому, кто дал жизнь, то есть возвращение от своих путей и мыслей к Богу истинному и живому. Иисус показал этой притчей, каково отцовское сердце, тоскующее по блудному чаду, прощающее и любящее. Именно сегодня Отец ждет и тебя, мой друг. Если ты еще не возрожденный человек, если ты не принял Иисуса Христа как личного Спасителя, ты не можешь войти в Царство Небесное. Но если ты возродишься, Он может вернуть тебя к своему Отцу. Именно этого Отец ждет от тебя сегодня. Хочешь ли вернуться к Нему? Вместе с Ним ты можешь начать совершенно новую жизнь. И эта жизнь будет новая жизнь. Жизнь для Христа. Жизнь для вечности. Никодим спросил Иисуса, как может человек родиться, будучи стар? А Иисус ответил ему просто, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Таким путем, если Господь не положит в тебе новое семя, у тебя не будет новой жизни по духу. Пшеница, конечно же, рождается от пшеничного зерна, от семени. И рыба от рыбьего семени, и человек от человеческого семени. Точно так, и Дитя Божие рождается от Божьего семени. Что является Божьим семенем, вы спросите? Петр апостол говорит, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Поэтому, если ты хочешь узнать, дорогой друг, что есть рождение свыше, прими посланное свыше Слово Божие, это будет семенем для твоего рождения. Прими Иисуса Христа, так как Он – это Слово Божие, в начале которое было у Бога, и без которого ничто не начало быть, что начало быть, мы читаем в первой главе Евангелиста Иоанна. А что ты думаешь произойдет потом с тобой? Библия скажет тебе, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Тебе, дорогой друг, Господь дарует власть быть чадом Божьим. Об этом мы читаем в первой главе Евангелия Иоанна. Если у тебя же нет сил изменить самого себя или родить себя другим, то есть сделать себя лучшим человеком, не отчаивайся. Сколько бы ты ни прилагал усилий сделаться лучше, все равно ты не сделаешься лучше никогда. Наоборот, ты будешь с каждым днем хуже, хуже и хуже. Одно Слово Божие сильно в Духе Святом возродит тебя к новой жизни. Библия учит нас, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Исповедание настолько важно при рождении свыше, что Иисус сказал, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий». Иисусу Христу не стыдно было говорить с таким человеком, как Никодим.
Но Иисус Христос постыдится всякого человека, который не примет Его как личного Спасителя. Да, это истина. И эта истина настолько велика, что пройти мимо ее нельзя. Иисус говорит Никодему: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Никодиму, пожалуй, первому удалось узнать о жертве Иисуса Христа, о том, что Он будет вознесен над землей. То есть Его распнут на Голгофском кресте, и руки, и ноги Его будут пробиты гвоздями. Дорогой друг, все это сделал Господь для тебя, для того, чтобы ты принял Его жертву, как жертву для своего спасения. И Христос отдал Себя в жертву ради того, чтобы сделать человека греха спасенным. Спасенным от ада, спасенным от осуждения, спасенным от вечных мук. Дорогой друг, к тебе сегодня слово. Слово, приглашающее тебя прийти ко Христу, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за тебя. Да, чтобы ты уверовал в Него, чтобы ты получил рождение свыше. И когда ты получишь это рождение, рождение свыше, ты будешь человеком неба. Да благословит тебя Господь подойти ко Христу и раскаяться в грехах своих, чтобы получить рождение свыше и наследовать жизнь вечную. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В квартире Каратаевых тихо. Вадим с Сережей делают уроки. Павел Михайлович читает газету. Ирина Сергеевна гладит белье. Неожиданно Вадим дернул Сережу за рукав и глазами указал на Люду, которая, примостившись на диване, с увлечением читала какую-то книгу.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда, чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
2: А вот просто обращаешь вот на себя внимание своим кривлянием.
4: И правда, Люда, ты что-то странно ведешь себя?
5: Да, Людочка.
3: Да я язык жестов учу.
2: А, ты так, которые глухонемые понимают?
3: Вот именно.
1: А зачем тебе это? У тебя что, глухонемая подружка завелась?
3: Нет, пока нет. Когда-нибудь, может, и будет.
5: Ну... А почему же, доченька, ты заинтересовалась языком жестов?
3: А в прошлом воскресенье, мама, когда мы были в молитвом доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
5: Прекрасное решение, Людочка.
4: Да, очень хорошее.
2: А покажи-ка... что Иисус любит тебя, и Иисус умер за тебя.
3: Я не научилась еще этому, но вот так показывают. Я девочка, ты мальчик, и мы школьники.
4: Интересно, ты уже многому научилась.
5: Молодец.
4: И кто бы мог поверить, что наша тихая Люда найдет свой труд, призвание в мире тишины, а?
5: Слава Господу.
3: Я однажды видела, как одна сестра пела на языке жестов. Это было довольно красиво.
2: Mm-hmm. Научи Люда и нас.
3: Дайте мне хоть самой сперва научиться.
1: Вот было бы здорово, если бы все умели выражаться на языке жестов. Все бы понимали друг друга.
5: Да.
1: И никаких языковых проблем не было бы.
5: Это правильно.
4: Да. А знаете, что вообще многие люди без жестикуляции не могут объясниться друг с другом?
5: И правда. Вы слышали о грузине, у которого прохожий спросил дорогу?
4: Я так не.
5: Так вот, он под мышкой держал большой арбуз, этот грузин. Когда прохожий у него спросил дорогу, он и говорит: подержи-ка арбуз, а то я не смогу объяснить тебе. Потом он энергично начал размахивать и жестикулировать. И одновременно все лопотал.
4: А этот с арбузом ушел, нет?
5: Тот держал и слушал. Ну, наконец, грузин решил, что все объяснил, схватил арбуз и продолжил свой путь.
1: Угу.
5: То есть он не мог, руки были заняты, он не мог объяснить дорогу прохожему. Ну, да.
4: А без арбуза руки свободны были,
5: да.
4: Понятно.
3: Вот о дороге и я хочу рассказать. О дороге к Иисусу.
5: Пусть Господь поможет тебе в этом, доченька.
4: Это очень хорошее дело.
5: И представьте, какая радость для глухонемых общение с другим человеком. Уже просто то, что можно высказать свое мнение и узнать мнение другого человека. Это же большая радость, правда?
4: Да, да, ведь сколько преград стоит между людьми в жизни.
5: Ой.
4: И эти преграды не только глухота, слепота или другие физические недостатки. Так много других барьеров между людьми, которые еще выше, чем глухота.
1: Вот именно. Вот, например, разные предубеждения, подозрения и неправильные отношения и так далее.
5: Да.
2: Вот это как раз то, что выводит меня из себя. В другой раз хотелось бы динамитом взорвать все эти подозрения.
4: Знаешь, Сережа, такое желание появляется, когда встречаешься со всякими разными искажениями и небылицами. Но и другое знать, что... гнев и ярость тоже не помогут и ничего хорошего не принесут.
5: Да, мало что дадут.
4: Гневаясь, только навредишь, но не победишь.
1: Мудрый привлекает души, написано в Библии.
4: Вот именно.
5: Да, чтобы разбить эти преграды, барьеры. Нужна любовь, Сережа. Без любви неразумно идти другого переубеждать, доказывать что-то.
1: Помните, как в одной мудрой сказке солнышко быстрее сняло шубу у человека, чем ветер? Солнышко стало припекать, и все, и человек сразу снял. А ветер трепал-трепал и ничего не добился.
5: Да. Помните, как дедушка рассказывал нам эту сказку?
2: Ага.
5: У человека есть такая верная интуиция. Он различает, желает ли другой только повернуть его на свою сторону, или он по-настоящему заинтересован, что с ним происходит.
4: И любовь также изобретательна. Mm. Она находит способ, как донести другому в сердце эту весть.
5: Да, столько путей разных находит. Я помню, как один молодой человек свидетельствовал на собрании. Он рассказал, что на него сильнее всего повлияло то повествование в Библии, где говорится о пути Иисуса в Эммаус. Помните, как Иисус разговаривал по дороге в Эммаус с опечаленными учениками?
4: Помним, угу. Помним это
2: слово. Помним.
5: Да, так вот этот молодой человек сказал, что ему особенно понравилось вот именно то, что Иисус не навязывался к ним. И никак не напрашивался в их дом. Но они сами попросили его войти. И там, дома, когда он преломлял с ними хлеб, глаза их открылись, и они узнали Иисуса. Вот этот тонкий, чуткий подход Иисуса победил сердце молодого человека.
4: А нам вот все время старается убить голову, что кто-то насильно старается нас убедить в своей идеологии. Неудивительно, что этот молодой человек был в таком восхищении, такой чуткости.
5: Да, так редко встречается чуткость.
4: Конечно.
5: Он сказал, что такая вера и такая идеология, которая включает в себя ненавязчивость, должна включать в себя также истину. И, по-моему, он прав.
1: По-моему, тоже.
4: Да, он в этом был прав. Во лжи всегда есть элементы насилия, а истина может и уступить. Она ничего не теряет. Сущность ее остается без изменения.
1: Наверное, поэтому в Библии говорится о Божьей истине, что она до облаков и стоит, как горы.
4: Верно, она не поколеблется. Хотя бы даже горы потряслись. От истины можно убегать. Можно восставать против нее, пытаться сдвинуть ее со своего места. Но истина, несмотря ни на что, стоит непоколебимо и в конце концов достигнет каждого из нас.
5: Да.
4: Если не сейчас, то в конце нашей жизни, когда мы предстанем лицом к лицу с Богом, потом не будет никакой возможности оправданий, объяснений или уверений.
2: Да, ужас один, какой страшный день.
4: Действительно, это будет ужасный день. Поэтому мы и нуждаемся в защите Христа и в Его искуплении. И поэтому об этом нужно говорить всем тем, кто ничего не слышал и не знает об искуплении и о спасении.
5: Да, и поэтому нам, детям Божьим, нужно исполниться любовью Божией ко всем людям, проявлять заботу о них.
2: А что, если в другой раз они хочется о других заботиться? А себе и то не хватает, а сил заботиться.
4: А тут еще надо и о других, да, Сережа?
2: Да.
5: Угу. Вот, такие мы и есть. Так мало заботимся о других и о небесных делах. Это временное полностью захватывает нас. Человек такой. Поэтому мы не способны сами любить. Только тогда, когда Дух Святой наполняет нас, тогда мы воистину любим, настоящей любовью.
2: Я во всяком случае хотела бы, чтобы Дух Святой исполнил меня Божьей любовью.
4: Если ты, Людочка, желаешь этого от всего сердца, то Бог исполнит это твое доброе желание. Так Господь обещал. Обетование Его всегда в силе.
1: Да.

0: преодоление разных барьеров, которые имеются между людьми, нелегко. Человек, имеющий слух, не может словесно общаться с глухим человеком, так же, как слепому невозможно показать ничего, что требует чувства зрения. Есть барьер, который препятствует восприятию. Но если у тебя есть воистину искреннее желание передать такому человеку то, что у тебя на сердце, ты не можешь остановиться перед этим препятствием. Ты найдешь путь. Истинная любовь к ближнему находит путь, находит выход. Преодоление барьеров часто требует большого усердия и отдачи достижению цели. Это мы смогли заметить сегодня и на примере тихой, но настойчивой Людой Каратаевой.
1: Люда, что с тобой? Ты что корчишься? Точно кот, проглотивший отраву для крыс.
2: И правда. Размахивает руками, как стрелочника на путях. Ты здорова хоть?
3: Да не мешайте вы, все равно ничего не поймете.
1: Нет, правда, Люда, чем ты занимаешься? Твое поведение удивляет.
3: А прошлым воскресеньем, когда мы были в молитвенном доме, была девочка со своей мамой. А я потом разговаривал с мамой этой девочки. И она рассказала мне очень много про девочку. Мне так жалко стало ее. Тогда я и решила, что выучу этот язык.
4: Прекрасное решение, Людочка.
5: Да, очень хорошее.
0: Существует много барьеров, перекрытых путей, которые мы встречаем в нашем свидетельстве о Христе. Эти барьеры бывают разные в разных странах, они разные в разных культурах. Игнорировать эти проблемы мы не можем, если мы хотим иметь успех в передаче другим благой вести о Христе. Помните, что с Богом невозможное превратится в возможное. Божье Слово, благая весть, предназначена для достижения всех людей, где бы они ни жили. Сам Иисус сказал, и это Евангелие будет проповедано во всей вселенной, как свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И Слово Божье истинно. Это провозглашение совершится, так как для Бога не существует препятствий. Но чем больше мы знаем о сущности существующих барьеров и препятствий в сердцах тех, кто не верит, тем лучше мы сможем их преодолеть. Сегодня в сердцах людей есть глубокое желание найти свою собственную, подлинную личность. Англичанин не желает, чтобы его называли немцем. Американец не хочет, чтобы его называли французом. Русский не хочет, чтобы его называли китайцем. И африканец не признает для себя ни одного из вышеупомянутых названий. Везде человек гордится тем, что есть. И это совершенно нормально. И истинные христиане, те, которые любят Бога и Его Слово, должны видеть людей так, как Бог их видит. Божья любовь покрывает всех. Бог так возлюбил весь мир, все нации, расы, народности, каждого человека, независимо от языка и цвета кожи, что отдал на распятие Сына Своего Иисуса Христа ради каждого из нас. В библейские времена израильская страна занимала центральное место в мире, потому что она была на перекрестке всех связей. Все торговые маршруты проходили через Израиль. И когда Бог послал Своего Сына в мир, Он послал Его в Израиль, что значило, что Иисус был послан для всего мира. Таким путем Евангелие стало достижимым для всех народов. Все народы были всегда одинаково ценными в Божьих глазах. Тот Бог, который простил мне мои грехи и омыл их прочь, Он тот же Бог, который простил тебе, дорогой брат и сестра, твои грехи. Бог, который спас меня, Финна, также спас тебя, русского, поляка, болгарина, какой бы ты национальности ни был. Правда, мы во многом отличаемся друг от друга. Наши вкусовые привычки разные, Наш родной язык разный. Мы даже одеваемся по-разному. Но Христос делает нас, верующих в Него, едиными. Божий Святой Дух объединяет нас. В некоторых странах мира люди берут себе новое христианское имя, когда обращаются в христианство. Однако каждый человек понимает, что не имя изменяет жизнь. Христос не послал нас изменять через свое свидетельство имена людей или их привычки, или обряды. Он послал нас делиться с людьми нашей Христовой жизнью и верой, чтобы их жизнь могла измениться, чтобы они освободились от греха, перестали служить дьяволу и стали служить Богу, своему Творцу. Тот же Дух, который привел Филиппа в Африку, привел Павла в Европу. Тот же Дух, который снизошел на учеников в день Пятидесятницы. Тот же, который снизошел в доме Корнилия. Если мы воистину всем своим существом осознаем, что Бог любит одинаково каждого человека, то наше сердце исполнится состраданием ко всем людям, любовью ко всем народностям. Мы будем способны преодолеть все барьеры, расовые и языковые, чтобы донести до них весть о Спасителе Христе. И тогда Бог сможет употребить нас не только дома среди своего народа и своей культуры, но и далеко среди других народностей и других культур. Кроме национальных и культурных барьеров, есть и другие барьеры, о которых упомянули сегодня Павел Михайлович и Вадим Каратаевы. В мире много разных религий. В некоторых странах каждая отдельная племя или область имеет свою религию или даже несколько религий. Мертвая религия — это одно большое препятствие в сердцах людей. Она препятствует людям приходить ко Христу. Люди часто говорят: «Я не могу оставить отцовскую религию. Я хочу быть верным традициям родителей». Да, может быть, сердце твое и ум наполнены идеалами, мнениями, учениями, которые переданы тебе с самого детского возраста, но которые противостоят призыву Христа в твоей жизни. Некоторые говорят, что христианство — это религия западного мира, религия имущих. Что делать, когда такой барьер стоит пред тобой? Знай, Божья сила выше всех других сил. Она сильнее любой религии и больше всех традиций и идеалов. Поэтому последуй Христу, дай людям увидеть ту перемену, которую в твоей жизни произвел Бог. Расскажи им, что библейский Бог любит их. Скажи, что это не твои слова, это само Слово Божие так говорит. Не спорь и не ссорься с теми, кто противится твоему свидетельству. Спор — это оружие слабых. Слово Божие не нуждается в том, чтобы о нем спорили. Вспомни случай апостола Павла. Он был последователь отцовской религии. Он всем сердцем был предан традициям своей семьи. В своей ревности он дошел до исступления, начал бросать в тюрьмы всех, кто провозглашали имя Иисуса. Мужчин, женщин, детей, всех. Для Павла, прежде чем он обратился ко Христу, христианство было врагом его культуры и учения его лидеров. И все-таки, когда этот человек встретился со Христом, он был готов забыть все то, во что он так ревностно раньше верил, и стал верным свидетелем Христа. Никто не заставлял Павла так поступить. Это было естественным последствием встречи с живым Сыном Божиим Иисусом Христом. Не существует такого барьера, которого Евангелие не способно было бы разбить. Поэтому будь мужествен и непоколебим. Богу все возможно. Только не скрывай Христа от других. Христос в тебе, Божья сила и Божий путь для спасения других людей. Затем есть два рода языковых барьеров. Ты, конечно, знаешь свой народ лучше всего. Владеешь языком своего народа. Тебе легко быть свидетелем дома, в родной местности. Однако многие верующие изучают новый язык, чтобы понести весть о Христе другим народностям. Сам апостол Павел хорошо владел родным еврейским языком и также иностранным, греческим языком и, возможно, и другими языками. Бог может вложить в твое сердце желание выучить какой-нибудь другой язык, чтобы доступнее рассказать какой-то народности евангельскую весть. Если это случится, то будь послушен голосу Божьему. Исполнение Божьего плана принесет в твою жизнь и через тебя в жизнь других такое благословение, которого ты даже не мог представить себе возможным. Но в мире есть еще другой языковой барьер. 2/3 населения мира не умеет читать. Неграмотность — серьезная проблема. Библия переведена более чем на 1000 языков. Но 66% мирового населения не способны читать ее. Как преодолеть такой высокий барьер? Бог дал нам ответ на этот вопрос через личный пример Иисуса Христа. Когда Господь говорил с образованными фарисеями, Он ссылался на написанное слово. «Не читали ли вы?» — говорил Он часто. Но когда Иисус говорил с простым народом, Он ссылался на знакомые всем явления в их ежедневной жизни. Например, Иисус сказал, что Бог проявляет о нас такую заботу, что даже ни один волос с нашей головы не упадет без Его ведома. Говоря о Божьем Царстве, Он привел примеры о сеятеле, о брачном пире, о потерянной монете. Его учение было таким доступным и понятным, что все охотно слушали Его. Если вы помните, в начале программы я сказал, что человек не может словесно общаться с глухим человеком. Но любовь всегда преодолевает все барьеры. Вы знаете, Бог сам должен был преодолеть величайший барьер 2000 лет назад. Барьер человеческой глухоты. Человечество не было больше в состоянии слушать голос Божий через пророков и Писания. Связь между небом и землей была полностью прервана. Великий барьер, барьер греха, делал невозможным общение человечества со своим Создателем. Что сделал Бог? Он в своей безмерной любви к нам спланировал путь, нашел выход. Бог решил послать своего Сына, часть своего естества, Иисуса Христа, на землю. Его Сын преодолеет этот барьер. Иисус покажет через Свой личный пример, через Свои слова, учения, чудеса, какова сущность Бога Отца, каково любящее сердце Божие, желающее помиловать и исцелить человека. Как вы думаете, поняли ли люди эту весть? Восприняли ли они Божьего посланника? Послушались ли они Его слов? Поверили ли они Ему? Нет. Библия рассказывает, что не поверили. Наоборот, они в ярости кричали прямо в лицо Божьему Сыну, называя Его лжецом. Вторую личность Триединого Бога они назвали одержимым бесами. Создателя Вселенной ударяли по лицу и плевали в него, и потом безжалостно распяли на кресте. Царь царей, Христос, дал себя в жертву за наши преступления. Пригвожденный ко Христу, Христос взял на себя то наказание, которое ты и я заслужили. Пролилась святая кровь Сына Божьего. Святые капли крови, стекавшие со креста. О чем они говорят? Они говорят о прощении, о помиловании. Они говорят о том, что Бог не осудит тебя. Он желает простить тебе. Он хочет омыть тебя этой искупительной кровью от твоих грехов. Поверь в эту жертву Иисуса Христа, как в единственное средство твоего примирения с Богом. Поверь в силу крови Иисуса Христа, и ты будешь спасен. Поверить — это одновременно и легко, и трудно. Легко, потому что ты можешь уверовать там, сейчас, где ты есть, у твоего радиоприемника. Трудно же в том смысле, что живая вера всегда требует конкретного действия, принятия решения стать последователем Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы Бог сам помог тебе принять это решение сейчас и поступить согласно этому решению.

На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск радиопередачи «Семья Каратаевых». Адрес нашей редакции: Финляндия, 13720. Парола: Иван Степанович Хаука. До новой встречи!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Кто избран?» из книги Спёрджина «12 проповедей об избрании». На текст из первой книги Царств, 16 главы, 12 стиха. «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». Но вначале давайте вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Бог посылает Самуила в Вифлеем, чтобы отыскать человека, избранного Богом. Найти этого человека было бы чрезвычайно трудно, если бы сам Бог не сопровождал Самуила и не указал ясно на избранного. Решения, принятые Богом вечности, сокрыты в разуме Бога, и нам не следует с излишним любопытством вторгаться туда, куда мудрость закрыла путь. Мы проповедуем Евангелие всякой твари под небом. Мы возвещаем обещания и угрозы Бога каждому грешнику и взываем: «Обратитесь ко Христу, и будете спасены все концы земли». Что касается нас самих, говорит Спёрджин, то мы можем узнать о своем призвании и избрании и начать делать их твердыми. У нас есть непоколебимая уверенность в своем избрании благодаря свидетельству Духа. Обратите ваше внимание на удивление, вызванное тем, что Бог избрал Давида, младшего, среди всех братьев, царем израильским. Отвергнутые люди нередко оказываются возлюбленными Господа. С еще большим сожалением мы вынуждены признать, что отец Давида также не видел в нем никаких достоинств. О несравненное всевластие Бога! Его пути неисследимы! Самые бедные, необразованные, ничтожные, незнатные, немудрые, уничиженные, ничего не значащие люди – это люди, которых избирает Бог, чтобы посрамить значащее, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Меня поражает тот факт, что когда Давид был помазан на царство, то больше всех были удивлены не пророк Самуил, не его отец и не его братья, а сам Давид. Все свидетели помазания смотрели на Давида как на чудо, да и он сам именно так смотрел на себя. Он в одиночестве общался с Богом в тени ветвистых деревьев, воспевал хвалу Яхве в уединенном месте, где пас скот. У водопоя он играл на своей псалтире и скалы

0: И не знаете ли вы, что кого оправдал, тех и прославил? Вы, несомненно, будете прославлены. И знаете, почему вы можете быть уверены в этом? Потому что вы избраны по определению Бога Отца при освящении от Духа. Да, трепещущий человек, Бог думал о тебе еще тогда, когда звезды не начали излучать свой свет в бесконечной тьме. Господь Иисус записал твое имя в своем сердце и на своих ладонях, прежде чем были распростерты небеса. Давид был вполне удовлетворен единственным слушателем, Богом, и не жаждал аплодисментов людей. Как высоко он восходил и как низко склонялся перед своим Богом. Он ощущал себя глубоко обязанным тому, кто дал ему все — и спасение, и славу, и силу. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: У нас бы сложилось совершенно неверное мнение о Давиде, если бы мы не обратили внимания на некоторые другие его качества. У него было святое сердце. В том же 22-м псалме он говорит: «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Давид не любил беззаконие, идолопоклонство было чуждо ему. «Говорящий ложь не останется перед глазами моими», — утверждал он. Он любил людей Божьих и говорил о них так: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Душе Давида была приятна святость, которую Бог хотел видеть в людях. Он любил заповеди Божьи, потому что они святы. «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его». Однажды Давид совершил тяжкий грех, но это было исключением из правил, а его главным правилом была святость. Лучшие люди все равно люди, и поэтому они спотыкаются. Но как горько Давид оплакивал свой грех до самой смерти. Посмотрите также, какое храброе сердце билось в его груди. Найдете ли вы более мужественного человека, чем Давид? «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Именно этот Давид, когда дрожащее от страха воинство израильское не решалось начинать бой, вступает в единоборство с самоуверенным филистимлянином и избавляет от врага весь народ. Прислушайтесь к голосу доблестного подростка. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Таким смелым Давид был почти всегда. Бывало, что, подобно сынам Ефремовым, он бежал с поля битвы. Вспомните, например, как он притворился безумным перед Анхусом. Но в других ситуациях его душа восставала против врагов Господа, и хотя вражеское воинство окружало его, он не трусил. Даже если битва усиливалась против него, он оставался непоколебим, ибо носил броню безупречной храбрости. Он прямо говорит об этом в псалме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Я также хочу напомнить вам, что у него было благодарное сердце, довольное тем, что посылал Господь. Вот как сам Давид выражает это: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». У него было все, что только могло желать его сердце. Я уверен, дорогие друзья, что многие из вас могут смиренно сказать о том, что у вас такое же сердце. О, если бы я мог без тени лицемерия сказать: «Да, Господь, я вполне доволен тем, как ты устраиваешь мою жизнь. Какова бы ни была твоя воля, она будет моей волей». Далее вы должны обратить внимание на постоянство сердца Давида. Он говорит: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Он был не из тех, кто, выйдя в путь, поворачивал назад перед первым же препятствием. Он не был похож на Димаса, который

0: с готовностью оставил веру ради приобретения благ этого мира. Все дни жизни своей Давид ходил путем Божьим и до конца остался Божьим слугой. Благодаря таким признакам, о которых я говорил, мы можем узнать о своем избрании. Я бы хотел, чтобы Бог пробудил тех, кто не сомневается в своем избрании, смиренно проверить, есть ли в их сердце признаки избрания, о которых говорит Писание. Некоторые богословы утверждают, что мы никогда не должны подвергать сомнению свое спасение. Возлюбленные, мы никогда не должны подвергать сомнению Бога, но я склонен думать, что ни один человек, свято бодрствующий и горячо желающий быть принятым Богом в последний день, не может избежать сомнений в своем спасении, которые время от времени проникают в его душу. Я редко сомневаюсь в собственном спасении, но я часто задаю себе вопрос, есть ли в моей уверенности в спасении твердое основание? Если бы я боялся задавать себе этот вопрос, если бы я боялся возвращаться к основам и проверять себя от и до, если бы я всегда шел только вперед в слепой уверенности и никогда не испытывал себя, в вере я или нет, то, скорее всего, это было бы знаком того, что я обманываюсь и иду на поводу у заблуждения. Я потрудился проповедовать вам преимущество сильной веры. Я призывал вас стремиться к полной уверенности в спасении, но да не скажут мои уста никогда и слово против святого исследования себя, которое как раз и отличает самоуверенность от уверенности в своем спасении. Будьте уверены, что проповедь одних только обещаний, без заповедей, приведет людей Божьих к насыщению и послеобеденному сну. Временами нам нужны не обещания, а проникновенный, горячий призыв к самоисследованию. И хотя он может прийтись нам не по нраву, он тем не менее принесет духовное благо нашим душам, которым не помогли успокоительные и утешительные слова. Испытывайте себя, дорогие друзья. Я не призываю вас проверять, совершенны ли ваши сердца, так как ясно, что это не так. Я не спрашиваю вас, сбиваетесь ли вы иногда с пути, потому что все склонны к этому. Я задаю вам другие вопросы. Положились ли вы полностью на Иисуса Христа? Верующее ли у вас сердце? Размышляет ли ваше сердце о небесном? Приятны ли ему подобные размышления? Смиренно ли у вас сердце? Охотно ли вы воздаете за все славу Божьей благодати? Святое ли у вас сердце? Жаждете ли вы святости? Любите ли вы святость? Храброе ли ваше сердце ради Бога? Возносит ли ваше сердце хвалу Богу? Благодарное ли у вас сердце? Сосредоточено ли оно на Боге, не желая покидать его? Если все это так, то у вас есть верные признаки избрания. Исследуйте себя и почаще повторяйте молитву «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И позвольте мне призвать вас попросить Бога о том, чтобы Он разорвал в клочья вашу уверенность, если эта уверенность ложная. Я часто прошу Бога, склонившись на колени, открыть мне мое истинное положение. И если я заблуждаюсь, обманываю себя и других, молю Его сорвать повязку с моих глаз, не давать мне никакого бальзама для раненного сердца, если это не бальзам Галаада, и не давать мне покоя, пока я по-настоящему не положусь на Иисуса Христа. Не пожалейте сил для исследования своего сердца. Обратимся к третьей, на мой взгляд, очень интересной мысли. Мы поговорим о проявлении, или о том, как избрание становится очевидным для нас и для окружающих. Мы не можем увидеть сердце своих ближних, и поэтому сердце не поможет нам отличить избранных Божьих. Избрание проявляется в словах и делах. Первым явным свидетельством избрания для Давида и других людей стало помазание. Самуил взял рог с елеем и вылил его на Давида. Не думаю, что и Ессей до конца понимал значение этого действия. Я также считаю, что его семеро братьев тоже не понимали, что происходит, а иначе кто-нибудь обязательно рассказал бы об этом Саулу. Джон Трапп говорит, что семеро могут сохранить секрет, когда шестеро не знают, что это секрет. Мне кажется, что хотя все семеро видели помазание Давида, они просто не могли поверить, что такой никчемный человек, как Давид, действительно будет царем. Они смотрели на символ, не понимая его подлинной сути. Но Давид понимал, он знал, что должен будет стать царем, хотя и пальцем не пошевелил, чтобы приобрести престол. Возлюбленные, есть время, когда Господь помазывает своих людей. Человек уверовал, но, возможно, пройдет какое-то время между уверованием и осознанным помазанием. И вот Господь вдруг просвещает его сердце, и он начинает более отчетливо понимать Божьи истины. Святой Дух нисходит на него, запечатлевая своей силой, и с этого дня он радуется, зная, что в нем живет Дух и что он отделен для Бога. Я молюсь о том, чтобы те из вас, кто недавно обратился, могли быть запечатлены отныне и вовеки. Уже спасенные благодатью, вы начнете с этого момента ощущать ее силу, которая делает верующего человека господином этого мира. Если вы помазаны, значит, можете почувствовать, как королевская кровь течет в ваших жилах. Вы еще не знаете о своем царском достоинстве, но если Дух Божий снизойдет на вас в полной мере, вы узнаете о нем и будете вести себя подобно царям, властвуя над врожденными грехами и пользуясь царственным священством, которым вас наделил Господь. Это внутреннее запечатление может быть узнано верующим. Однако немногие могут заметить его в вас, поэтому не думайте, что оно будет очевидным для всех. Ибо только для вас помазание является неопровержимым доказательством того, что вы избраны Богом. Однако избрание проявляется и в другом. Вспомним Давида. Он стал доблестным человеком, способным на подвиги. Слуга Саула похвалил его такими словами: «Я видел человека храброго и воинственного». Ваше избрание станет явным благодаря тому, что вы будете делать то, на что не способны другие люди. Избранная душа, исполненная Духом Святым, на вопрос «что ты можешь, чего не могут другие?» отвечает без гордости: «многое из того, что другие не делают и не могут сделать, я могу сделать с легкостью в укрепляющем меня Христе». Теперь, дорогие друзья, вы можете пройти сквозь все ловушки традиций, победить льва мирской суеты, проявить невиданное терпение во время испытаний, без колебаний простить своего злейшего врага, служить Богу делами веры, отдать свое доброе имя на поругание, если это возвысит Христа. Вы сможете броситься в жаркое сражение с уверенностью в победе, зная, что с вами Бог, или с готовностью пойти на страдания, потому что Господь дает вам силы ради Него перенести все скорби и мучения. Лучше всего ближние могут узнать о вашем избрании, увидев ваши доблестные дела. Кроме того, Давид был рассудителен. Слуга Саула сказал, что он видел человека разумного в речах. Такими будете и вы, когда мудрость Духа Божьего почиет на вас, как на избранных. Вы не станете спешить, потому что ничего этим не приобретете. Вы не будете беспокоиться, потому что вам нечего терять. У вас есть Бог, а значит, у вас есть все. Вы не можете потерять Бога, поэтому вы не можете ничего потерять. А поскольку вы никуда не спешите, у вас есть время все взвесить и обдумать. Ваша жизнь не будет беспорядочным блужданием. Вы не будете впадать то в одно заблуждение, то в другое, потому что вы будете все приносить в молитве Богу. вы обратитесь за советом к Слову, и Господь будет направлять ваше сердце. Если вы живете рядом с Богом, то в момент выбора вы будете знать, на какую дорогу свернуть. Вы услышите голос: «Вот путь, иди по нему». Вы узнаете, что значит, столкнувшись с неразрешимыми, с человеческой точки зрения, проблемами, пасть ниц и ожидать, пока всемогущая рука Бога придет вам на выручку. Вы будете научены божественным истинам, и вам будет дана смелость учить им других. И таким образом ваше избрание каждый день будет становиться очевидным для ваших ближних. Запомните также, что одно из свидетельств, которое сделает для окружающих явным ваше избрание, если вы действительно помазаны, как Давид, состоит в том, что вы обязательно вступите в конфликт с Саулом. Невозможно, чтобы избранные Богом всегда жили в мире с наследниками ада. Положивший вражду между семенем жены и семенем змея проследит за тем, чтобы эта вражда никогда не угасла. Первые два человека, рожденные от женщины, были врагами друг другу. Именно по этой причине, и пока Христос не вернется, эта вражда будет существовать. Вы можете нравиться Саулу некоторое время, если вы хорошо играете, и можете прогнать его тоску. Но как только он узнает, что вы были помазаны на царство, он сразу же бросит в вас свое копье. Миру нравятся некоторые проповедники и некоторые христиане, потому что они очень похожи на мирских людей. Но как только мир обнаруживает, что эти люди другие, не такие, как все, не от мира сего, то он не может сдержать свою ненависть, и он ненавидит их. Неужели вы рассчитываете на добрые отношения мира? Тогда вам придется льстить ему, преклоняться и присмыкаться пред ним, прислуживать ему, а в награду вы получите вечную смерть. Но если вы готовы разделить жребий с Иисусом и выйти вместе с ним за стан, показать, что вы не от мира сего, потому что Бог избрал вас из этого мира, тогда ждите жестокого обращения, клеветы, насмешек, презрения. Ваша награда будет вам дана, когда вернется Господь. И эта награда будет больше, чем все то, что пришлось претерпеть в земной жизни. Я думаю, что никогда не было так ясно, что Давид является избранником Божьим, как в то время, когда он стал изгоем. Он никогда не выглядел более великим человеком, чем в то время, когда ходил тропами диких коз в пустыне Эн-Гадди, когда он уходил от Саула в пустыню и, стоя ночью над спящим врагом, говорил: «Я не трону его, потому что он помазанник Божий». И совсем немного мы узнаем о грехах и проступках Давида в этот период. Весь народ израильский видел в гонимом Давиде избранного Богом, ибо избранный людьми не мог с ним справиться. Я уверен, что самые счастливые и радостные дни для людей Божьих наступают тогда, когда они становятся изгоями общества, когда их изгоняют из синагог, когда убивающие их думают, что тем служит Богу. Самые лучшие примеры христианского благочестия мы находим во времена преследований и мученической гибели верующих. В Шотландии много святых, но никогда в этой стране не жили такие великие святые, как во времена ковенантеров. В Англии было много мудрых христиан, учивших слову, но век пуритан стал золотым веком английской христианской литературы. Будьте уверены, что в вашей жизни будет много дней, когда вам покажется, что небо опускается на землю. Но время преследований и отверженности будет тем временем, когда Иисус Христос больше всего будет открывать вам себя. Приняли ли вы твердое решение не уподобляться этому миру? Готовы ли вы вместе со Христом быть в самом жарком месте сражения и плыть, подобно форели, против течения? Будете ли вы стоять прямо, подобно святым юношам времен Навуходоносора? Повторите ли вы вслед за апостолами: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком»? отбросили ли вы страх перед человеком? Взяли ли вы свой крест, чтобы нести его как свое самое лучшее и драгоценное украшение? Если да, то в вашей жизни появились самые убедительные доказательства того, что вы избраны из мира, потому что вы живете, как люди, не от мира сего. И в заключение вспомним о том, что после окончания всех сражений Давид был коронован. Весь Израиль и вся Иудея послали за Давидом, чтобы сделать его царем. Под звук труб, возгласы почтения и песни радости Давид, избранный Богом, был признан всем израильским обществом. На его голову был возложен венец, царская мантия легла на его плечи. Он подписывал указы, и его слово было законом от Дана до Версавии. Грядет день, когда так произойдет и с самыми незаметными и уничиженными избранными Богом людьми. «Верно», — сказал апостол, — «еще не открылось. Мы еще не видим, только вера помогает нам чувствовать приближение этого дня». На нашу голову еще будет возложен венец, ибо мы будем царствовать вместе с Иисусом Христом. Даже эта земля, презирающая нас, еще увидит нас царями, властвующими рядом с Ним. Мы еще облачимся в царственную багряницу, от реки и до края земли святые будут править в новом царстве. Когда Господь придет судить людей, мы будем судить ангелов. Будем выносить вердикты и будем подтверждать возгласом «Аминь» все его решения. Даже на небе ангелы будут нашими слугами, ибо они служащие духи, посылаемые для тех, кто наследует спасение. Мы будем восседать на престолах. О, христианин, ты даже не представляешь, какая роскошь будет окружать тебя». У тебя есть какое-то неясное представление о славе и достоинстве Спасителя. Но не забыл ли ты, что все это принадлежит тебе? Мы станем подобными Ему, когда увидим Его, каков Он есть. Отче, молю, чтобы те, которых Ты дал мне, были там, где и я. Вы будете обитать там, где обитает ваш Спаситель. Вы будете взирать на Его славу, и вы разделите ее с Ним. Чего же нам бояться? Отчего же нам унывать, даже встречаясь с трудностями в этой жизни? Мужайтесь! Один час, проведенный с Богом, восполнит все страдания. Один взгляд на Него, и что тогда будут значить преследования и гонения? Вас называют обидными именами, злые слова бросают в ваш адрес. Но вспомните ли вы о них, когда услышите «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира». Тогда мирской шум покажется писком среди славных громовых раскатов радостных ангельских возгласов, и свист врага потонет в приветственных словах Спасителя. Ободренные напоминанием о награде, стремитесь вперед. Каждый, кто отречется от всего ради Христа, будет обладать большим богатством, чем все египетские сокровища вместе взятые. Будьте верны Ему до смерти, и Он даст вам венец жизни. Да даст Бог, чтобы все мы оказались среди избранных по благодати, чтобы никто не был изгнан вон. И да будет ему слава и хвала во веки веков. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Кто избран?» «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Вам хотелось когда-нибудь прыгать с парашютом или спускаться на веревке вниз по отвесной скале? Или раскачиваться на трапеции под куполом цирка? Героиня нашего рассказа занималась всем этим и даже более того. Она была безрассудной любительницей острых ощущений до того рокового дня, когда все вдруг внезапно изменилось. Но, несмотря на это, она смогла подняться к новым высотам, когда ее сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Это будет не труднее, чем на тренировке. Только сейчас ты будешь прыгать по-настоящему с высоты 3000 футов. После того, как выйдешь из кабины, держись за распорку, пока я не дам сигнал, а затем прыгай, оттолкнись как следует и не забудь сосчитать до 5, прежде чем открыть парашют. Если основной парашют не раскроется, отрежь его и воспользуйся запасным. Есть вопросы?
1: Нет.
0: Ну все, пора прыгать. Открыть дверь!
2: Я готова!
0: Стой! Пошла!
3: Этот прыжок был для девушки первым шагом в непрестанном поиске приключений, связанных с риском для жизни. Но несмотря на то, что ей пришлось пережить тяжелейшую травму, она нашла надежную опору и смогла выстоять. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Вики Бейкер.
4: Тот первый прыжок, который я совершила в 17 лет, убедил меня, что я нашла именно то, чего мне так недоставало в жизни – удовольствие от острых ощущений. Я прыгала с парашютом 300 раз и большую часть прыжков совершила с командой парашютистов Колорадо, в которую меня взяли в 22 года. Я уже не могла жить без этого ощущения полета, когда с замиранием сердца выпрыгиваешь из самолета и летишь в молчаливую бездну, постепенно замечая, как маленькие пятнышки на земле превращаются в фигурки людей.
5: Классные!
2: Надеюсь, погода будет такой же хорошей и завтра во время воздушного шоу.
5: Вики, тебе бы следовало попробовать трапецию.
2: Да ты серьезно? Как в цирке воздушные гимнасты?
5: Да, публика будет в шоке.
2: Ты что, прямо здесь, в Денвере?
5: Ну, конечно. Почему бы тебе не прийти в среду и не попробовать?
2: Ай, ну это очень опасный номер. Настолько опасный, что я не в силах от него отказаться.
6: Привет, как у тебя дела?
4: На первой тренировке с командой я с восхищением следила за ребятами, которые удачно приземлялись. Я заметила Гарри, но стеснялась подойти и заговорить с ним. Он был старше меня на 12 лет. Через несколько недель я устроила вечеринку и пригласила всех наших парашютистов. Пока остальные угощались, мы остались с Гарри вдвоем на кухне.
7: Ну, как тебе трапеция?
4: Очень нравится. Знаешь, меня всегда тянуло на приключения. В 9 лет, помню, я хотела велосипед с одним колесом. Но родители согласились купить его только когда мне исполнилось 10.
7: О, и ты смогла научиться ездить на нем?
4: Следы от колеса велосипеда оставались на стенах при каждом моем падении, но я все-таки научилась.
7: Да на нем нужно держать равновесие, так же, как и на трапеции.
4: Я уже не один год мечтаю о трапеции, Гарри.
7: Правда?
4: Да.
7: Я тоже. Послушай, Боб пригласил нас всех послезавтра прийти позаниматься на тренажере.
4: На каком тренажере?
7: Послезавтра мы узнаем об этом. Они с женой использовали его в своем номере в цирке.
4: Неужели? Это будет здорово! Я не могу дождаться!
7: Я не могу, я с этим...
8: Так все, ребята, все!
9: Путается у меня в ногах.
8: Я говорю, тихо! Кто следующий? Вики, ты?
2: Да, конечно.
8: И запомните, самое главное — согласованность действий. Тяните канат, чтобы раскачать второй шест.
7: Ну,
8: да, так, хорошо,
7: ну,
8: молодцы,
7: понятно.
8: Ребята,
7: а
8: молодцы.
2: Как здорово!
8: Постоянно следите за положением тела, особенно по отношению к матам. Если приземлишься на голову, сломаешь шею.
7: Трудно работать в цирке, Боб.
10: Ну еще бы. Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы научиться самому простому.
4: Но все это больше похоже на развлечение, чем на работу.
8: Нет, это не развлечение. В цирке много тяжелого рутинного труда. И если вы к Рождеству освоите несколько трюков, тогда сможете выступать у меня.
4: Мы с Гарри встречались несколько месяцев, говорили в основном о трапеции. Много тренировались, чтобы подготовить достаточно номеров для гастролей.
8: Вам нужно быть настоящими артистами. В то время, как ты, Гарри, будешь смешить публику, Вики должна показывать класс. Вы дополняете друг друга, ясно?
4: Да, и не забывать про согласованность действий.
8: Правильно.
4: Как все это интересно.
8: Но вам придется выполнять много черной работы, терпеть множество неудобств.
4: Но игра стоит свеч.
8: Все будет зависеть от вашей настойчивости. Но я верю, у вас должно получиться. Вы подходите для этого дела.
7: И где же мы будем выступать для начала?
8: Это будут небольшие представления на Среднем Западе.
4: Когда мы начали работать вместе в апреле, мы и не думали о браке. Нашей целью был цирк. Гарри встречался с другой девушкой. Работая вместе, нам приходилось несладко. Однажды мы проехали 900 миль из одного города в другой, чтобы дать там представление. Сразу же после прибытия пришлось перетаскивать на сцену и устанавливать все оборудование. И это было обычным явлением.
7: Это просто конец.
4: Столько работы, тащить все сюда.
7: Работа есть работа. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
4: Но я не думала, что придется быть грузчиком.
7: Боб же предупреждал нас. Ждут не только игры и развлечения. Наверное, в большом цирке легче. Там не приходится столько таскаться с железом.
4: А мне все равно. Я рада прежде всего тому, что кончились эти бесконечные тренировки, и мы уже выступаем перед публикой.
7: Смотри, как устланы трибуны.
4: Держу пари, сегодня будет много народу.
7: Волнуешься?
4: Пока нет. Но подождем до завтра.
7: Мне нужно будет спросить Тома, как расположить оборудование.
4: Смотри! Он едет на своем грузовике прямо сюда. Какие же мы с тобой болваны.
7: Нам нужно еще многому учиться.
4: На следующий день состоялось выступление. Наш номер был последним в программе. Под барабанную дробь в облаке дыма мы прошествовали из-за сверкающего серебристого занавеса на арену. Гарри исполнял роль клоуна, а я выступала в роли очаровательной девушки, бесстрашно летавшей под куполом на огромной высоте. Наш номер закончился под бурные, оглушительные аплодисменты. К следующему сезону мы подготовили еще один номер, просто уникальный, и снова отправились в турне. Сначала мы ездили и спали в фургоне Гарри, потом он купил автобус, который стал нашим домом на колесах. К тому времени мы уже были влюблены друг в друга. И 10 июля мы поженились. А свадьбу сыграли во дворике дома моих родителей.
1: Вики, какая у вас красивая свадьба.
4: Спасибо, Боб. Знаешь, мы собирались пожениться в Торонто, прямо в цирке.
1: Да?
4: Да.
1: Но это было бы необычно. Почему вы отказались?
4: Мои родители хотели, чтобы мы поженились здесь, в Денвере.
7: И все равно они не знали, чего от нас ожидать.
1: Наверное, боялись, что заглянут ваши ненормальные друзья-парашютисты, да?
4: Или что мы пригласим львов, тигров и слонов из цирка.
1: Но при желании вы могли бы произнести клятву верности, раскачиваясь на трапеции.
4: К сожалению, наш дворик слишком мал для этого.
7: Да она уже его измеряла.
1: Да вы просто созданы друг для друга.
4: Следующие 2 года мы с Гарри провели во Флориде, каждый день репетируя номер с трапецией во дворе у друзей. Весной, переехав в Денвер, мы продолжали тренироваться у других знакомых. Номер был уже почти готов. Но 25 мая, отрабатывая прыжок в 2,5 оборота, в какой-то момент я сорвалась и упала прямо на голову. Когда страховочная сетка перестала качаться, я не смогла двинуться. Пока я ждала прибытия скорой помощи, у меня в памяти всплыли детали несчастного случая с Джонни Эриксоном. Я как раз читала об этом. Меня отвезли в ближайшую больницу. Сделали рентген. Врачи сказали Гарри, что я на всю жизнь буду парализована и прикована к постели.
7: Вики, у тебя диагноз паралич.
4: Паралич?
7: Врач сказал, что это неизлечимо.
4: Да что он, бог, что ли? Гарри, ты помнишь того парня, который сломал себе шею в Торонто? Разве он не поехал в Бразилию и не вылечился?
7: Да, в Чили. Да-да, его вылечили. Он снова работает под куполом. Но мы же не знаем, какой у него был диагноз.
4: Я вылечусь, Гарри. И мы снова будем работать с нашими воздушными номерами. Мы же подписали контракт на следующие годы и не имеем права нарушить обязательства.
7: Вики, мы должны победить эту болезнь.
4: Если я очень постараюсь, то обязательно выйду из этой больницы на своих двоих. Я еще покажу этому врачу, на что способна. Когда мы будем выступать здесь, в Денвере, пришлю ему билет на представление. Я пыталась излечиться, как только могла, но улучшений не приходило. Постепенно мы перестали говорить о выздоровлении, о номере с трапецией и вообще о будущем. Я вслух не говорила о своих страхах, надеясь, что если мысленно хорошенько сосредоточусь на болезни, то паралич отступит. Мы решили сделать еще одно обследование.
6: Скажите, пожалуйста, у вас раньше не было сотрясения мозга?
4: Было прошлым летом, когда я впервые сорвалась с брусьев.
6: И были какие-то последствия? Повышенная температура, головные боли?
4: Нет, доктор, совершенно ничего.
6: Это хорошо, это просто замечательно. Мы введем специальный краситель, сделаем рентген, посмотрим, насколько быстро почки выведут краситель из организма. Сейчас начнем. Вы не беспокойтесь, все будет нормально, расслабьтесь.
4: Мой организм дал патологическую реакцию на краситель. Остановилось дыхание и сердце. Потребовалось около часа, чтобы вернуть меня к жизни. Я чувствовала, как несправедливо было то, что случилось со мной. Когда меня наконец выписали из больницы, мы с Гарри перебрались в город и сняли там квартиру. Я была совершенно беспомощной и потеряла всякие надежды на лучшее.
7: Вики, ты хочешь что-нибудь поесть?
4: Нет. Гарри, я больше не хочу так жить.
7: Я ни в чем тебя не виню.
4: Давай посмотрим правде в глаза. У меня всегда будут проблемы с питанием, головокружение и рвота. Я буду все время прикована к инвалидному креслу и нуждаться в няньке. И мы ничего не сможем изменить.
7: Да.
4: Ты сможешь помочь мне найти легкий способ уйти из жизни?
7: Но, Вики... Да, хорошо.
4: А что ты будешь делать после моей смерти?
7: Не знаю.
4: Тот мужчина, который отказался от трубки с питанием. Я слышала, он отказался и от приема воды тоже.
7: Но умирать от жажды очень мучительно.
4: Тогда давай забудем об этом.
7: Вики, мы что-нибудь придумаем. У меня есть идея. Мы можем поехать в горы, и я прикреплю шланг от пылесоса к выхлопной трубе. Все, что мне нужно будет сделать, это просунуть другой его конец в окно машины. Мне кажется, так будет проще всего для нас обоих.
4: Ты что? Тебя арестуют за это?
7: Я решил умереть вместе с тобой.
4: Ты уверен, Гарри?
7: Да.
4: И мы начали осуществлять наш план. Нашли укромное место. Гарри все подготовил. Затем мы сели и стали ждать. Но выхлопные газы расплавили пластиковый шланг, и нам не осталось ничего другого, как вернуться домой. Позже, на этой же неделе, я решила голодать, пока не умру. Я пила только воду, чтобы не мучиться от жажды. Я считала, что через 3 или 4 недели все будет кончено. Но через 6 недель голодовки мне стало очень плохо. А через 8,5 недель я больше не в силах была терпеть мучения.
7: Чем я могу тебе помочь?
4: Гарри, возьми опять меня в фургон. На этот раз мы возьмем другой шланг, и все получится.
7: Да, хорошо. Я позвоню брату и предупрежу его, чтобы наша смерть для него не оказалась неожиданностью.
4: Только не дай им себя отговорить.
7: Разумеется.
9: Алло! Барб, это Гарри! Да-да! Боб дома!
11: Да?
9: Ну, послушай, да-да, я звоню, чтобы сказать ему. Вики и я решили уйти из жизни вместе. Поэтому мы решили поехать в горы и умереть. Я просто хотел предупредить об этом Боба заранее. Да, хорошо. Я уже подумал об этом.
7: Вики, давай поспешим, а то она может нам помешать.
4: Через несколько минут мы уже выехали из дома. Но как только свернули на шоссе, нас остановила полиция. Это Барб вызвала ее. Гарри посадили на 10 дней в тюрьму, а меня закрыли на 6 недель в психушку. Однажды ночью я лежала в полном отчаянии. Я была не способна даже покончить с собой. Тогда я впервые обратилась в молитве к Богу. Боже, существуешь ли ты на самом деле? Я не знаю, как мне быть. Я не могу умереть. Но я не хочу больше жить. Я не хочу. Я не в состоянии ничего делать сама. Мне нужна помощь. Прошу. Помоги мне. И после этого я впервые за много времени смогла заснуть крепким, здоровым сном. С того момента я начала обращать внимание на других больных на нашем этаже.
7: Как ты себя чувствуешь, Вики?
4: Я опять очень хорошо выспалась. А как ты себя чувствуешь?
7: Хорошо.
4: Гарри, врач сказал, что меня скоро выпишут. Я хотела бы поступить в университет и закончить его по специальности социолог.
7: Звучит очень смело.
4: Я хочу помогать другим решать их проблемы. Знаешь, я заметила, что большинство пациентов здесь не имеют никаких физических травм. Но у них в жизни трудностей еще больше, чем у меня.
7: Вики, Понимаешь, чтобы сохранить для тебя пособие, мне придется отказаться от работы.
4: Я знаю. Я не была застрахована.
7: Вики, у меня не будет с тобой будущего. Извини. Извини меня, но я собираюсь уйти. Я буду с тобой до весны. За это время подготовлю все в доме, чтобы ты смогла жить одна.
4: Это были дни самых трудных испытаний. Я училась жить сама. Так, совсем одна, я прожила 2 года. Но однажды вечером ко мне пришла помощь, которой я совершенно не ожидала. Я тогда даже и не догадывалась, что отныне моя жизнь пойдет по-другому.
11: Не ожидали?
4: Нет, не ожидала. С вашим именем Мэй Лин думала увидеть изящную девушку с черными волосами.
11: С чего мы начнем?
4: Так, сначала я объясню, что нужно делать, а затем вы сможете перенести меня с кресла в кровать.
11: Замечательно. Как я поняла, вы учитесь в университете?
4: Да, мне нужно готовиться сегодня, завтра у меня экзамен.
11: Я восхищаюсь вашим мужеством.
4: Спасибо. Я хотела бы вас попросить, прежде чем уйти сегодня вечером, не забудьте, пожалуйста, включить свет, чтобы я могла видеть телефон, потому что в первую ночь, когда я осталась одна, сиделка забыла это сделать, и я нечаянно включила сигнализацию.
11: А почему вам не приобрести ночную лампу, которая бы включалась на ночь автоматически?
4: Хорошая мысль. Спасибо за предложение.
11: Господь каждый день всячески мне помогает. Не знаю, что бы я делала без него.
4: Ой, только не это. Я не могу терпеть, когда меня достают с религией. Помню, лет 15 назад. Да, 15. У меня было одно свидание. И парень пришел с Библией в руках.
11: Он явно перестарался.
4: Он спросил меня, спасена ли я, но я не понимала, о чем он толкует. Мне не хотелось, чтобы мне навязывали веру в Бога, как больному лекарство, и я отослала его подальше.
11: Иисус никому не навязывал веры. Он просто любил людей и этим помогал им прийти к Богу.
4: А как вы считаете, он мог бы прыгать с парашютом?
11: Я думаю, он с тобой рядом каждую минуту. Еще до свадьбы мы с мужем накопили денег, чтобы совершить прыжок с парашютом. Но у Господа были другие планы. У нас появились дети, и деньги пошли на другое.
4: Знаете, сейчас в парашютах для обучения используют сдвоенные ремни, так что инструктор и ученик могут прыгать вместе. При этом инструктор может тянуть вытяжной трос, управлять куполом и приземляться без помощи ученика. Знаете, что это означает?
11: Что?
4: Это означает, что я снова смогу прыгать.
11: Вы серьезно?
4: А почему бы и нет? Уже через несколько недель мы с Мэй Лин стали друзьями. Она не старалась быть навязчивой в своей вере, но в разговоре то и дело употребляла слова «Господь», «Бог», «Иисус». А еще спустя 2 месяца мы вместе посетили новую церковь неподалеку от моего дома.
11: Мне понравилась эта церковь. А тебе?
4: Мне тоже. Знаешь, Мэйлин, я не думала, что Богу известен смысл нашей жизни.
11: Иногда ему приходится привлечь наше внимание, прежде чем мы захотим его услышать.
4: Раньше я всегда считала, что жизнь не имеет смысла без острых ощущений. Но сейчас я испытываю истинную радость в душе.
11: Это Господь! Он сказал, я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком.
4: Он действительно существует? Мэйлин, я хотела бы узнать о нем побольше.
11: Это очень здорово, Вики!
4: через 6 месяцев образовалась небольшая группа по изучению Библии, которая собиралась именно у меня из-за того, что я не могла ходить. Мы в течение 2 лет изучали Слово Божие. За это время я осознала необходимость спасения и вручила свою жизнь Господу. Бог указал мне цель в жизни и тем самым дал больше радости и покоя, чем когда-либо прежде. Я писала десятки писем заключенным, другим инвалидам и друзьям-христианам по всему миру. Каждое утро, просыпаясь, я с удивлением спрашивала себя: «Я разбита параличом, но откуда столько радости?» Всем этим я обязана Иисусу, принесшему себя в жертву, чтобы сделать меня свободной. Дорогие друзья, Он действительно существует. –

Друзья, если вы сломлены обстоятельствами, мы надеемся, что история Вики воодушевит вас и вернет надежду. И если вы еще не доверили свою жизнь Христу, то почему бы не сделать это прямо сейчас? В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Третья книга Царств. Глава 19. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему:

убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был пред 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, изжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Винодад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Винодад: я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Винодада: «Скажите господину моему царю: все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь: видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь: через слух областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?»

Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сириане, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей, каждого с места его, и вместо них поставь областеначальников. И набери себе войско, столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириан и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им, и расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирияне говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева — цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои, и пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит: пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу.
и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: „Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава 21. И было после сих происшествий: у Навуфея, изриелитянина, в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, изриелитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, и Изавели сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею, изриелитянину, и сказал ему: „Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него“, тогда он сказал: „Не отдам тебе виноградника моего“. И сказала ему Иезавель, жена его: „Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея изриелитянина“. И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: „Ты хулил Бога и царя“, и потом выведите его и побейте его камнями, чтоб он умер». И сделали мужи города его
старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека и сели против него и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, изреелитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея изреелитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии: «Нашел ты меня, враг мой?» Он сказал: «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех». Так же и о Иезавели сказал Господь: «Псы съедят Иезавель за стеною Изриеля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, и к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь изгнал от лица сынов Израилевых». Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии фесвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я».
как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю Израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь Израильский пророков около 400 человек и сказал им: идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат: нет ли еще здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь Израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так. И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога. И сказал: так говорит Господь, сими избодешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе, пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них, из реки «и ты доброе». И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет? И сказал тот ему: иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он: я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь Израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? И сказал Михей: выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить к тебе? И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И сказал царь Израильский: возьмите Михея,
и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: «Так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый, иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и обмывали блудницы по слову Господа, которое он изрек.

0: прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеею в четвертый год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались во дне отца его Ассы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Эцион-Гавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии, 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года, и делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его.
1: Четвертая книга царств. Глава 1.
0: И отложился Маав от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Виельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Тогда ангел Господень сказал Илии Фисфитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия, и возвратились к Ахозии посланные. И он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Виельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим, и сказал он: «Это Илия Фисвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий и пал на колено свои пред Илиёю. И умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю и сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Виильзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». Изучайте вместе с нами Слово Божье и возрастайте духовно. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Сегодня мы продолжим разговор на тему общения. И начать сегодняшнюю тему я хочу с воспоминаний о человеке по имени Моисей. Наверное, вы помните, что Бог призвал этого человека быть вождем народа израильского. Кроме того, Бог дал Моисею откровение, Божье слово. Моисей получил это откровение, будучи наверху горы Синай. Он поднимался на эту гору по меньшей мере 3 раза и проводил там 40 дней и 40 ночей, постясь и молясь Господу, для того, чтобы он помог ему понять тех людей, которые оставались внизу горы, которые были грешны и которые восставали против всего праведного. Он был их лидером, и он сказал: «Господи, я не понимаю этих людей, я не могу быть их лидером. Я нуждаюсь в Твоем слове для того, чтобы вести за собой этих людей». Таким образом, в результате этих молитв Моисея на горе Синай, Господь посылает ему книги «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Если мы обратим внимание на то, при каких обстоятельствах Господь послал это откровение Моисею, нам будет легче понять книгу «Бытие», когда мы начнем читать ее. Что же в ней описано? По моему мнению, в ней описано обращение Бога, которое звучит примерно следующим образом. Проблема всех тех людей заключается не в том, что они не имеют моего слова. Прямо сейчас я посылаю свое слово им через тебя, Моисей. Когда же мое слово укажет им, где они находятся? Вместо того, чтобы прийти в предназначенное для них откровение место, они спрячутся. Когда Господь задал Адаму вопрос: «Где ты?», Адам ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Эти слова точно описывают сущность человека. Именно это и описано в книге «Бытие». Но здесь описывается не только то, как разговор между Господом и человеком происходил в те дни, но и то, как он должен происходить в наши дни. Верите ли вы в то, что сегодня Господь общается с людьми? Верите ли вы в то, что и сегодня Божий голос задает нам вопрос: «Где ты?» Может, вы создали в себе убеждение в том, что вы должны находиться в том месте, где вы сейчас находитесь? Но осознайте то, что Господь задает вам вопрос: «Где вы?» Я думаю, мы называем это личностным кризисом. Наверное, именно поэтому период, когда я открыл для себя Святое Писание, был таким мучительным. Второй вопрос: «Кто сказал тебе?» в действительности не звучит именно таким образом на иврите. Более точный перевод звучит так: «Кто заставил тебя познать это? Ты раздетый, и ты прячешься, и мой голос может уличить твою наготу. Но кто сказал тебе, что ты нах?» Вернемся к 3 главе книги «Бытие». Адам и Ева узнали о своей наготе, как только они съели плод с дерева запрета. Господь же спросил их, откуда они узнали о своей наготе, кто сказал им это. Следующий вопрос заставляет нас покаяться. «Ели ли вы с дерева, с которого я запретил вам есть?» Это аллегория, но это не означает, что это миф, и эти слова не имеют никакого смысла. Аллегория является историей, в которой люди, места и события имеют более глубокое значение. Обычно они важны с духовной точки зрения. Это является определением аллегории. Видели ли вы когда-либо дерево знаний? Слышали вы когда-нибудь голос? Это должен быть аллегорический язык. Но чему он учит? Какова истина его учения? Идея дерева заключается в следующем. «Я посылаю вас в этот мир, и я знаю ваши потребности лучше вас самих. Я могу удовлетворить все ваши нужды этими деревьями, если вы будете использовать их так, как я вам велю». Эти деревья были посланы, чтобы удовлетворить потребности глаз. В Библии же это означает ум, то, как вы видите вещи. Господь здесь говорит аллегорически, что самая большая ваша потребность заключается в том, чтобы я показал вам, как видеть вещи. Потому что если ваши глаза здоровы, то все ваше тело будет наполнено светом. Но если ваши глаза больны, и то, как вы видите вещи, дефектно, то все ваше тело будет заполнено тьмой. То, как вы видите вещи вокруг вас, является очень важным. Эти деревья в саду сперва будут удовлетворять потребность ваших глаз, а затем вашу потребность в еде. Другими словами, все то, чего вы хотите и в чем вы нуждаетесь. Если же вы рассмотрите эти деревья в порядке их значимости, то вы дойдете до дерева жизни. Это говорится во 2 и 3 главе книги «Бытие». Когда же в 3 главе произошло падение человека, заметьте, что они нарушили этот порядок. Они ели плод запретного дерева, во-первых, потому что это был плод хорош для пищи, и во-вторых, он был приятен глазу. Другими словами, здесь говорится, что человек не живет хлебом единым, но каждым словом, исходящим из уст Господа. Это то, как живет человек. И аллегорически в 3 главе книги «Бытие» говорится: «Я послал человека в этот мир, но я не оставил его во тьме. Я даю ему мое слово, но когда я делаю это, мое слово заставляет человека чувствовать себя неуютно, и он прячется, потому что мое слово разоблачает его потребности. Мое слово уличает его наготу, и если он не обратится ко мне, он будет прятаться всю свою жизнь». Этот отрывок в точности изображает все нюансы человеческой природы. Однажды я показал этот отрывок психологу, и он сказал, что этот текст является самым удачным примером, который он когда-либо встречал, описывающий природу человека. Я верю, что это так. Но вернемся к вопросу. Ели ли вы с дерева, с которого я запретил вам есть? Это означает, искали ли вы в ложных местах ответы на свои вопросы? Несколько раз в ходе наших занятий я призывал вас определить роль женщины, определить роль мужчины в обществе. И важным является то, делаете ли вы это в соответствии со Святым Писанием или в соответствии с культурой вашей страны. Другими словами, едите ли вы с позволенного или с непозволенного дерева? Живете ли вы по правилам, которые вам диктует культура, или в соответствии с Божьими правилами? В первом псалме Библии дается определение такого человека, которого Библия называет благословенным. И здесь говорится не только о том, в чем заключается его благословение, но и почему он является благословенным. И первый принцип относительно благословенного человека заключается в том, что он благословлен, потому что он не живет по неправедным законам. Задумайтесь об этом на минуту. Он не живет по неправедным законам. Это делает его благословенным человеком. Позвольте мне задать вам вопрос сейчас. Живете ли вы по праведным законам? Когда вы сталкиваетесь с проблемами, идете ли вы к пастору или к другому члену церкви, к тому, кто хорошо знает Писание и кто может помочь вам найти Божий совет для решения этой проблемы? Или вы обращаетесь к тому, кто не имеет никакого отношения к Богу? И очень часто, если вы обращаетесь к таким людям, то вы и делаете то, что они говорят вам делать. А в чем заключается совет неверующего? Я помню, как один человек рассказал мне следующее. «Когда я учился в семинарии, — говорил он, будучи студентом, — мне часто приходилось одалживать деньги. На парте, там, где вы подавали заявку на займ, была написана надпись: «Если вы настолько умны, почему же вы тогда не богаты?» Этот вопрос является актуальным тогда, когда вы постоянно одалживаете деньги. Наша семинария была предназначена для мужчин, и мы все знали это, мы знали все, но этот вопрос оставался очень важным. Почему мы такие бедные, если мы такие умные? Я думаю, многим людям необходимо иметь перед глазами такую надпись. Если вы настолько умны, почему же вы тогда несчастны? Я имею в виду, если вы такие умные, если вы все так хорошо знаете, если вы понимаете Библию, но культура, по вашему мнению, имеет больше моделей для брака и семьи, то как тогда обстоят ваши дела? Если ваша семья счастлива, конечно же, это прекрасно. Но реальность такова, что в нашей культуре большинство браков заканчивается разочарованием. Поэтому сейчас именно то время, когда мы должны задать себе вопрос, руководствуемся ли мы неправедными советами в нашей жизни, которые не приносят хороших результатов? Или же мы следуем моделям брака и семьи, которые послал нам Господь в Своем Слове, в Библии? Я думаю, аллегорический вопрос «Ели ли вы с дерева, с которого я запретил вам есть?» несет именно такой смысл. Следующий вопрос звучит так: «Что вы сделали?» Слово «каяться» является сложным в Библии. Это слово означает «говорить», «говорить то же самое». «Каяться», другими словами, означает «соглашаться с Господом». Это слово означает «говорить то же самое, что говорит Господь». Когда Господь задает все эти вопросы в саду, как вы думаете, знал ли Господь ответы на них? Если вы являетесь хорошими родителями, и вы запретили своему ребенку выбегать на дорогу, а он не послушал и сделал это, всегда ли вы перед тем, как отшлепать его, спрашиваете: «Что папа и мама говорили тебе делать? Не ходить на дорогу? А ты что сделал? Пошел туда». К этому времени у ребенка начинается истерика, но это хороший метод воспитания. Вы должны убедиться, что он понимает, почему вы его наказываете. Именно это и делает Господь. Что вы сделали? Он знает все их поступки, но он хочет услышать признание с их уст. Скажите то же самое, что и я говорю о том, что вы сделали. Это и есть покаяние. Далее также звучит важный вопрос. Откуда вы пришли и куда направляетесь? Я не знаю, как часто вы задумываетесь над своей индивидуальностью, над той уникальностью, которой одарил вас Господь, но если вы делаете это, то это полезный для вас вопрос. Это такой вопрос, который я хотел бы задать вам накануне Нового года. По поводу этого вопроса я хочу рассказать историю из жизни одного пастора. На протяжении многих лет он был пастором в церкви, в которой была традиция, накануне Нового года проводить трехчасовую службу. Это было ежегодное собрание церкви, на котором зачитывались доклады, и пастор должен был также предоставить долгий доклад о том, как работает Господь в их церкви. Но Господь не проявлял себя в этой церкви на протяжении 14 лет, и поэтому пастор просто ненавидел канун Нового года. Он ужасно не любил этот день, потому что он не мог ничего рассказать. Предполагалось, что эта речь должна длиться около часа, но он вообще не знал, что говорить, потому что Господь ничего не совершал в этой церкви. И вот однажды, в канун Нового года, случилось следующее. В тот день он ехал в больницу и по радио в машине услышал слова комментатора. «Этот год должен быть таким же во всем мире, в Берлине, в Китае и так дальше», он продолжал перечислять. И пастор не выдержал этого и просто воскликнул Господу. Он сказал ему: «Если ты пошлешь мне еще один такой же год, как прошлый, я просто не выдержу и сдамся». И на следующий год случились действительно удивительные вещи. Это был год, когда его жена очень заболела, и это было событие, далекое от того, что он хотел бы. Но чудо заключается в том, что спустя некоторое время после этого кризиса произошли большие перемены, и эта церковь уже никогда не имела такого же самого года, как предыдущий. Когда он закричал: «Я не могу пережить еще один такой же год, я этого не выдержу», тогда начали происходить эти события. Я думаю, мы должны испытать момент отчаяния, когда мы будем кричать Господу о тех переменах, которые Он хочет послать нам в жизни. Это утверждение поднимает вопрос: куда вам следует направиться? И приводит еще к трем вопросам. Вопрос «Кто ты?» является важным вопросом. Он задается в Библии несколько раз. Я думаю, если этот вопрос обратить к человеку, который продал себя за тарелку супа, наверное, он не знал бы, что ответить. В Библии, в первой главе книги Евангелия от Иоанна, этот вопрос был задан самому великому человеку, по словам Иисуса, Иоанну Крестителю. Когда его спросили, кто он сперва не хотел говорить о себе, потому что он хотел говорить только о Христе. Но люди спросили его: «Нас послали с заданием, и мы должны вернуться и рассказать людям, пославшим нас, кто ты? Что ты можешь сказать о себе?» Он же ответил: «Я глас вопиющего в пустыне, готовлю путь Господа. Вот кем я являюсь и где нахожусь. Невозможно быть ничем большим, но я также и не думаю о том, чтобы быть кем-то меньшим». Он просто сказал: «Я тот, кем мне следует быть». Иисус сказал же, что Иоанн был величайшим человеком, который когда-либо жил. Что же было такого великого в нем? Он знал то, кем он был, и он знал то, кем он не был. Он принял на себя ответственность за способности и задания, которые были даны ему Господом. Но он также осознал границы, пределы его ограничения. Он знал то, кем он не являлся. Поэтому Иисус сказал, что он был величайшим человеком, который когда-либо жил. В этом заключается смысл вопроса «Кто вы?». Павел же отвечал: «По милости Божьей, я тот, кем я являюсь». Он говорил коринфянам: «Что вы имеете из того, что вы не получили? Если вы получили это от Господа, какое вы имеете право хвастаться этим? Какое вы имеете отношение к вашим одаренностям и талантам? Все это приходит от Бога, и Он дает нам эти способности, чтобы мы были там, где Он хочет, чтобы мы были, и делали то, что Он хочет, чтобы мы делали». Когда Иоанн сказал своим последователям: «Следуйте за Ним, то есть за Христом, я не достоин даже развязать Его сандалии», они начали следовать за Ним. Иисус же повернулся к ним и задал великий вопрос: «Что вы хотите?» В некоторых переводах этот вопрос звучит так: «Чего вы ищете?» Это очень важный вопрос. Вопрос всем нам. Чего ищем мы?
0: Господь все тайное сделает явным, а мы все продолжаем прятаться от голоса Бога, потому что порой не хватает смелости отвечать за свои поступки, принимать наказание от Отца Небесного, зная, что это нам только на благо. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Нет, я нисколько не лучше тебя, но я богаче тебя намного. У меня есть некто, которого нет у тебя. Я знаю некого, которого ты не знаешь. У меня есть Бог, которого нет у тебя. Я вижу постоянно, невыразимо ясно,

Альфа и Омега, всемогущий Бог. Он меня братом своим называет. Он меня лучше знает, чем я сам себя знаю. И все же любит. Он живет во мне, я в нем. Он свят, я грешен. Он вечен, я смертен. Он богат, я беден. Он Бог, а я простой человек. И Он любит меня. Своей смертью мне жизнь дарит. Святым, бессмертным, счастливым, себе подобным меня преобразит. Нет, я нисколько не лучше тебя, но я так богат в своей бедности, в богатстве своем несчастлив ты. Друг мой, это не пустое мечтание, реальность, духовная действительность, вера во Христа ей основание. Какое это счастье – видеть, слышать, чувствовать божественную силу, чудесно которая все преобразила в том, кто верит, в том, кто надеется, в том, кто в Боге. Нет, я не лучше тебя. Мой друг, я тебе предлагаю, решись правду, жизнь испытать, жизнь, которую тебе лишь один может дать. Прими Иисуса Христа, Он тебя ожидает.

Идут года, а ты еще Христа не знаешь. Не знаешь ты, как с ним жить хорошо. У неужели, друг, сегодня не желаешь отдаться в любящие руки ты Христа? Ведь он стучит тебе так нежно, откликнись на его ты зов. Научись служить ему ты верно, что был на смерть ты за Христа готов. Христос придет опять, быть может, скоро, забрать всех тех, кто ему верен был. И только тех, кто приняли его, приемлет. Неужели ты не хочешь быть там с ним? Неужели, мой друг, тебе всего дороже мирские блага, мира, красота? И неужели Иисус, Сын Божий, недорог, друг мой, для тебя? Ведь Он страдал за нас жестоко, чтоб счастье нам с тобою дать. Святая кровь лилась там на Голгофе, все это Божья благодать. Христос один за всех свершил спасение, Он любит всех и милует всегда. Он ждет тебя сейчас, но ты в забвенье не хочешь почему-то принимать Христа. Скажи, мой друг, что будет с тобой завтра? Может, ты не будешь больше жить? Стоять пред Богом на суде будет ужасно. А почему не хочешь ты сейчас Ему служить? Проснись ты от зла греховного скорее, и поспеши же к Господу Христу, раскайся перед Ним, снега станешь ты белее, и обретешь лишь в Нем всю полноту. Ты здесь находишься, мой друг, сейчас, и слышишь сего призыва слова. Господь тебя зовет, не отвергай его ты глаз, приди, приди, пока любовь Христа так велика.

Теперь день спасения, время благое. Теперь призывает Спаситель, приди. А завтра кто знает, что будет с тобою? Быть может, он скажет тебе, отойди. Теперь день спасения, Бог призывает. Кто хочет, идите в открытую дверь. Скорей поспешите, он вас ожидает. Не завтра, а только теперь. О, друг, тебе есть у Господа место. Внемли Божью зову, скорее приди. Здесь в мире уныло, душно и тесно, а сладостный мир у Христа на груди.

Душа, как птица, ищет хлеба. И этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки? Мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот нашел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал в дороге, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый, верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.

Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаянья. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаянье. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет другого. Верь в спасенье, что нам даровал Божий Сын, верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог, всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни, исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне.

Ищи всегда Бога, Он всюду, везде. Он в утренних росах, вечерней звезде, Он в небе лазурном, Он в шуме морей, Он в тихой сердечной молитве Твоей. Зажги свое сердце и щедрой рукой горящие зерна любви раздавай, как летнее солнце над светлой рекой, пылающим сердцем сердца согревай. Открой свое сердце и разум для знания, и мыслью проникнись в его мироздание. Ты счастье познаешь и радость души, и творческий дух разгорится в тиши. Господь озарит тебя чудным мгновеньем, тебя просветит он огнем вдохновения. Молитвы и песни, сердечный твой жар, отдай Иисусу как благостный дар.

смятения пришли, всюду скрежет зубов, стоны, вопли, людские проклятия, и в преступной вражде дети мучат отцов, и на бой ополчаются братья. О, Мессия, гряди в блеске яркой зари, в лучезарной весне обновления, в прах владычества смерти и ада сотри, жизнерадостным днем воскресенья. И незыблемый мир водвори на земле, чтоб святым состраданием согрета воссияла она, словно солнце во мгле, царством правды и вечного света. О, Господь наш, гряди, воскреси мертвецов торжествующей силою слова, и живых исцели от мучительных снов, от отчаянья века больного. Придите ко мне, мы услышим твой зов, ратью дружной сплотившись народы. Не на бой вас зову против диких врагов, не на оргию буйной свободы. Не с огнем и мечом ополчайтесь на зло, не со знаменем призрачной славы, и лавровым венцом не венчайте чело проповедников дикой расправы. Но сплотитесь дружней в трудовую семью, разработайте ниву родную, и обращайте вы в обновленном краю цену жизни и радость земную. Придите ко мне, я зову вас на пир, где, как братья, все примут участие в мире Божьем, любовь воцарится и мир, и поймет человечество счастье.

Ревнуйте, друзья, о богатстве нетленном, сокровища мира оставьте другим. Пусть ими владеет, кто почести любит, кто хочет, чтоб враг преклонялся пред ним. Ищите общения и дружбы сердечной, и в мире живите со всеми людьми. Подайте народу пример благодатный, откройте источник Христовой любви. Пусть Левий оставит свой ящик с деньгами, пусть Лазарь восстанет из мрака могил, Закхей пусть стремится увидеть очами того, кто давно наблюдает за ним. Зовите людей к браку Иисусу, несите расслабленных смело к Нему, и Он исцелит ту болящую душу, которая верит всем сердцем Ему. О, братья, немало погибло народа по той лишь причине, что холодны мы. Как много доселе не знающих Бога, а сколько среди нас господствуют тьмы. А в наших домах есть ли свет христианский? Светит ли свет окружающим нас? Идем ли мы с ними к земле ханаанской? Или, может, в пути наш светильник погас? Довольно! Проснитесь со спячки духовной! Пора снова в путь христианский вступить! Смелее идите походкой ровной и бросьте теперь же мамонье служить. Поправьте светильники, влейте в них масло и ждите, ведь скоро Христос наш грядет. Старайтесь, чтоб вера в пути не погасла, и сила любви в рай откроет нам вход.

Борцы за истину, как мало вас теперь, а полночь близится, работы очень много. Проснитесь, спящие, пока открыта дверь. Проснитесь, бьет уже тревога. Довольно спать, во всех концах земли Господь послал в народе пробуждение. Он хочет, чтоб сегодня мы могли отличить правый путь от заблуждения. Сгустился мрак, беспечности туман, окутал многих мрачной пеленою, и очень тонко сотканный обман прикрыл и спрятал правду за собою. Но в этих рамках жизни суетной, где раздаются часто вздохи, стоны, народ Христа возвысил голос свой, его не спрятать в лагерные зоны. За истину, за правду, за любовь, сегодня нам, друзья, пора сразиться, и знамя, опустившееся вновь, поднимем, что под ним объединиться. Пусть дух уныния не царствует в сердцах, пусть крылья веры не слабеет в битве, но пусть любовь и сына, и отца соединит нас в пламенной молитве. Пусть не отступит ни один в пути, и пусть не будет к делу равнодушных, тогда мы сможем через огонь идти и умереть, коль это будет нужно.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

всхлипывая, тихо сказала Катерина. «Ой, я тоже люблю маму и тоже скучаю. Что же теперь, слезы лить из-за этого?» — возмутилась Рита. «Да, мы все скучаем, но не плачем же!» — хором закричали ребята. А Катя еще сильнее заплакала. Наташе было очень жаль Катю, но она не знала, что сказать, чтобы утешить ее. Молча подошла она к плачущей девочке, погладила ее по плечу, протянула ей конфету. «Возьми, пожалуйста, очень-очень вкусная». Катя взяла угощение, улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо». «Пойдем играть, я понарошку буду твоей мамой», — сказала Наташа. «Пойдем», — согласилась Катя. Татьяна Лобанова, Россия.

Он выше всех. Мы шли с друзьями через поле, вокруг высокая трава. Вдруг, говорит братишка Коля, такие страшные слова. Вы знаете, мы потерялись, дороги нет, куда идти? Мы бегали, мы заигрались, но как же нам домой прийти? Трава все гуще под ногами, за ней не видно ничего. Шмель пролетел над головами, но нам теперь не до него. Нам надо выйти на дорогу, но как узнать нам, где она? Попросим помощи у Бога, сказала девочка одна. Вдруг Коля дерево заметил, к нему он бодро зашагал. «Считайте, Бог уже ответил!» — он на ходу нам прокричал. Он влез на самую вершину и стал смотреть по сторонам. И вдруг увидел он машину и машет нам: «Дорога там!» Пошли мы и нашли дорогу, и вот уже идем по ней, все повторяя: «Слава Богу за то, что сверху все видней!» Нам стало ясно: Богу можно всегда и всюду доверять. Он выше всех, ему несложно дорогой нашей управлять. Анна Велька.

Как прекрасно Слово Божье! В нем сокрыта полнота, наставляет, учит жизни, дарит мудрость нам всегда. Слово Божие читая, милость Божию познаю. Счастлив, что читать умею, в слове радость нахожу. В Библии сокрытый клад, кто нашел, тот стал богат. Тем, кто в слове пребывает, Бог грехи всегда прощает. Если ж слово не читаем, в вере мы не возрастаем. Выбираем не тот путь, катимся куда-нибудь. Лишь на Бога уповай, к Нему в молитве ты взывай, и тебе откроет дверь наш Спаситель Назарей. Альберт Беклингков. Уже как-то писала вам, что я совсем глухая, и духовное питание получаю только из чтения. Поэтому очень жду ваших изданий. Пишу стишки для совсем маленьких деток от 2 до 4 лет. Они рассказывают их на богослужениях. Меня бабушка учила, чтоб молился перед сном, чтобы добрый Дух Святой был всегда-всегда со мной. Я теперь молюсь Христу, с Ним я быстро возрасту, буду псалмы воспевать, Христа Бога прославлять. О Иисус, Ты мой Учитель, научи, как верить, жить, быть смиренной, как ягненок, и всех-всех всегда любить. Чтобы быть во всем послушной, как Ты слушался Отца, исполняя Его волю, чтоб спасти весь мир меня. Ангелина Богачева, Украина.

христианские новости со всего мира. 62% населения Германии – христиане. Согласно новой статистике Евангелической Церкви Германии, количество христиан в стране составляет 62%, сообщает Радио Ватикана. По данным, опубликованного 27 июня в Ганновере нового издания брошюры «Евангелическая церковь в Германии. Цифры и факты церковной жизни». В 2012 году в Федеративной Республике проживало 23 миллиона 350 тысяч членов ЕЦГ. В 2011 году 23 миллиона 610 тысяч, а 5 лет назад 24 миллиона 830. Общее число христиан в стране за последние 5 лет уменьшилось с 52 миллионов до 49. Нужно отметить, что в 2012 году население Германии составляло 80 миллионов 500 тысяч человек, а в 2007 году 82 миллиона 200 тысяч человек. Религия влияет на общество положительно. Более половины респондентов во всем мире, 59%, считают, что религия играет положительную роль в жизни общества. Противоположного мнения придерживается каждый пятый опрошенный, 22%. Наиболее скептически в этом вопросе настроены жители Западной Европы. Результаты глобального опроса, проведенного Ассоциацией независимых исследовательских агентств, поступили в Интерфакс. На вопросы социологов отвечали почти 70 тысяч человек в 65 странах. В России, где опрос проводился исследовательским холдингом «Рамир», каждый второй, то есть 49%, согласен с мнением, что религия положительно влияет на общество. Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов, и еще 18% считают, что религия не оказывает никакого влияния на общество, а 5% затруднились с ответом. Больше всего опрошенных, которые считают, что религия играет положительную роль в обществе, социологи зафиксировали в Африке – 65%. Далее следуют жители двух американских континентов – 54%, стран Ближнего Востока и Северной Африки – 50%. Отрицательный ответ на соответствующий вопрос дали респонденты в 9 странах, 6 из которых находятся в Западной Европе – Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Испания и Швеция. Наибольшую убежденность в положительном влиянии религии на жизнь общества продемонстрировали жители Индонезии – 95%. Для сравнения, в США и Великобритании эта цифра составляет 43% и 6% соответственно. Если взглянуть на оценки респондентов в разрезе конфессий, то наибольшее число тех, кто считает религию положительно влияющей на общество, было выявлено среди мусульман – 76%, и протестантов – 72%, а меньше всего среди иудаистов – 55%, отмечают социологи. Школа реставрации фресок. Первая в России школа реставрации древнерусских фресок для студентов начинает работу в Великом Новгороде, сообщил Интерфаксу представитель Новгородского государственного музея-заповедника. В школе в 2014 году будут заниматься 20 студентов из Санкт-Петербурга и Москвы, главным образом воспитанники Академии художеств. В наших мастерских они получат навыки реставрации и консервации монументальной живописи. Наши специалисты прочитают им лекции по реставрации фресок, рассказал собеседник агентства. Летняя студенческая школа реставрации организована на базе двух мастерских – мастерской по реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника и Новгородской реставрационной мастерской «Фреска». Предполагается, что в последующие годы летние студенческие школы будут проводиться на базе первого в России Новгородского центра «Фрески»,
который в настоящий момент создается в корпусах местного рождественского Антониева монастыря. Раздел ведет Катерина Гертель.

кто строит твой дом». И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Исход 1.21. После очередного искушения, когда мое «я» стенало и взывало к Богу, но при этом совершенно не слушало его, пытаясь самостоятельно устроить свой дом, Господь Духом Святым поднял меня среди ночи с постели с желанием почитать Библию. И воистину на все есть Божий промысел. К тому времени я читала книгу «Исход», и Господь открыл мне эти дивные строчки, которые я взяла эпиграфом. Какая женщина не мечтает о своем устроенном доме, в котором были бы мир, покой, радость, взаимопонимание, любовь, послушные дети, внимательный супруг, то, что может осуществить только сам Господь? И если мы будем пытаться сделать это собственными силами, ничего у нас не получится. Пусть каждая из нас проверит себя, когда она последний раз просила об этом Бога и имела терпение, ожидая его ответа. Какое важное условие необходимо соблюдать нам в устроении своего дома? Да, то, которое соблюдали повивальные бабки в Древнем Египте. Они боялись Бога, имели страх Господень, поэтому сам Бог устроял домы их. Представляете, что это за дом, который устраивает Бог? Да, это то самое, о чем мечтает женщина. А что же это такое, иметь страх Господень? Очень много размышлений об этом у мудрейшего из царей Соломона в его притчах. Вот только некоторые из них. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 9.10, 19, 23. Каково, а? Какая женщина не хочет быть довольной всегда и не быть обремененной злом в мире, которым это зло правит? Оказывается, от зла можно укрыться через страх Господень, потому что он научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притчи 15.33. И уточняется: за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Притчи 22.4. Вот, оказывается, к чему подводит мудрый Соломон – к смирению. За смирением следует все – богатство, слава и жизнь, мечта женщины. Она, овладев смирением, этой жемчужиной непременно преуспеет в своем домоустройстве. Стоит проверить, на какую оценку тянет смирение каждый из нас. Давайте обратимся к дивным женским образам, о которых повествует нам Священное Писание. Каждая христианка, читающая Библию, знает, что Сара называла своего мужа Авраама не иначе, как «Господин мой». А чужестранка Руфь была удостоена Богом войти в родословие Иисуса Христа, явив неподражаемый образ смирения в отношениях со свекровью. Сколько бы семей сохранилось от разрушения, взяв эти отношения за образец? Руфь сказала свекрови: «Не принуждай меня оставить тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Руфь 1.16. А в каком смирении перед Господом была Анна, когда выпрашивала у него ребенка, и сам Бог устроил ее дом, подарив ей сына Самуила, ставшего пророком в израильском народе? Не зря Слово Божие предупреждает: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». 1 Царств 2.3. У смирения есть родная сестра – послушание. Образцом послушания является Есфирь, о которой мы читаем в Библии. «И сказала Есфирь в ответ Мардохею: пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься,
и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Есфирь 4, 15-16. Мы знаем, чем закончилась эта замечательная история. Израильский народ был спасен от уничтожения. В Библии есть еще один прекрасный женский образ – это Авигея. Он особенно дорог мне. В первой книге царств, в 25 главе, с 17 стиха читаем, что слуги сказали Авигее: «Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Авигея действует без промедления. Поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смокв, и навьючила на ослов. А мужу своему Навалу ничего не сказала. И сколько смирения она проявляет, когда встречается с царем Давидом. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лице свое и поклонилась до земли и сказала: «Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Выслушав ее, Давид сказал Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя». И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лице твое». 1 Царств 25:32-33-35. Как мы видим, и в этой истории Господь позаботился о доме Авигеи, дав ей мудрость. И после смерти ее мужа Навала он не оставил ее. И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омыть ноги слуг господина моего». 1 Царств 25:40-41. Во всех этих образах мы видим красоту внутреннего человека, нетленную красоту кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом, смирение и послушание, которые предшествуют страху Господню. Мы видим то, о чем пишет апостол Петр: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек». 1 Петра 3:4. «Тогда и мужья, те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы будут». Поэтому и апостол Иоанн в своем первом послании предупреждает детей Божьих, в том числе и нас, женщин: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Принимая от мира современную моду на мини-юбки, на нескромные разрезы, на прозрачные блузы, на яркий макияж, на жевание жвачки во время богослужений, на свободные позы, на шумное изъявление своих чувств и эмоций, мы становимся рабами того, кто правит этим миром, и теряем нетленную красоту внутреннего человека. А самое главное, мы теряем Божье благословение. Нами овладевает гордость и высокомерие. Мы перестаем ненавидеть зло, приобретаем коварные уста и теряем надежду на устройство своего дома Богом. Евангелие предупреждает, что невозможно служить двум господам – миру и Богу. Выберем лучшее, будем служить только Господу. Попросим у Него, чтобы Он наполнил наши сердца той любовью, о которой сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Господь учит нас через Свое драгоценное Слово. Он нас любит, когда предупреждает, допуская различные испытания, даже болезни. Будем внимательны к Его действиям. И попробуем подражать той добродетельной жене, о которой царь Соломон рассказал в книге притчи,
31:10-31. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Будем проводить время странствования своего в этой суетной жизни, предоставляя самому Богу устраивать наши дома. Людмила Черникова, Россия.

Лето позднее, злаки созрели, в небе синем плывут облака. Птицы стайкой на юг полетели, и не слышно на поле сверчка. Скоро осень, желтеет малина, на ветвях поредела листва, на опушке у красной рябины все еще зеленеет трава. Не оставь меня в старости, Боже, когда силы слабеют и слух. Обещание Твое мне поможет укрепить в испытаниях дух. На молитву мою Ты ответил, я в Тебе сил источник нашла. Ведь однажды Христос меня встретил, я послушно за Ним вслед пошла. Эли Лер.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за апрель 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052 31 62